урожай. Отец, пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал? Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу. А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает. Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что-то не припоминаю, чтобы у меня были какие-то дела. Вот идет твой отец. Яким, время собирать урожай. Прости, отец. Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь. Отец, я уже иду. Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни! Мы даже половину не соберем с такими темпами. Ужасная потеря. Да, так много винограда. Я не о винограде, а об уважении моих сыновей. Отец, прости меня, отец. Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе. Я пришел помочь, если ты меня простишь. Я все простил и все забыл.

0: Похоже, я вовремя вернулся.
1: Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
0: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
1: А ты не будешь отнимать? Яким рассчитывал унаследовать его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне, желал ты того или нет. Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

Был однажды богатый человек, который носил дорогие одежды и жил в большой роскоши. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.

0: Лазарь, ты должен отдохнуть. Позволь, я закончу.
1: Но мне нравится.
0: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
1: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
0: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
1: Нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

0: Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот. Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил в помойку мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его. Иначе я так отстегаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмел ослушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди. Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими.
1: Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им.
0: Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание. Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами. Бедный Лазарь.

0: Я отец Авраам. Добро пожаловать домой.
1: На! Остановись! Нет!

Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги мне! Мне так хочется пить. Я на все готов. Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его. Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли, Лазарь, к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам,

если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить, даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: Ибо Царство Небесное, как человек, отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие». Он не сказал, когда вы вернетесь. Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие». Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
1: О,
0: нет. Опять придется искать работу.
1: Нет, нет, нет. Он хочет, чтобы вы все остались.
0: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет? Очень хорошая новость.
1: Не расслабляйся. Нужно погрузить провизию и вещи на корабль. Очень длительное путешествие.
0: Я по ночам не работаю.
1: Он слишком многого хочет.
0: Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам, Арат.
2: Тола.
3: Доброе утро, Арат.
4: Доброе утро, Тола.
3: Прости, хозяин. Я плохо себя чувствую. Мне очень жаль, Ход. Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
3: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется.

Он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал в своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет! Почему Тола и Ара до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Ход! Друг! Не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще. Тебя опять уволили. Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем! Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

0: Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи.
1: Они собираются сами все делать.

0: Keep chopping.
1: Продолжай рубить, друг. Только взгляни на него.

0: Простите меня.
1: Чем я могу помочь?
0: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
1: Сколько у вас детей?
0: 40 или около того.
1: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
0: Вся пшеница.
1: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
0: Но вам тоже нужно как-то жить.
1: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
0: Спасибо вам.

0: Благодарю.
1: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две. Как друг Хода, я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят. Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой. Но хозяин слишком многого хочет. Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно? Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано! Я могу расплатиться только этим. Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу. Хозяин вернулся домой!

Здравствуй, Арат. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арада. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны. Поэтому закопал ее. Вот. Я ее хотя бы сохранил. О, Ход. Ты мог бы отдать ее банкиру? Тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите. Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыню, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!»
он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. И я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитые золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в него, он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его. Но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать,
а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда

да он поднял нож. Потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей». И тогда Христос сказал: «Видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь?» И во многих новых переводах там написано, что Он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос: как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день,
проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там. И они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под его божественным контролем. Хотя людям и казалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс. Процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал: «Нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция». Я сказал: «Конечно, я пойду, буду держать». Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил у меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно». Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит: «То как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни». Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности,
что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать.

с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня, в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим.

Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера, не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинная жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение, человеку нужно освобождение, человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила. В нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь. И все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал, но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня.
И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. Духовные дары – дело серьезное. Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой. Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой». Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар». Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается радость. Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина. Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной и свидетельство этой победы – дары, которые он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые 4 причины были позитивными. Ура, разве я могу это пропустить? Но пятая причина несколько иная. Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить. И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы 3 условия. Первое – это ясность.
Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть три вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар. Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос? Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения. И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Инграма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О, Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати. Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются, и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже, но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали: что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат, это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите, что такое быстрая речь. Просто хочу вам напомнить, что описание даров есть у вас в пособии, а сейчас я сделаю быстрый обзор. Но главное, о чем я молюсь, чтобы уже сейчас Дух Святой направлял ваши мысли, и вы, предположительно, выявили у себя один, максимум два мотивационных дара. И дальше, пока я буду описывать дары служения, чтобы вы думали: может быть, это и есть мой дар служения, может быть, поэтому происходит то-то и то-то. Итак, вы готовы? И, кстати, некоторые из этих даров неоднозначны. И я хочу напомнить вам, что я долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так.
Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство. Определение – это сверхъестественная способность основывать церкви или другие служения и руководить их развитием. Это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4:11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями –

Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени его крещения, а также быть свидетелем его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом, причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения. Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним», к словам книги сей, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество, сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Эта способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать. У многих из вас нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями, иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь и учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих. Не все люди, послушайте внимательно, не все, занимающие должность пастора или старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества. Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их.
Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух». А переносное значение – надзирать, присматривать, заботиться о духовном росте. Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности. Но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар учительства – это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников, особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить? Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть. Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать вот что. Может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасной ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10 и 28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела. Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1.2.4. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают, ага, конечно. И тогда Бог решает, что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник. За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов.
Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и, кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более 1 000 000 людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал: «Мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее». Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела. Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями. Во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь: «Болен ли кто, помажьте его елеем и помолитесь». И я, как пастор, могу вам сказать, бывало, что мы молились с верой и помазывали людей елеем, а потом они умирали от рака. Бывало и такое, что мы помазывали людей елеем, молились, и женщина вот с такой опухолью мозга через 2 недели пошла на обследование, и от опухоли ничего не осталось. Как и почему это происходит, понятия не имею, но иногда Бог решает исцелить человека, и это часть его общего плана, который он выполняет в жизни каждого. Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12, 28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же. Но ведь это разные слова. У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно, служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дел, а я сижу и думаю: ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась. А Дик как-то сказал мне: если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструмент. И помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень послужило моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать.
Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими, видимыми способами, а Бог в результате этого взращивает духовное служение. Дар управления, лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только один раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?». Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в библейском институте Муди. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил: «Профессор, у вас есть планы на завтрак?» «Нет». «А можно я с вами позавтракаю?» Он ответил: «Да, конечно». Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они. Вы меня знаете уже 25 лет, так что... И еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом». Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал, и они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому?» Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания.
Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас ступаю на скользкую почву. Некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу, сделать то-то и то-то». Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, Он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт, какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль: этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне. Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко, просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю, иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом, я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить: «Я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить». 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданные побуждения. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге. Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Ингрэма убили на дороге. И опять этот голос: подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ним и спрашиваю: вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал: теперь я понял, что Христос – ответ на все мои проблемы. Я просто проявил к нему любовь во имя Христова. И знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут. Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека – учить или проповедовать. Его дар служения – пасторство и учительство, или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял».
Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но полгода назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили: «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук. Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. «Я слушала вас по радио, и в конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела». Она рассказала, что долго болела.

Лела самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала. Я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось. Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знание. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке. Это был дар веры, а теперь развлечение духов или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важное решение по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать назидания, высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык» – «глоссолалия» – также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык – французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы. Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, и он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать, «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам 4 способа, как тренировать дары на практике. Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар?
До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию.

Плавать можно так-то и так-то. Это фристайл. Вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе – искренние отношения. Ведь зачем нужны дары? Для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песню, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства. А иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека таким хорошим учителем? Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя». Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви. И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, регулярно идти на риск. Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь. Но вот что я вам скажу, если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе: «Я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги!» И начать проявлять любовь к людям, и начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость, люди будут ощущать вашу любовь, вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати. Вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между до и после, и будете инструментом Божьего чудесного преображения. И точно вам говорю, никакие титулы, никакие нули в зарплате не сравнятся с радостью и счастьем, которые приходят, когда вы исполняете то, для чего Бог вас создал.
добрые дела, предназначенные лично для вас.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю, ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории. Он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа, Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей. Такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сперила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови. Сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно.
И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые ну, от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь,

И когда я встаю, Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова, «золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще местописание. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Смотрите, человек... Что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания, что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил, да, человек, он

может быть, ну, если он, скажем, в нетрезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели. Там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. В таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней следить за детками, которые приведут родители. Она, я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. И ее подруга мне говорит, Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимания? Как не обратить внимания? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так... Трудно. На одной работе устроилась. Вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычно человек, может быть, так, папа. Вот. А на другую работу обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них. Чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулась, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас. Но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа. И Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья?

Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его, познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает. Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит: Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит: Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться: Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрят дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит: ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано: как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог думает. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит: я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, может, даже реветь. Скажем: Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем: Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит: Владимир, сегодня было так грустно на душе.
Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал: Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал: ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит: ну, я подам заявку, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит: я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит: Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит: я приду и явлюсь ему сам. Христос говорит: кто возлюбит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое это повторяется, а ценишь, это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил: кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал: я не даю тебе шанса. Он говорил церковь в Сардисе: я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят его и поклоняются Господу, и исцеляет, аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что он знает. В одном городе там я подошла женщина, я подошел, и Господь мне открыл. Я сказал: вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит: нет. Я говорю: Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит: вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю: Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Это она так улыбалась, говорит: надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там, на группу, она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания. И Он еще больше может дать это слово. Представляете? Он скажет: и вот это еще, и это, и то. И люди скажут: мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает. У кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания. Ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали: я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там,
ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание, говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный, но нет, Ему важно и вот это, чтобы сестра была накормлена, чтобы была еда, чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому ну, всякие, как Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Ты здесь! Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания – приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь. Вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились. В умствованиях своих, тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть, они все были членами синагоги, все были иудеи, вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане, потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у
у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, ну, вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, и испытывают гонения, и 6 или 8 полицейских ведут, и он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда они познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Наконец-то я добрался до Рима, одного из самых моих любимых городов в мире. Я взял на прокат автомобиль не с механической коробкой передач и не автомат. Это как бы и то, и другое. Это хорошая возможность попрактиковаться в совершенно новом для меня способе вождения. Это самая умная машина, которую можно найти в Риме. И, пожалуй, самая маленькая. Она едва больше человека и называется Smart. Видимо, ее сконструировали, чтобы оставалось больше места для парковки. Неплохая идея.

Где-то посередине италийского полуострова протекала маленькая речка Тибр. Небольшая прибрежная равнина на юге реки называлась Латинской, по названию народа – латины. Это были простые люди, в основном пастухи и фермеры. Они поселились на левом берегу Тибра, который назывался «Край семи холмов». Впоследствии эти семь поселений на берегу Тибра объединились, образовав один город – Рим. За несколько столетий Рим превратился в одну из самых могущественных империй в истории человечества. Эта империя включала в себя Англию, большую часть континентальной Европы, значительную часть Азии к западу от Евфрата, Северную Африку и острова на Средиземном море. По Риму несложно путешествовать, но, кажется, я заблудился. Мы с вами ищем Колизей. Я думаю, что его сложно будет пропустить. Окей. Колизей где-то здесь. А где я? Где я? Я где-то здесь. Вокруг одни итальянцы, и они говорят по-итальянски. У меня маленький автомобиль, и я могу припарковаться где угодно. Но если не знаешь, где ты, то какой в этом смысл? Люди, привет! Здравствуй, Рим! Я почти как Магеллан. Простите, извините. И хотя я понятия не имел, куда ехать, я старался добраться туда как можно быстрее. Чуть-чуть не задел красивую женщину. Почти час я кружил по городу под любопытными взглядами местных жителей. Наверное, вести машину с включенной камерой — это немного странно для Италии. О, Феррари. Я повернул за угол, и вот он. Аллилуйя! Вот он. Главная достопримечательность Рима. Колизей. Можно просмотреть много фотографий Колизея, но когда видишь его своими глазами, то просто захватывает дух. Неудивительно, что ежегодно приезжают на него посмотреть 3 миллиона человека. Это больше, чем все население Рима. Признаюсь, что обнаружив Колизей, я был очень доволен собой. Но потом я вспомнил, что это самая крупная достопримечательность Рима, и его трудно не заметить. И когда я приехал, то он был закрыт, так что мне пришлось вернуться сюда на следующий день.

До того, как стать центром империи, Рим был республикой. Власть не была сосредоточена лишь в руках императора, но разделена между членами Сената. Римская республика была основана в 509 году до нашей эры. Ее территория и влияние распространялись все дальше благодаря военным действиям. И благодаря военным победам огромную власть в Риме обрел Юлий Цезарь. И народ позволил ему править в качестве диктатора всю его жизнь. Тем временем группа сенаторов, опасаясь все большего влияния Цезаря, замыслила убить его прежде, чем он положит начало монархии. Его убийство 15 марта увековечено в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вероятно, это самое коварное политическое убийство в истории мира. Политические войны продолжались веками. Римская республика постепенно превращалась в Римскую империю. Зарождалась римская культура. И лучше всего это смогут отразить устремленные ввысь колонны Римского форума. Вначале форум был просто местом, где собирались римские граждане. Что-то вроде рынка, где продавали и покупали различные товары, где деньги постоянно переходили из рук в руки. Там можно было найти все, что душе угодно, от еды и одежды до рабов и наемников. Подобно тому, как рекламодатели размещают свои плакаты на оживленных улицах, властители Рима избрали форум как место для своих монументов. Там строились храмы, воздвигались арки, освящались базилики, и вскоре форум стал центром всей Римской империи. Центральная улица форума называлась Via Sacra, или Священная дорога. Это была улица, по которой с триумфом возвращались герои сражений, демонстрируя жителям Рима свои трофеи и пленников. Вдоль этой же улицы правители Рима воздвигали себе статуи и памятники, чтобы их видели как можно больше людей. Над форумом возвышался легендарный Палатинский холм, где располагались поместья высшего сословия. Даже во времена Римской республики, благодаря своему расположению,

сравнению и виду с форумом, на одной стороне и цирком Максимус, а на другой Палатинский холм привлекал богатых и властимущих, желающих построить там себе дома. Сегодня мы можем увидеть уцелевшие остатки домов, когда-то принадлежавших Августу, Тиберию и Диоклетиану, а также стадиона, построенного Домицианом. Помните семь холмов, на которых был основан Рим? Так вот, Палатинский был самым выдающимся из них. И именно на этом месте, согласно легенде, был основан этот город. Привет, детишки! Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, которая, тем не менее, окружена мифами и легендами. Два сына, Ромул и Рем, как повествует легенда, близнецы, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой, противный и гадкий царь по имени Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%. Не знаю, но 100% вкусное. Конечно же, они этого не говорили. Итак, два брата выжили благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рема смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул – Рим. Улавливаете связь? Можно по-разному относиться к легенде о происхождении Рима. Но все же Римская империя оказала значительное и совсем не мифическое влияние на целые цивилизации. Язык Рима, латынь, лег в основу итальянского, французского, испанского и на 60% английского языка. Городская планировка Рима оказала влияние на все последующее градостроительство. Римские законы помогли развить западное законодательство. Римская архитектура определила проектирование многих важнейших правительственных зданий. Даже наш календарь изначально был составлен римлянами. Задолго до того, как римляне изобрели часы и календарь, они начали искать способ управления страной. Вначале Рим был основан как монархия с королем Ромулом. Через пару сотен лет Рим стал республикой, но на пике человеческой истории он вновь становится монархией в виде империи, которой правил Цезарь. Цезарю в империи подчинялось все. Он обладал абсолютной властью во всем цивилизованном мире. Многие даже видели в Цезаре воплощение Бога на земле. Само воплощение божественной морали. Неудивительно, что и сам Цезарь легко принимал на себя эти атрибуты. Исключением стал, пожалуй, только Октавиан, который был самым первым императором Рима. Вскоре он стал известен как Цезарь Август. Римская история приводит нас к моменту, когда Рим перестал быть лишь придатком греческой культуры и политики и превратился в истинную Римскую империю. Это произошло во время правления Цезаря Августа. И именно во время правления Августа происходили новозаветные события. В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Здесь происходит столкновение двух самых влиятельных жизней древней истории. Во-первых, это жизнь кесаря Августа, которого римляне провозгласили Сыном Божьим, и который создал мир, в котором Римская империя была выше всех. Во-вторых, это жизнь Иисуса Христа из Назарета, родившегося в крошечной иудейской деревне Вифлееме. И Иисус из Назарета преобразовал и превозмог влияние всей Римской империи. Такого Цезарь Август не мог увидеть даже в самых своих страшных снах.

У каждого древнего памятника есть своя история. В большинстве путеводителей в описании сооружения, которое находится у меня за спиной, вы найдете всего пару строчек, например, арка Тита. Кажется, что в отличие от Колизея, ей не стоит уделять более 20 секунд своего внимания. Но у арки Тита потрясающая история, которая и сегодня имеет огромное значение. Арка была названа в честь императора Тита, который правил с 79 по 81 год нашей эры. Но самому императору так и не довелось увидеть ее в достроенном виде. Она была завершена после его смерти, в основном ради того, чтобы успокоить народ, который ненавидел его преемника. Домициан, который достроил и посвятил арку Титу, был к тому же его родным братом. Тит был сыном римского императора Веспасиана. Жаждущий власти, но при этом одаренный военный лидер и политик, Веспасиан пришел к власти после того, как император Нерон покончил с собой в 68 году нашей эры. Первоначальной задачей Веспасиана было подавление еврейского восстания в римской провинции Иудея. Его мирный план состоял в том, чтобы просто сокрушить сопротивление иудеев железным кулаком римских военных сил. На самом деле Веспасиан так хорошо справлялся со своей задачей, что в конце 69 года нашей эры его провозгласили императором. Когда Веспасиан отправился в Рим, он поручил завершение этой миссии своему любимцу, генералу, которым был его сын Тит. Он и докончил это дело, однако сделал это очень жестоко и кроваво. Тит один за другим покорил оставшиеся иудейские города, убивая и порабощая сотни и тысячи евреев. Затем он обратил свое внимание на главную жемчужину еврейского народа – Иерусалим. В Иерусалиме всегда было намного больше людей, чем его обычное население. Кроме большого количества беженцев, ищущих убежища у его городских стен, в Иерусалим приходило множество паломников, чтобы отметить Пасху. Тит взял Иерусалим в осаду, перекрыв тем самым поставки еды и закрыв путь для выезжающих иудеев. Когда голод совершил свое дело против защитников города, Тит послал на сражение 4 легиона хорошо вооруженных солдат. Каждый, кто пытался бежать, был распят на виду у своего города. Иногда казнили до сотни человек за раз. Иудеи оказались в ловушке в своем собственном городе. Они были вынуждены готовиться к битве, которую никак не могли выиграть. Воины были настолько ослаблены сильным голодом, что по свидетельству историка Иосифа Флавия, многие иудеи, чтобы выжить, опускались до каннибализма. Разрушение Иерусалима римскими войсками во главе с Титом стало одним из самых яростных и жестоких сражений в истории мира. Огромные валуны летели с катапульт в городские стены, обеспечивая прикрытие для легионов римских солдат, которые таранили северную стену. Тем временем римляне еще строили осадные башни, чтобы атаковать защитников с более высоких позиций. Через 2 недели внешняя стена была сокрушена. Иудейские войска сумели отступить ко второй стене, но для того, чтобы протаранить и эту стену, понадобилось всего 5 дней. Тогда римляне овладели последним оплотом израильского сопротивления – Иерусалимским храмом. Этот храм был самой большой святыней для иудеев. Здесь они поклонялись и приносили жертвы Богу. По древнему иудейскому и христианскому преданию, Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном, был местом обитания Бога в Ковчеге Завета. Через несколько столетий, когда этот храм был разрушен, был построен новый храм. Именно здесь Иисус поклонялся, учил и выгонял миновщиков денег. Тит приобрел позорную славу разрушителя этого храма. Тит продолжал систематические набеги на храм, приказав разрушить находящуюся рядом римскую крепость, чтобы расширить проход в храмовый комплекс. Затем одним разрушительным ударом римляне ворвались в храм, уничтожив каждого повстречавшегося им еврея. Потом они разрушили храм и сожгли его дотла. Римляне даже отламывали огромные куски камня, чтобы добыть золото, которое расплавилось и затекло в трещины

храма. Существует множество версий того, как разрушался храм. Иосиф Флавий писал, что, желая сделать храм римским трофеем, Тит пытался взять его измором, но римские солдаты бросили в окно храма зажженный факел. Другой римский историк пишет, что Тит лично приказал разрушить храм. Как бы то ни было, но священное здание было полностью уничтожено. И пока языки пламени вздымались в небо, оставшиеся в живых иудеи оплакивали потерю, понимая, что их жизнь и религия уже никогда не будут прежними. Число жертв во время нападения Тита на Иерусалим поражает. Все окрестности были завалены телами, общее число которых составило более 115 тысяч. Иосиф Флавий писал, что всего во время шестимесячной осады было уничтожено огромное количество евреев, 1 300 000 человек, но не все они погибли от меча. В его же записях мы находим, что в отчаянии иудеи выходили из Иерусалима, чтобы сдаться. Когда голодным еврейским беглецам давали пищу, многие съедали так много, что их желудки не выдерживали, и люди умирали. Ассирийские и арабские странники вскрывали трупы в поисках монет и ценных вещей, которые евреи могли проглотить прежде, чем сбежать из города. Разрушение Иерусалима, убийство и порабощение евреев принесли Титу огромную известность и популярность в Риме, особенно когда он вернулся домой, демонстрируя потрясающие драгоценности из храма, включая и огромную золотую минору или светильник. Это дало начало преследованию евреев, которое продолжалось по всему миру последующие 18 с лишним столетий. Естественно, что знаменитый Тит вслед за своим влиятельным отцом стал императором Рима. Он стал даже более популярным императором. Сначала он объявил своего скончавшегося отца Веспасиана богом, а затем закончил и открыл знаменитый амфитеатр, известный нам сегодня как Колизей. Он также объявил 100-дневные игры для народа, провозгласив праздник и амнистию. Затем он начал проект мемориальной арки, которая увековечила военные заслуги и в победе над иудеями. К несчастью для Тита, его популярность была недолговечной. Да и сам он прожил недолго. В 81 году нашей эры, после 26 месяцев правления, Тит скоропостижно скончался. Его смерть окружена таинственными обстоятельствами, в связи с которыми часто упоминается имя его брата Домициана. Но для того, чтобы очистить свое имя, утвердить свою власть и укрепить собственную популярность как императора, Домициан работал, не покладая рук, стараясь сохранить память о брате. Вначале он произнес хвалебную речь на похоронах Тита, затем провозгласил Тита богом в римском пантеоне обожествленных скончавшихся правителей. Затем достроил храм Веспасиана, который начинал Тит, и посвятил его брату и отцу. Наконец, и это возвращает нас к арке. Он завершил величественную арку Тита в память о своем брате. Должно быть, продолжительная пиар-компания Домициана сработала, потому что следующие 15 лет он правил Римской империей. И хотя арка была построена скорее в целях пропаганды, а не как памятник, сегодня она ценна более, чем многие современные учебники истории. Во-первых, эти резные картины дают нам практически фотографические данные о той добыче, которую римляне забрали из Иерусалимского храма в Иудее. Мы ясно видим священную минору, угол стола предложений и трубы, используемые для праздника Рош-Ашана. Мы знаем, что описание великолепных сокровищ храма Соломона, которые мы находим в Ветхом и Новом Заветах, более чем точны. Часть этого великолепия осела в карманах граждан по всей Римской империи. Богатства и скрытые сокровищницы Иерусалимского храма были использованы для чеканки монет с надписью «Иудея Капта», что значит «Иудея покоренная». На одной стороне монеты был профиль отца Тита Веспасиана, который был императором во время завоевания Иерусалима, а на другой — изображение торжествующего Веспасиана под пальмой рядом с плачущим иудейским пленником. От чеканки мелких монет до сооружения огромной
отдельно стоящей арки в Риме, Домициан убедительно заявил миру, что его отец и брат успешно разрушили, поработили и рассеяли иудейский народ. Но Домициан не предполагал, что высек на камне исторические свидетельства. Многие христиане верят, что это стало исполнением пророчества о разрушении Иерусалима и его храма, изложенным в Евангелии Нового Завета. Эти изображения, как застывшая история, как свидетельство того, что Иисус из Назарета предсказал за 30 лет до того, как все это произошло. Иисус сказал им: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками». Разрушение Иерусалимского храма – это самое значительное событие во всей истории иудейского народа. Это одна из причин того, что ортодоксальные евреи всегда носят черное. По этой же причине во время праздничной трапезы на Песах подается кость ягненка, а не его сочное мясо. По той же причине на таком веселом празднике, как свадьба, существует странный ритуал. Жених разбивает бокал, из которого он пил. Все это призвано напоминать о разрушении храма. После военных действий Тита иудеи были покорены, но не сокрушены. Они были настроены на новое восстание, которое началось в 132 году нашей эры. Это восстание было подавлено также безжалостно, на этот раз римским императором Андрианом. Чтобы впредь предотвратить подобные восстания, он объявил о смертном приговоре для каждого еврея, который осмелится вернуться в кровавый город Иерусалим. Затем он приказал построить на развалинах Иерусалимского храма языческий храм римского бога Юпитера. К тому же он буквально стер Иудеи с карты, переименовав ее в Сирию-Палестину. Рассеяние евреев продолжалось около 19 веков. Это было нелегкое время. Там, где они искали безопасного убежища и часто гнали, выселяли и даже уничтожали. Одним из величайших мировых событий в гонении евреев стало навязчивой идеей еще одного влиятельного правителя Адольфа Гитлера. И это послужило толчком к восстановлению еврейского государства. Евреи, выжившие в гитлеровском холокосте, получили возможность вернуть ту землю, которую Тит отобрал у них несколько столетий назад. Возрождение Израиля произошло 14 мая 1948 года. Во время изгнания Иерусалим не оставался незаселенным. После римлян пришли византийцы, затем мусульмане, потом крестоносцы, египетские мамлюки, за ними турки, а потом британцы. За все эти годы в Иерусалим вернулось много евреев, а также арабов, которых мы называем палестинцами. Сегодня на месте бывших развалин храма находится мусульманская мечеть вместе с еще одной мусульманской святыней под названием Купол Скалы. Это сделало Иерусалим горячей точкой различных религиозных столкновений. В этой напряженной политической обстановке некоторые палестинцы и мусульмане стали утверждать, что иудейский храм был легендой, сфабрикованной политиками для того, чтобы иудеи могли претендовать на святую землю. И все же храм и его сокровища были настолько же реальны, как и вытесанные на камне фрагменты истории Рима. И хотя нет простого ответа для бесконечного конфликта, одно известно точно: переписав историю, мы не получим истинного результата. Так что арка Тита — это не просто один из римских памятников. Ей есть что сказать и по поводу событий 21 века, и о святых страницах древнего пророчества. Это живое объяснение тому, почему так важна история. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они, видимо, не согласны тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим. Отверг свои права и привилегии Сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом, мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и «следуй за ним». Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу, я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель, и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.
Он начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне: «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк, а это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю: «Пока я все не забыла, надо переписать ответы». Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod'ом, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого: «Вот крест». Он сказал: «Все эти слова и больше — это крест». Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной. Он сказал: «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он написал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест — значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это». Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждый из нас стал принимать все, что Бог сделал для нас,
и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них? Что если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя». Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём, некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын Человеческий, а не как Сын Божий. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын Человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово.
Я сравнивала слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится: «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так. «Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать?» Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле, и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть, и не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями,

«Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все. Я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться Себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит помазанники. Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят: «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 2, Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал: «Я полагаюсь не на это». Он сказал: «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит: «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое».
Иуда — это хвала.

Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи. Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке, вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы — пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого — сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас как на врага, Бог избрал вас быть его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест как героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышала о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью, и ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель.
Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня». Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем.
Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно, люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о 2 сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки.
так, что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал, я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле. Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь, «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика, сильные, красивые,

здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной?
Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Годы идут, в отношениях ничего серьезного. А так хочется почувствовать радость материнства. Родить ребенка для себя – плохо это или хорошо? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Снова рада вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Скажите, почему у некоторых женщин возникает вообще такое желание родить ребенка для себя?
1: Вы знаете, эта проблема все-таки идет с детства самого. Хочу рассказать на примере таком случае. В своем детстве у меня была подруга. И они жили в семье с родителями вместе. И у нас очень много было подруг других, которые жили в неполных семьях. Либо с сестрой, с мамой, либо с братом, с мамой, но без отца. И она поняла однажды в разговоре с ней, что они живут лучше, чем она живет с отцом. И тогда она еще в детстве вопрос мне сказала, задала такой: а для чего тогда папа нужен? Чтобы ругать меня, чтобы бить меня? Для чего он нам нужен? Нам с мамой так вдвоем хорошо жить. И когда я вырасту, говорит, я не буду замуж выходить, я рожу ребенка для себя. Ну и как-то годы прошли, и когда девушка эта выросла, у нее не было желания абсолютно выходить замуж. И когда подошло время все-таки родить ребенка, зов материнства идет. И этот человек так и не вышел замуж. Она родила ребенка, но проблемы ее никуда не ушли. Проблемы они остались на этом же месте. И как не были отношения с мужским полом налажены, а в первую изначально это с отцом, так у нее не были налажены и впоследствии. Она чувствовала себя несчастной, только в этом больше она не отца винила, а уже своего собственного ребенка. И говорила, что ребенок не то делает, не так делает, не в угоду ей это делает, не в угоду то делает. И тогда она говорила, мы с ней когда-то встречались, она сказала, да, говорит, я, скорее всего, в жизни ошиблась.

0: так хочется иногда тепла. А тепло, говорю, чтобы получать, нужно его и отдавать. И вот когда женщина, девочка вырастает, когда она не чувствует защиты отца, когда не чувствует любви отца, она думает, что отец в семье не нужен, потому что отец всегда как карающая какая-то организация, которая может только прийти, поругать, наказать, дать указания, и все. И девочка тогда понимает, а зачем мне тогда вообще нужен отец? Но на самом деле это одна сторона медали. Другая сторона медали, когда женщина, вырастая, говорит, я рожу ребенка для себя, не желая выходить замуж, создавать семью, она, знаете, есть такое выражение, хочу себе эту игрушку, во что бы то ни стало, я это заполучу. Вот я хочу этого ребенка, и он будет. Семья мне не нужна, муж мне не нужен, ребенок нужен. Вот его-то как раз я себе и рожу. И будем мы с ребенком жить так, как мы хотим, делать, что хотим. Но на самом деле, порой женщина, которая так говорит, она хочет свои амбиции, которые в своей жизни не воплотила, воплотить в ребенке, прожить детство заново, прожить те ощущения, те эмоции, которые она не прожила в своем детстве. В детстве она хочет вложить в этого ребенка. И часто эта женщина, она возвращается, когда мы с ними общаемся, с этими женщинами, которые в свое время без мужей рожали детей. Они говорили так, что мы хотели, чтобы дети стали более успешными, чем мы стали. Думали с детства, если заложить это, то дети наши в жизни будут успешными. Но потом они поняли, что когда они лишили ребенка отца, то это не совсем успех в жизни был и ребенка тоже, потому что ребенку нужно как общение материнское, так и отцовское, конечно.
1: Ну, мы сейчас, оговорюсь, может быть, нужно было раньше это сделать, что мы имеем в виду только ту ситуацию, когда женщина сама приняла решение забеременеть, ну, как бы от человека, который либо не может стать ее мужем, либо не хочет. Вот. Это не те случаи, когда мужчина ее был, и, например, но он ее бросил, и она потом обнаружила, что беременна, и решила сохранить ребенка. Только тогда, когда она идет сознательно на этот шаг, решать для себя, заведомо зная, что мужа у нее, по крайней мере, сейчас вот
0: не желает она его, И, может быть, даже в последующее в жизни она его не хочет иметь, но еще рожу ребенка для себя, чтобы в старости кто-нибудь подал стакан воды. Но на самом деле, ну, порой женщина не хочет, чтобы кто-то подал в старости стакан воды. Они просто хотят эмоционально не быть одними. Очень есть много старых пожилых людей, которые они одни, им общаться не с кем. А когда думают, что ребенок будет, дочка или сын будут приходить ко мне, будут со мной общаться, что-то чем-то помогать. То есть использовать ребенка в будущем.
1: Понятно, но это в будущем использовать. Но, с другой стороны, женщина может сказать, изначально даже Бог заложил в женщину инстинкт материнства. Да. Я хочу быть матерью. Пусть у меня не получится быть женой, но я хотя бы матерью стану, воспитаю еще одного члена общества, вложу в него всю душу. Ну и на старости лет, естественно, обрету помощь, но это как бы уже заодно. Но в первую очередь подарю любовь маленькому существу.
0: Ой, это очень хорошее такое позыв. Но на самом деле нету ни одного благого дела, которое делается через грех. Мы сами с вами прекрасно знаем, что родить ребенка без отца – это все равно идет нарушение 7-й заповеди. А если ты через грех пытаешься что-то доброе сделать, то ничто, в конце концов, конечно, ничего доброго из этого не выйдет.
1: Причем, если ты сознательно.
0: Да, если это, конечно.
1: Повторюсь,
0: да, мы говорим о том, что это
1: случайно, что муж бросил.
0: Да, нет,
1: и как
0: нет.
1: Бы, да. А вот,
0: если мы сознательно говорим о том, что для себя я хочу, мой ребенок, нам с ним будет жить вместе комфортно. Но на самом деле это очень большое ошибочное мнение, потому что на самом деле мы пытаемся в этого в ребенка вот прожить свою жизнь опять через него, и когда потом ребенок вырастает, а мы забываем об этом, что ребенок вырастет, и он будет своей жизнью жить, и он оставит материнский дом, он уйдет от нее все равно. Или когда ребенок вырастает, школу заканчивает, говорит, мам, хочу быть летчиком. Она: ты что, какой летчик? Я тебя что, для этого растила? Для этого рожала? Да это же опасно. Нет, сыночка, давай-ка вот здесь вот мы с тобой вместе рядышком со мной работай, давай-ка мы бухгалтером рядом со мной будешь работать, вот предприятие, вот экономистом будешь ведущим, все же спокойнее, все хорошо, все и при мне.
1: А он потом не может жениться, да, так и всю жизнь, да, до старости живет с мамой.
0: Да, до старости живет с мамой, и вот это, конечно, это ужасно, точно так же, как и дочери, когда они выбирают себе мужей, мама говорит, ой, не надо, не надо. Давай мы с тобой сейчас что-то лучшее найдем. И дочь потом, в конце концов, этот не надо, этот не надо. А потом выходит замуж. И не всегда факт бывает тот, что она будет счастлива в том браке, потому что по маминому руководству это сделала.
1: Ну вот, Олеся, вот вы говорите, что есть женщины, и вот вспоминаете вот свою знакомую, которая не хотела выходить замуж уже, еще будучи даже молодой.
0: Будучи ребенком, да.
1: Вот, но бывает так, что женщина, она хотела выйти замуж и не стремилась отгородиться от мужчин, и были отношения, и был выбор. Но так сложилось, что где-то не захотела за определенного человека замуж, потом долго думала, годы прошли. То есть, в принципе, она не против мужчин, она бы хотела быть замужем. Но вот годы прошли, вот уже 35, так скажем, потом уже будут риски, связанные с родами. И она решает, вот я или сейчас рожаю для себя и ращу маленького человека, или я вообще просто забываю об этом, и я одна, и я понимаю, что это тяжело. И вот она решается, что... А потом, может быть, мужчину я встречу, и, может быть, он станет хорошим отцом для моего ребенка. Да, но сейчас вот я решаюсь, вот есть у меня возможность, какие-то там легкие связи, не знаю, родить. И она решается рожать.
0: Если все-таки, немножко сделаю такой акцент, если все-таки женщина хочет иметь ребенка, но нет возможности у нее, допустим, сейчас создать семью, ну, прекрасно есть такая возможность, как усыновить, удочерить ребенка. Это же тот же самый ребенок. На самом деле же, вы знаете, не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал. По своему собственному опыту скажу, что дети приходят, когда маленькими в садик, так с ними тяжело расставаться в подготовительной группе. Ты их настолько любишь, настолько ты душу в них вложил. Я думаю, если бы я работала в детдоме, я бы, наверное, их всех забрала, потому что я действительно всех очень сильно люблю. И вы знаете, в свое время я думала, если мне не удастся выйти замуж и родить ребенка, я возьму ребенка с детдома.
1: Ну вот не все способны воспитать чужого ребенка, не вынося его, не почувствовав, какой он был маленький, вот это вот, как он в животе, его запах родной. Есть люди, которые не могут чужих детей как бы полюбить даже. Вот, да. А есть люди, которые ко всем открыты, с открытым сердцем, и могут запросто несколько даже детей взять. Вот. А какая разница, собственно, между тем родить своего ребенка и тем, что вот я беру другого ребенка? Я же все равно в неполной семье воспитываю, что так, что так.
0: Вы знаете, очень-очень правильно вы заметили, что все равно, что так не в полной семье, но сам факт рождения ребенка, не будучи женщиной в браке, это все-таки нарушение идет седьмой заповеди.
1: Ну, то есть той позиции как с духовной, с моральной точки зрения.
0: Да, все-таки с духовной и с моральной точки зрения, да. Рассматриваю, потому что если вдруг к 35 годам ты хочешь родить ребенка, и ты как говоришь, что ну, мне нету мужа, нету моей половинки, доверьтесь Богу, Бог все усмотрит. И вы знаете, вот какой-то момент пройдет, вы обязательно встретите того человека, с кем вы хотите создать семью. Потому что ребенку действительно нужен отец, когда он еще в животе у матери. Ему нужна любовь, как материнская, так и отцовская любовь. И тогда, конечно, будет восполнена нужда в ребенке, вот в этой любви, полной родительской любви. А вот... Знаете, когда женщина вырастает, а ребенок он один, а вдруг она опять замуж не вышла, а вдруг у нее не удалось создать семью, и она говорит, зря это сделала, и кусает локти свои, и зачем я это сделала, и для чего оно мне нужно это было. Знаете, была одна женщина, тоже на консультации приходила, и мне и долгое время мы с ней, где-то года полтора, она приходила мне и говорила, вы знаете, говорит, я так хочу себе ребенка иметь, так хочу вот родить ребенка, все. В свое время хотела родить, не родила, испугалась ответственности, потом хотела родить, близкого человека не было, появился близкий человек, опять испугалась ответственности. А теперь я одна в старости осталась, и что мне делать? Я говорю, проблема. Ну, это, конечно, и вот прихожу, и она мне рассказывает, я прихожу, говорит, и плачу, говорит, дома, потому что одиноко. Я говорю, ну, заведите животного какого-нибудь хотя бы, чтобы...
1: Заведите хомячка.
0: Да, да? Собаку, кошку, чтобы вас встречала. Она говорит, ха, ты мне предлагаешь кошку, собаку завести? Мне сестра, говорит, предлагала дочку, ну, чтобы племянница приехала ко мне жить. Зачем мне эти проблемы нужны? На самом деле...

0: деле человек не готов, вот здесь на подсознании все-таки, если он дотянул до такого времени, он не готов на подсознании родить ребенка и брать ответственность за воспитание будущей жизни, будущей личности. Он не готов брать ответственность.
1: Олеся, вот смотрите, мы все-таки сразу как-то вот обрубаем все пути. Вот, ну как, допустим, вот может быть, женщина действительно поторопилась с решением, она забеременела и родила. А может быть, у нее нет таких моральных устоев, которые могут показаться некоторым консервативными, что вот это нарушение 7-й заповеди, и тогда ни в коем случае. Для нее превыше то, что она может дать жизнь существу. И она может сказать, я же не ради удовольствия это делаю, что вот получить удовольствие и ушла. Я ради того, чтобы родить человека.
0: Да.
1: Вот. И, допустим, она считает, что она права. Этот ребенок появляется, ну что, получается, он обречен быть несчастным, что ли, вот в такой семье неполной, и заведомо, когда уже женщина...
0: Я не скажу 100%, что ребенок заведомо несчастный родится. Это не 100%. Бывает исключение, когда женщина рожает ребенка, и она вкладывает в него всю душу, и она живет этим. И она готова подарить ему новые ощущения, новый мир, раскрыть, воспитать личность. Но в основном женщины, которые говорят, я хочу родить ребенка для себя, это как, знаете, вот хочу очередную игрушку, чтобы мне не было скучно жить, чтобы на старости лет не остаться одной, потому что одиночество я боюсь к старости, а вдруг что-то со мной случится, так хоть какая-то живая душа ко мне придет. Поэтому женщины, которые так говорят, родить ребенка для себя. Это в редких случаях, на самом деле, который действительно рожает ребенка и вкладывает в него всю ту любовь, которая вот в ней есть, и воспитание дает нужное. А в основном это, конечно, эгоизм.
1: А как вот все-таки, чем грозит ребенку, появившемуся вот в такой неполной семье? Вот то, что у него изначально уже нет отца, и имя его, может быть, там вообще ребенку никогда не будет известно. Чем это грозит?
0: Вы знаете, на самом деле дети очень страдают. Дети очень страдают, когда не знают своего отца. Вот даже можно посмотреть вот многие передачи, когда дети сидят, взрослые, когда уже свои семьи завели, свои дети есть, кто-то, может быть, уже бабушкой стал, они сидят и ищут отца или ищут мать. Мы с мамой когда-то были, жили одни. Почему люди до сих пор ищут отца? Хорошо, если мы говорим о том, что для себя все, ну вот жизнь воспитала личность, но почему ребенок ищет отца до сих пор? Почему он, вырастая в таком возрасте, почему он до сих пор ищет отца? Он хочет знать, откуда он вышел. Ведь когда мы говорим, что такое семья, мы думаем, 7-й я в этой семье, папа, мама, 5 детей. Нет, семья это на самом деле, это я. Это мои родители, это мои бабушка с дедушкой, это мои прабабушка с дедушкой, это мои дети, это мои внуки, это мои правнуки. Вот она, это 7 поколений, это 7 я.
1: И это история.
0: И это история. А когда выпадает один кто-то, история, она нарушается, и порой даже какое-то заболевание, а ты не знаешь, откуда у тебя такой характер, какое-то заболевание, а когда ты знакомишься, ты восполняешь вот эту нужду, вот у человека весь мир обрисовывается, он понимает, откуда он пришел, кто были, кем был его отец, кем были его бабушка с дедушкой, почему его дети такие стали. И, конечно, если выпадает один кто-то, либо отец, либо мать, то история, этот мир, он становится нарушенным. И, конечно, ребенку очень важно знать, кто такой отец, хороший он или плохой, но ему важно знать, откуда он пришел и куда дальше идут его дети.
1: Да, мне бы хотелось сейчас буквально несколько секунд подумать о тех мужчинах, с участием которых, собственно, происходит весь процесс. Если они действительно, знали, на какой шаг идет эта женщина, и что она собирается воспитывать ребенка без отца, более ответственно, что ли?
0: Да.
1: Отнестись к этому и подумать, что это все-таки ведь и твой ребенок.
0: Да, что это твой ребенок, что это частичка тепла. И эта частичка, твоя частичка, она понесет дальше жизнь.
1: Да, и если ты не готов стать отцом, не надо никаких связей.
0: Не идти на
1: это, конечно, не хочется в морализацию впадать, но все-таки это важный аспект существования отца на самом деле. Вот. И вот той проблемы, когда отец может вообще не знать, что женщина забеременела, или он, может быть, знает, но умывает руки, считая, что она сама решила, пусть разбирается.
0: Да.
1: Ну, Хочется пожелать всем семьям счастья, да, и всем женщинам правильных решений. Правильно. Спасибо вам, Олеся, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: встали рано, потому что сегодня улетаем в дальний путь.
1: Ну что, готовы взмахнуть? Я захватил с собой пискарей. Вы, небось, тоже захотите?
2: Я пытаюсь похудеть.
0: И Есада решил, что мы должны донести его послание до крайних долин на юге. Сегодня мы летим к моему кузену Фрэнку, а куда потом, кто знает. Посмотрим, куда нас приведет вера. Как говорит и Есада, надо летать по вере.
3: Вы все готовы?
4: Мы готовы. Полетели.
5: Ну-ну, летите в свой жалкий вояж. Мне известно, что вы задумали, но знаю точно, у вас ничего не выйдет.
0: В тот день мы были не одни в небе. Со всех сторон летели птицы, а некоторые даже со своим багажом.
6: Не волнуйся, ми амиго, скоро мы тебя доставим.
7: Если он узнает, что надо делать.

0: Точно друзьям.
1: После долгого полета мы наконец достигли дерева кузена Фрэнка.
2: Привет, кузен Фрэнк!
3: Рокки, так приятно тебя видеть. И сколько с тобой друзей. Добро пожаловать. Ты, должно быть, Есада.
4: Большое спасибо, что принял нас, Фрэнк. У тебя прекрасное дерево.
3: О, мне очень приятно. Думаю, вы голодны. У меня есть семечки, черви, нектар, пара сверчков. О, и немного рыбы для наших друзей-пеликанов.
5: Я знал, что мне понравится твой кузен.
3: Надеюсь, вы не возражаете. Я рассказал нескольким друзьям, что вы будете у меня в гостях, так что они тоже могут прилететь.
2: Нескольким друзьям?
3: Да, один или два, или больше, может быть.
5: Мне кажется, или кузен Фрэнк не умеет считать?
6: И не только тебе.
3: Вот сюда, Есада. Я приготовил место для тебя, чтобы ты рассказал о своем учении, о котором говорил Рокки.
4: Спасибо, ты очень любезен. Добро пожаловать! Так радостно видеть всех вас в такой прекрасный день. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем я полностью уверен. Я называю это верой. Тот, кто приходит ко мне, никогда не будет голодать. И тот, кто верует в меня, никогда не будет жаждать. Все, кого Отец дает...
6: Ты его видел? Кого его? Птицу, которая прячется.
7: Если он прячется, как же мы его увидим?
5: Наверное, это удод-шпион. Или, может быть, ворон?
6: Когда разойдутся, мы сможем его найти.
4: Возможно, вы думаете, что вам нужно много веры. Но даже если оно у вас размером с крошечное зернышко, этого достаточно. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Молитесь же так.
8: Ай, пиде, estamos demasiado tarde.
9: Мы опоздали.
10: Мы никогда не опаздываем, просто все остальные спешат.
11: Мы не сдаваться после такого долгого пути.
2: Есть идея.
4: В самом деле, если у вас будет хотя бы капля веры, и вы по-настоящему поверите, то сможете сказать горе «поднимись и сдвинься», и так будет.
12: Очень необычно, скажу вам.
10: Сеньор, мы пролетели много миль, чтобы попросить тебя, исцели крыло нашего амиго Сантьяго.
4: Верите, что он может быть исцелен?
13: Си!
10: Мы верим, что ты можешь это сделать.
4: Тогда, Сантьяго, встань и лети.
2: Потрясающе! Вот это да!
6: Это невероятно!

0: Это был долгий, но прекрасный день. И Ясада исцелил многих птиц. Они полетели домой радостные. Но нашей маленькой стае нужно было разрешить одну загадку.
1: Итак, подкрадись и постарайся рассмотреть ту таинственную птицу.
2: А я думал, что Джек и Джейкоб хотят подкрасться и рассмотреть.
3: Нет, если это ворон, я не хочу подкрадываться и рассматривать.
4: Ну ладно, пойдем все вместе.
5: Выходи оттуда, хитрый злодей!
2: Или нет, можешь не выходить.
3: Здесь так пусто, как на огороде после нашествия голодных кроликов.
2: Наверное, он улизнул.
0: А позже, в тот же вечер, Иесада молился у реки.

0: Здравствуй, Ник. Что привело тебя на берег?
1: Но как ты узнал?
0: Я видел, как ты прятался в дупле.
1: Я стараюсь, чтобы меня не заметили рядом с тобой. Другие удоды тебя очень не любят.
0: Почему ты здесь?
1: Ну, я слышал много плохого о тебе. Вот и решил сам посмотреть.
0: И что ты увидел?
1: Я увидел, как ты помогал птицам, исцелял их. И говорил о вере. Но мне это не очень понятно. Я имею в виду веру.
0: Ник, и ты можешь иметь веру, чтобы изменить свою жизнь. Но тебе надо научиться давать, а не брать. Прощать, а не осуждать. А главное, научиться любить. Для этого начни все заново, как птенец.
1: Думаю, я слишком стар начинать заново.
0: Ты вовсе не стар для нового начала. Не так трудно иметь веру. Вспомни, как ты доверял в детстве. И постепенно вновь этому научишься.
1: Так просто. Только я вырос из тех перьев, которые носил, когда был птенцом.
2: Такого просто не должно быть! Эта птица — враг Есада. Как он смог заставить его поверить? Я избавлю нашу местность от этой глупой веры Есада. И очень скоро.
3: Ну же, Джек, ты съел всего лишь 7 рыбок. Я уверен, ты все еще голоден.
4: Не думал, что скажу это, но отдай их Джейкобу.
5: Нет, увольте. Мне и так уже будет очень тяжело в полете махать крыльями.
0: Все готовы лететь?
6: Да. Куда мы теперь?
0: Посмотрим, куда нас приведет этот день.
7: Кузен Фрэнк, спасибо, что принял нас.
3: Мое дерево, ваше дерево.
0: Спасибо за гостеприимство.
3: Может, и червячка на дорожку?
0: Нет, спасибо. Полетели?
7: Спасибо!
6: До свидания!
7: Еще увидимся!
6: Прощай!
5: Смотрите-ка!
8: Это же таинственная птица! И он удод.
9: Я знал, что он шпионил за нами.
0: Доброе утро, Ник.
1: Доброе утро, и Есада, и друзья.
9: Ничего не понимаю.
8: Разве он не удод?
6: И член Королевского совета удодов.
0: Все птицы должны решить для себя, жить ли им по вере. И я верю, что многие так и сделают.
7: Итак, мы снова летим в облаках. Даже не знаю, куда в этот раз. Нос и Есада. Каждое путешествие – это приключение.
10: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Алексей Семенчук. Песни исполняли Ярослав Микитин и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горькова.

0: Истории Люси Робин. Хочу быть героем. Черепашонок Паша очень любил смотреть фильмы и мультфильмы о героях, которые спасают мир и делают добро. Почти каждый день Паша смотрел истории про великих и сильных черепашек, которые успевают помочь каждому. Конечно же, он и сам мечтал когда-то стать супергероем. И вот однажды его посетила замечательная мысль.
1: О, а почему бы мне не стать героем прямо сейчас? Точно! Мне же ничего не мешает это сделать!
0: Паша решил немедленно приступить к этому делу, притом очень серьезно, ведь от этого зависит жизнь всех черепах на Земле, а возможно и вообще всех жителей планеты. Поэтому Паша написал план, что и когда нужно делать, чтобы стать героем. Список получился не очень длинным. Нужно делать зарядку каждый день, наращивать себе большие мышцы и найти, кого спасать. Паша принялся к исполнению своей очень важной миссии. Сделав несколько упражнений, он решил перейти к следующему пункту.
1: О, все, на сегодня достаточно. Пойду посмотрю, кого бы мне спасти сегодня. Ну, не очень большого, наверное, а то еще не сильно накачался. Все, ну, пойду.
0: Выйдя из дома, Паша встретил соседскую черепашку Полину, которая растерянно стояла возле своего велосипеда.
1: Привет, Поля. А что ты стоишь? Крутить педали нужно, чтобы ехать. Или ты думаешь, он сам поедет?
0: Пошутил Паша. Но Полине было не смешно, ведь с велосипедом что-то случилось. Он не ехал.
2: Привет, Паша. Я знаю, что нужно крутить педали. Только вот почему-то они не крутятся. Может, поможешь разобраться?
1: Я с радостью бы, но очень спешу. Вот еще, некогда мне. Нужно искать, кого бы спасать от беды. А тут еще она со своим великом.
0: Пробормотал Паша и быстро побежал на поиски. Черепашонок вернулся домой поздно. Так, никого и не найдя, кого спасти. Он так устал и расстроился, что даже не убрал за собой посуду после ужина и не сложил игрушки. На следующий день, после зарядки, Паша снова отправился на поиски тех, кому нужно помогать и кого срочно нужно спасать. Паша очень хотел стать настоящим героем.
3: Эй, помогите мне! Помогите!
0: Кто-то крикнул со стороны площадки.
1: О, ура! Это мой шанс! Сейчас я кого-то спасу! Так, все, бегу, иду!
0: Паша обернулся с готовностью творить геройские подвиги и увидел маленького черепашонка.
3: Эй, помоги мне, пожалуйста, раскататься на качели, а то я никак сам не могу.
1: Что? Это ты звал на помощь?
3: Ага,
0: радостно ответил малыш.
1: Как тебе не стыдно? Я думал, это спасать нужно, помочь, а это всего лишь ты.
0: Сердито ответил Паша и пошел дальше по улице.
1: Это ж надо, а я было подумал, что прямо сейчас стану героем.
4: О, Пашка, а я тебя ищу везде. Нужна твоя помощь прямо сейчас.
0: Сказал черепашка Бобби, догоняя Пашу. Паша тут же выпрямил плечи, глаза у него загорелись.
1: Я? Моя помощь? Конечно! Я же почти герой!
4: Помоги придумать поздравление для учительницы. Ведь завтра у нее день рождения.
1: Что? Поздравление?
0: Возмутился Паша.
1: Да ты понимаешь, что забираешь мое драгоценное время? Я хочу важным делом заняться, а ты меня всякой ерундой отвлекаешь.
0: Грозно сказал Паша. День как-то не заладился. Пашу все время отвлекали от его важной работы, от поисков, кого нужно спасти. То кто-то просил подать мяч на футбольное поле, то сходить в магазин, то в очереди постоять. Паша снова вернулся домой расстроенный. Он сидел в своей комнате, когда к нему подошла старшая сестра Линда.
2: О, здорово!
3: А чего это ты такой кислый? Что, лимонов объелся, да?
1: Ничего я не объелся. Я расстроенный.
3: И что случилось?
1: Просто я, понимаешь, я хочу героем быть. А спасать некого. Одни только отвлекатели путаются.
2: Ой, ну не смеши меня. Какой же ты герой, если ты даже вот в комнате прибраться не можешь? И героем стать не сможешь.
1: Что? Да я смогу. Вот увидишь, я сейчас возьму и прямо здесь порядок сделаю.
0: Паша решил во что бы то ни стало доказать сестре, что он может убраться. Он старался изо всех сил. Книги сложил на полки, одежду в шкаф, вытер пыль и даже в коробке с игрушками навел порядок. Паша так увлекся, что даже перебрался на кухню и помыл посуду после обеда. Когда Паша уже заканчивал, с работы пришла мама.
4: Ой, а кто это? Кто это у меня такой герой?
0: Не скрывая восторга от чистоты, спросила мама.
1: Герой? Я?
0: Неуверенно спросил Паша.
4: Конечно, именно герой. Ведь это не просто было все убрать, нужно было потратить свое время, быть настойчивым и все привести в порядок. Ой, нужно быть героем, чтобы это сделать, маленьким моим героем.
1: Но ведь я никого и не спас и не освободил от злодея, Я же...
0: Еле слышно пробормотал Паша.
4: Ну, почему же? Спас меня от уборки. Освободил мне несколько часов для отдыха. Ты молодец. Ты мой настоящий герой. Спасибо тебе, сыночек.
0: И тут Паша понял, что не нужно искать какие-то особые ситуации для подвигов. Что героем можно быть в маленьких делах. Ведь помощь – это и есть геройский поступок. Он выбежал на улицу, но уже не для того, чтобы искать кого спасти, а чтобы быть рядом, если кому-то понадобится его помощь. Починить велосипед, раскатать малыша на качели или придумать поздравление. Каждый день можно быть для кого-то героем. И, возможно, для других твой поступок не будет ярким,

и великим, но обязательно найдется тот, кто оценит твою помощь, твою щедрость, твое милосердие. И это так просто и приятно быть для кого-то героем. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Вы заинтересованы в добрых вестях? Вы получаете много плохих вестей повсюду, не так ли? Только не на Gospel в Америке, потому что это полчаса великих добрых новостей, положенных на музыку и исполненных хорошими людьми, которые узнали истину, и об этом они и поют. И первые гости не исключение. Они и раньше исполняли на этой сцене, как лауреаты награды «Новый артист года» на втором годовом награждении за христианское кантри. И также они постоянно выступают в телепередаче «Country Gospel» штата Техаса. Их новый альбом называется «Хорошие семена», и у них очень необычное название. Поприветствуйте Дайна и крестоносцы пустыни.

Тайна и крестоносцы пустыни. Друзья, я хочу услышать от вас, потому что я уверен, что у вас есть собственное предпочтение насчет артистов и видов евангельской музыки, того, что вы хотите услышать и увидеть. Я хочу призвать вас написать мне. Я хочу услышать от вас, и мы постараемся, чтобы программа отвечала вашим предпочтениям. И когда вы пишете, ваше письмо попадает в почтовый мешок, и время от времени мы вытаскиваем несколько писем, и потом мы посылаем их авторам, компакт-диски или кассеты с записями артистов, которые были на нашей программе. Почему бы и вам не принять участие? Это здорово, и это поможет нашей программе. И в результате у вас будут записи. Моя следующая гостья дебютировала на сцене в 6 лет с великим Ларнеллом Хэррисом. Она была слишком маленькой, чтобы застесняться из-за его невероятного пения. С того времени ее можно было услышать на знаменитых евангельских мастерских Америки Джеймса Кливленда и на 25-й годовщине смерти доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Возможно, вы видели, как она исполняла в категории подростков на «Поиске талантов» с Эдом Макмахоном. Она родилась и выросла в Нэшвилле, Теннесси. Тремей Хокинс и Уитни Хьюстон повлияли на ее стиль исполнения. В возрасте 17 лет у нее уже есть один альбом, и она споет для вас сейчас. Поприветствуйте Келли Уильямс.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы написали мне. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки, каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею и отправляем это людям, которые нам написали.

Сали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи. Я сам спою песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите часто на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы поете в магазин, то вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы так любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно полюбили. Их просто трудно найти. Но я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви. И я их исполнял многие-многие годы. И сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая является одной из моих любимых. И я держу пари, и ваша.

0: В начале 20 века в Споконе штат Вашингтон Джон Лейк имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Кари Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Кари занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное — умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. И его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклялся перед Богом: «Господь, я буду твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени». Затем опять происходит нечто ужасное. Вот третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца: «Она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить». И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посещение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе, где встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним, потому что в свое время он не просто молился за больных и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Споконе, штат Вашингтон, но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Кэрри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения, но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе?
2: В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархемом. Тогда-то я и повстречал в доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения божественного исцеления. У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать, и в итоге процент исцелений вырос с 35 до 100%, причем все случаи могли быть документально подтверждены.
0: Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был 100% успех?
2: Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали.
0: Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти невостребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня?
2: Последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса.
0: Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты?
2: Я скажу два основных секрета. Один — это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали: «Я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни». И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг — это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно, вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы он вам ни встретился.
0: Слушайте, это так просто, Кари. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя через

0: изучена активно в подобных случаях.
1: Это так. Другой важный компонент метода — это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом, это их вина, что они не исцелились. Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных.
0: Давайте рассмотрим случай служений в полевых условиях, а не только в церковных залах. Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов, расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что учат.
1: Да-да. Мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церквей. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуются дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Диллардс.
0: Это универмаги в Соединенных Штатах.
1: Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и искорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там 3 часа, я бы оставался. Но все произошло в течение 5 минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански.
0: И это прямо в универмаге?
1: Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился.
0: Я думаю, что слова Кари, это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус, и даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиция». Это нечто расплывчатое. Давайте избавимся от таких традиций и будем жить реальностью. Повернемся к нашему разговору с Карри.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и Кари Блейк. Напоминаю, Кари оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокане, штат Вашингтон. Спокана стала знаменита как самый здоровый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Кари прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей. Снова те же результаты служения. Скажите нам, Кари Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен. Но только кое-кто и иногда. Как же так?
1: Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе, «Если только прикоснусь к краю его одежды». На самом деле, ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно. Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен, где угодно и когда угодно.
0: Вы правда в это верите?
1: Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день.
0: Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей.
1: Да, конечно.
0: Расскажите мне о других причинах тому, почему мы не видим впечатляющих результатов в наших церквях.
1: Причина — это священные коровы. Они будут держать тебя на молочной диете, потому что ты не поешь мясо, пока их не убьешь. Мы убиваем священных коров, и когда мы убьем их всех, тогда люди начнут чувствовать себя хорошо. И они научатся исцелять больных. Важно не только, чтобы люди почувствовали себя хорошо, но чтобы они обучились исцелять больных. Но здесь я бы особенно остановился на существовании двух доктрин. Одна из них состоит в том, что мы используем в процессе обучения римско-греческую и еврейскую методики. Римско-греческий метод обучения гласит «собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных». Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их.
0: И, конечно, есть еврейский метод или то, как поступал с учениками Иешуа, то есть на иврите Иисус. Он говорил «следуйте за мной, смотрите, что делаю я, и делайте то же самое».
1: Совершенно верно. Мы так и поступаем на наших курсах. Когда проводим семинары, мы учим людей, берем их с собой и выходим.
0: Прежде чем вы мне об этом расскажете, знаете, что действительно меня огорчает? Это то, что религия стала превращаться в зрелищный вид спорта. Побеждает тот, у кого самая лучшая проповедь, или самая лучшая музыка, или кто наиболее чувствителен к запросам неверующей публики. В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы. Но ведь на самом деле мы все солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в первой церкви и в последующие периоды истории христианства самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись.
1: Так оно и было. В конечном счете исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательства — наши курсы.
0: Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите?
1: Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее, «Можно мы за вас помолимся?» Она сказала, «Конечно». Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали, «Вам ничего не надо делать. У нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте». Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая, «Нету боли, вся боль ушла». Стали собираться соседи. Она сказала, «А что с моей ногой?» Мы спросили, «А что с ногой?» Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала, «Я не знаю», и стала ее двигать.
0: Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Мы просто обязаны сделать это.
1: Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите: «Да, Господь, я принимаю дар, который у Тебя есть для меня». Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Ты есть Святый Божий. И во имя Иисуса Ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваша. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит. Во имя Иисуса Христа из Назарета, будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен от боли в спине. Будь исцелен от боли в шее. Прямо сейчас. Прямо там, где ты сидишь. Те, кто слышит нас сейчас, но не могут видеть, я приказываю их глазам открыться во имя Иисуса. Ты будешь видеть глазами Бога во имя Иисуса. Уши откройтесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем полное исцеление. И во имя Иисуса Христа мы не принимаем ничего, кроме этого. Поэтому просто поверь этому. Прими это. Оно твое. Слово вышло в мир. Оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
0: Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье, я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни. А у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа.
1: Это правда.
0: А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете плакать. Почему вы плачете?
1: Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма, я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ, но когда Дух Божий начинает действовать через меня, и я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями, просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то...
0: Расскажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете плакать. Что вы делаете дальше?
1: Однажды это был человек из нашего родного города Далласа.
0: В Техасе?
1: Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека, у него было что-то с ногами. Не то чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал им, «Привет, меня зовут Кари Блейк, может быть, вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, и они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас». Обычно в 9 случаях из 10 люди соглашаются, они говорят, «Давайте, молитесь».
0: И все всегда исцеляются?
1: Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно.
0: Позвольте задать вам вопрос. Не ощущает ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапезы? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родных не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе?
1: Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются, как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Walmart.
0: Что вы имеете в виду под словом «знание»?
1: Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления.
0: Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание».
1: Хорошо, это было как раз в Walmart. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, «Я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас». Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. «Вам необходимо иметь больше этого». И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей – благословение. Но она заплакала и сказала, «Мы только что расстались с мужем, и он подал на развод». А я сказал, «Правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо». Я спросил, «Это ваша дочь?» Она сказала, «Да, ее зовут Вера». Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, «Вам надо больше этого», Бог тем самым говорил, «Тебе надо больше веры». Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь.
0: Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не исцеляется.
1: Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились.
0: Тогда зачем это?
1: Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы.
0: Если я правильно понял, Джон Лейк, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил?
1: Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится.
0: Наверное, многие не возвращались.
1: Нет, не многие. Большинство возвращалось, потому что, когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает, ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алланом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, то получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в $500 тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти $500. Уже в следующем месяце мы вводим это.
0: Мне нравится ваша активность. Иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление.
1: В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастырь приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе, результат такой же. Он сказал: «Я просто использую ваш метод». Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами. Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви.
0: Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Это дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божье на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зеница ока Божьего. У вас есть назначение в жизни. Прямо сейчас происходит переживание Божьей любви. У кого-то только что исцелилась шея. Это происходит прямо сейчас.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю. Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки.
Своей величайшей симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас. Иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное. Преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить. Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все». Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не покорит. Колеблет. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость». У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других, но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра, того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь. Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться, то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного, я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это, принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь. Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава,
но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояния, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса

и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила, а судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение. И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананиянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное.
Исцеление – это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление – это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко. Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно, где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их. Вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе». Черчилль сказал, что успех – это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил: «Десятью тысячами способов я выучил, что неудачи не действуют». Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз, поднимитесь еще раз, будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит: «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить, но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость делать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом – Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать: «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение. Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка.
Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость. Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фри Чапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят.

Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто, ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните! Я твердо решил! Закричите! Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил! Скажите! Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет!

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. A revolutionized.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они видимы не согласно тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим. Отверг свои права и привилегии Сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом. Мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми». И следуй за ним. Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу. Я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель, и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.
Он начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне: «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю: «Пока я все не забыла, надо переписать ответы». Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого: «Вот крест». Он сказал: «Все эти слова и больше — это крест. Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, все оружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной». Он сказал: «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он написал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это». Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждая из нас стала принимать все, что Бог сделал для нас,
и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них? Что, если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя». Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём, некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын Человеческий, а не как Сын Божий. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын Человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении».

Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово. Я сравнивала Слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится: «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так: «Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать?» Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле, и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть. И не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал: «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила: «Только не прокаженные, только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала: «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит «помазанники». Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят: «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 2, 4, 5. Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5: «И слово

мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит, «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое». Иуда — это хвала. «Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи». Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке. Вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится, «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано, «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого

то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас, как на врага, Бог избрал вас быть его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест как героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Перемирие закончилось, США и Иран вновь обмениваются ударами. Между тем, президент Трамп заявляет, что Хамас согласился разоружиться в Газе. Но достаточно ли этого для Израиля? Также анализ Джонатана Конрикуса о том, что может произойти далее. И еще, мнение бывшего мусульманина иранского происхождения о том, что на самом деле думают и на что надеются многие жители Ирана. И советы от Синди Джейкобс из организации Generals International о том, как молиться за Ближний Восток. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл, и я Пол Петит. Пока идет война с Ираном, президент Трамп усиливает давление на Израиль, объявив о заключении исторического соглашения о разоружении Хамаса. США заявляют, что это предотвратит повторение событий 7 октября, однако израильтяне не столь оптимистичны. Последние новости с Ближнего Востока.
1: Президент Дональд Трамп предупреждает Израиль, чтобы тот не срывал план по восстановлению Газы. Сегодня Совет мира достиг соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности, написал Трамп в Truth Social. Трамп будет очень разочарован, если Израиль заблокирует следующий этап программы, которую ранее принял. Это предложение последовало за тем, как Хамас одобрил план разоружения, предложенный для него США. Согласно нему, Хамас и другие группировки в течение 8 месяцев обязаны сдать оружие Палестинскому технократическому комитету, который заменит Хамас в качестве органа власти в Газе. План также предусматривает уничтожение туннелей, складов оружия и оружейных заводов. Причем каждый этап будет подвергаться независимой проверке перед переходом к следующему. По мере продвижения процесса разоружения, Цахал будет поэтапно выводить свои войска из Газы, а за безопасность будут отвечать международные стабилизационные силы и новые палестинские полицейские подразделения. Один из высокопоставленных чиновников заявил: «Мы все это время сотрудничали с Израилем. Они скептически относятся к тому, что Хамас разоружится. Но мало что могут сделать, кроме как ждать, пока это произойдет. Израиль требует полного разоружения Хамаса, включая вывоз оружия, и полную демилитаризацию Газы в качестве предварительного условия для любого процесса вывода войск». КСИР заявляет, что в среду нанес удары по американским военным базам в Иордании и Кувейте, а в четверг еще один удар по Кувейту, по ангарам для истребителей, системам спутниковой связи и складам с оборудованием. Официальные лица США не подтвердили эти заявления. В четверг США и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. На юге Ливана, всего в 5 милях от Галилеи, Цахал уничтожил с помощью 700 тонн взрывчатки огромную систему туннелей Хизбаллы, прорытую на иранские средства и оснащенную электричеством, водоснабжением и полноценной медицинской операционной. Она служила командным центром Хизбаллы и площадкой для запуска противотанковых ракет и ударных дронов, нацеленных на север Израиля. Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Далее в программе. Что дальше? Экс-пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус о развитии конфликта. В связи с возобновлением войны с Ираном непонятно, чего ждать дальше. Подполковник в отставке Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь Цахала, сейчас он старший научный сотрудник Фонда защиты демократии. Вот его точка зрения о том, как угроза со стороны Ирана формирует обстановку на Ближнем Востоке. Джонатан, спасибо, что присоединились к нам.
2: Спасибо вам.
0: Вокруг ходит масса слухов. Сообщение, что у нас заканчиваются боеприпасы, заявление об обострении угроз со стороны Ирана. Кому верить в этой ситуации? Во-первых, нужно понимать, что сейчас ведется активная информационная кампания. Война, направленная против США и, в частности, против президента Трампа. Зачастую они получают бесплатную рекламу в западных СМИ. Сообщения, распространяемые Ираном, копируются и вставляются в американские новости. Американские СМИ усиливают вражескую пропаганду, что весьма удивительно. Я пытался найти подобные примеры в предыдущей истории США, но не смог найти ни одного случая, когда бы американские СМИ передавали нацистскую пропаганду или советскую пропаганду. Это неслыханно. Они угрожают дальнейшей эскалации военных действий. Как это может выглядеть со стороны Ирана? Давайте рассмотрим, какие инструменты остались в арсенале иранского режима. У них по-прежнему есть определенный контроль над хуситами в Йемене. Они могут использовать его и создавать препятствия для судоходства. У них есть несколько иранских марионеток в Ираке. У них по-прежнему есть влиятельные союзники, во-первых. Это Россия, Китай и в определенной степени Пакистан и Северная Корея. У всех этих стран есть связи и обязательства перед иранским режимом. Иран может задействовать остатки своих ресурсов для поддержки террористических организаций и спящих ячеек на Западе. И, наконец, они могли бы возобновить обстрелы Израиля. Это не входит в длинный список, который я только что привел. Почему так? Потому что они знают, что это не окупится, и Израиль ответит. Вернемся к Йемену. Прямо сейчас хуситы обстреливают там саудовские суда. Как это может повлиять на перемирие? Действия Ирана сейчас вынуждают саудовцев занять твердую позицию. Они понимают, что сталкиваются с нападениями со стороны самого Ирана, а также со все более частыми нападениями хуситов на юго-востоке страны. Однако за нападениями хуситов стоит иранский кукловод, который держит их в своих руках и подстрекает к насилию. Трамп рассматривает возможность оказания помощи Саудовской Аравии в обогащении урана. Но есть одно «но». Присоединяясь к соглашениям Авраама, наследный принц Салман заявил, что не пойдет на это, пока не будет проложена четкая дорога к созданию палестинского государства. Как вы думаете, это действительно произойдет? Сомневаюсь, что у саудовцев хватит мудрости пойти на это сейчас. Хотя вся палестинская проблема для них – это в основном пустые слова и показное выступление перед арабами. Не думаю, что саудовцы действительно заботятся о так называемых палестинцах. Присоединение к соглашениям Авраама имеет геополитический смысл – быть сильным, реальным союзником США и нормализовать отношения с Израилем. Саудовцы могут от этого многое выиграть. Трамп заинтересован в продаже Турции истребителей F-35, но они не выполнили требования. Поэтому мы притормозили. Фонд защиты демократии тщательно изучил ситуацию в Турции. Мы видим страну, которая открыто поддерживает, финансирует, обеспечивает и покрывает организацию «Хамас», признанную США террористической организацией. Союзнику Соединенных Штатов Америки так вести себя не должно. Лидер Сирии теперь заявляет, что, возможно, хочет заключить соглашение с Израилем. Вы были удивлены, когда услышали об этом? Я с большой осторожностью отношусь ко всему, что исходит от Аль-Джалани или Ахмеда Ашара. Им придется доказать свои слова конкретными действиями. Последний вопрос. Если посмотреть на ситуацию в целом, есть ли что-то, что вас больше всего удивило с начала войны? Насколько слаб Иран и его режим? То, каким мыльным пузырем он оказался. Меня не удивила их жестокость по отношению к собственному народу и то, как они набросились на других арабов. Меня удивило, насколько они оказались уязвимыми и беззащитными. Джонатан Конрикус очень глубоко анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Есть ли у вас еще какие-то мысли по этому поводу? Да, мне показалось очень интересным его сравнение с тем, как бы выглядела ситуация во время Второй мировой войны, если бы у нацистов была такая же пропагандистская машина, какая сейчас есть у Хамаса. Но он также отметил, что США действуют очень умно, стараясь держать Россию на расстоянии и не допускать вмешательства Китая. Да-да, пропаганда – ключевой момент как в событиях Второй мировой, так и в том, что происходит на данный момент. Смотришь в телефон и видишь: «О, вот новость! О, Аль-Джазира, они рупор мусульманского братства». Но при этом их информация совпадает со всеми остальными новостными каналами. Когда смотришь NBC, Fox или что-то еще, нужно быть очень осторожным. Повторюсь, если бы у нацистов во время Второй мировой войны был такой доступ, все сложилось бы совсем по-другому. Кстати, его удивило, что иранский режим на поверку оказался бумажным тигром. Думаю, именно это мы слышим от людей внутри Ирана. Они хвастаются, в своей риторике действительно высказывают очень жесткую позицию, но у них нет населения, которое бы их поддерживало. Думаю, что сейчас они находятся на грани, но все равно продолжают громкие заявления. Еще один момент в интервью Турция. Она, похоже, сейчас еще один враг, с которым сталкивается Израиль и, возможно, Запад после Ирана. Думаю, с этим предложением о поставке им истребителей F-35 будет куча проблем. Очевидно, что это не в интересах Израиля, поэтому от этого шага немного отступили. Но да, теперь они стали полноценным игроком на этой арене. Конрикус обладает огромным опытом. Я знаю его уже лет 10. Раньше он был пресс-секретарем Цахала. В своих выступлениях он демонстрирует глубокое понимание ситуации и аналитический подход. И сейчас он повсюду в СМИ. Да, его можно увидеть в шоу Пирса Моргана и во многих других передачах. Его конек – военная стратегия. А для наших зрителей на YouTube у нас есть расширенное интервью с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии. В нем мы уделяем особое внимание антисемитизму и продолжающимся обвинениям в геноциде в Газе. Далее в программе «Особенный взгляд Рамина Парсы на надежды иранского народа и подпольную церковь». Я в нашей студии вместе с Рамином Парса. Добро пожаловать к нам в передачу. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с тобой или не слышал твою историю, расскажи о себе. Я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит, и всю мою жизнь исламский режим внушал мне ненависть к евреям, Израилю, христианам, Америке. Каждое утро в школе нам велели кричать «Смерть Америке! Смерть Израилю!» после того, как зачитывали Коран. Вот такой была наша жизнь. Пропаганда против Израиля, против Америки. Израиль они называли малым сатаной, а Америку – великим сатаной. Они демонизировали Израиль. Когда мне было 19 лет, Господь Иешуа вошел в мое сердце. Иисус изменил мою жизнь. Он дал мне новое сердце и вложил в него любовь к Израилю, Америке, христианам, к евреям. Моя жизнь изменилась. С тех пор я постоянно говорю в защиту Израиля, Америки, христиан и евреев. В Иране есть целое движение. Миллионы людей видят всю уродливость ислама и принимают другую веру. Миллионы становятся верующими. В Иране самая быстро растущая церковь в мире. Люди выбрасывают Коран в канализацию, в реки, на улицы. Иранский народ понимает, что первопричиной проблемы является ислам. И миллионы людей возвращаются к своему национальному наследию, к царям Киру, Дарию, Ксерксу, Артаксерксу, тем библейским царям, которые поддерживали Израиль. Люди меняют свои имена, отказываясь от исламских. 20-30 лет назад люди называли своих детей Мухаммедами, Хусейнами, Али, а теперь они меняют имена на Кир, Дарий, Ксеркс. Иранский народ отвергает ислам. Это первая страна за 1400 лет исламских завоеваний, которая фактически отвергает ислам. И, на мой взгляд, Иран станет христианским. В Иране 75 тысяч мечетей.
2: 50 тысяч из них закрыты из-за отсутствия посетителей, а в те, что открыты, ходит лишь горстка пожилых людей, которым нечем заняться. Ислам в Иране умирает, и это предупреждение Европе. Пора проснуться, поскольку в Европе происходит обратное. Там покупают церкви и превращают их в мечети. Там перекрывают улицы для проведения исламских молитв. А самым распространенным именем в Англии является Мухаммед. В Иране все наоборот. Люди меняют свои исламские имена на персидские. Только Бог мог сделать так, чтобы Иран так изменился. Ни одна армия не смогла бы добиться того, что иранский народ отвергает ислам. Они хотят ориентироваться на Запад. Они хотят быть свободной страной. Они хотят дружить с Израилем и Америкой. Вот чего хочет иранский народ. А единственным препятствием является иранский режим, который нам необходимо искоренить. Как бы вы могли описать ситуацию с церковью в Иране? Церковь ведет активную деятельность, несмотря на все преследования. Несколько дней назад иранские власти закрыли единственную действующую церковь — собор Святого Петра. Они закрыли множество церквей. Ассамблеи Божьей, пресвитерианские — они закрыли все. Одно историческое церковное здание сносили бульдозером в 2 часа ночи. Это произошло после протестов, поскольку режим, то есть демонические силы, действующие там, считают церковь угрозой для себя. Несмотря на это, церковь растет очень быстро, хотя и подпольно. Миллионы людей становятся верующими. Соседи рассказывают соседям, друзья друзьям, таксисты делятся вестью со своими пассажирами или наоборот. Слово Божье распространяется. Царство Божье расширяется в Иране. Недавно я был на встрече в Америке. Там присутствовал Майк Помпео, бывший министр иностранных дел и госсекретарь. И он сказал, что когда он возглавлял ЦРУ, они проверяли, какие приложения скачиваются в той или иной стране, и самым скачиваемым приложением оказалась Библия, которую скачивали в Иране. Это он сказал дословно. И я убедился, потому что миллионы иранцев отказываются от ислама. Они становятся верующими в Иисуса, и в ближайшем будущем Иран станет христианской страной. Последний вопрос, Рамин. Как именно людям на Западе и во всем мире молиться за церковь Ирана? Молитесь о том, чтобы они обрели силу, о защите подпольных церквей, чтобы они оставались стойкими, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие, делиться Словом Божьим с окружающими. Молитесь о защите от режима. Молитесь о том, чтобы этот режим пал. Когда режим падет, тогда группы из Америки и Израиля смогут беспрепятственно приезжать в Иран. Да, Рамин Парса, большое спасибо за то, что позволили нам заглянуть за кулисы жизни в Иране. Пожалуйста, большое спасибо. Далее в программе Синди Джейкобс из организации Generals International делится актуальным посланием о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент.
3: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
2: На фоне войн и военных слухов многие задаются вопросом, на каком этапе хронологии конца времен мы находимся. Синди Джейкобс из Generals International поделилась своими мыслями о Божьих планах в отношении Ближнего Востока и о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. Синди Джейкобс, соучредительница Generals International. Спасибо, что присоединились. Как вы оцениваете текущую ситуацию на Ближнем Востоке и о чем следует молиться сейчас?
1: На Ближнем Востоке мы имеем дело с древними духами, в частности, с князем царства Персидского, который контролировал обширные территории. И мы обязаны помнить, именно здесь все началось. Поэтому враг не хочет сдавать эту территорию и будет сражаться. Не все ясно на данный момент. Идет великая битва за то, что должно произойти в Иране. Слово Божье в Иеремии 49 гласит: я установлю престол мой в Эламе, то есть в Иране, в южной части Ирана. И нам нужно понять, если люди и не хотят смены режима, то, согласно слову Господню, Бог хочет сменить его. Битва идет именно за это. И я верю, что Иран — это ключ. И как только ситуация там изменится, изменится весь Ближний Восток. Бог хочет этого, и я вижу, что Господь приводит все в соответствие. Я думаю, мы уже говорили ранее о дороге из 19 главы Исаии. Слово Божье должно исполниться, и оно исполняется. Я молилась. Как раз сегодня утром я ходатайствовала об этом. И Господь продолжает говорить, что ситуация может измениться в любом направлении. И если смены режима не произойдет, то в страну войдут мощные силы из Ирака. И каждый захочет получить свой кусок пирога. Каждый захочет править в Иране. Поэтому мы должны прямо сейчас молиться, чтобы баланс склонился в нужную сторону. Воля Божья заключается в том, чтобы нынешний режим исчез. И когда я молилась, то почувствовала, как Святой Дух говорит: «Я дам вам планы, я дам вам военные стратегии». И я чувствую, что Господь хочет дать нам, жителям США, предупреждение. Если мы не встанем на сторону Израиля, нас самих ждут мрачные времена, когда насилие будет становиться все больше и больше. И даже то, что мы видим в Нью-Йорке, я каждый день молюсь за Мамдани, за его спасение. Но это как лакмусовая бумажка. Нью-Йорк — это лакмусовая бумажка того, что происходит в Америке. Сейчас идет борьба за то, что хочет совершить Бог. Его воля будет исполнена. Но будет ли она исполнена при нашей жизни?

0: Колумбии. В Колумбии только что прошли замечательные выборы, и страна стала консервативной. А третье — Куба. И мы увидим, как то же самое произойдет на Кубе. Хочу сказать о Ближнем Востоке. Бог восстанавливает библейский порядок, и против этого идет великая борьба. Но Бог хочет вернуть Иудею и Самарию к библейскому порядку. Бог хочет вернуть все эти народы, и Иран — это сюрприз. Как вы знаете, там жили Эсфир и Даниил, эти невероятные личности. Если нам удастся изменить ситуацию, а нам это удастся, то произойдет ли это сейчас? Если нам удастся добиться этого поворота, то мы увидим грандиозное действие Бога. Страна за страной на Ближнем Востоке. И, конечно же, ключевую роль играет Египет. Следите за Египтом. В Египте произойдут изменения в пользу свободы христианства. Господь просто положит на сердце лидеров Египта обеспечить большую религиозную свободу. Следите и увидите, как в новостях появится информация о том, что Египет делает невероятный прорыв. И признаком этого станет то, что они изменят удостоверение личности. В них не будет указано, христианин или мусульманин, а людям позволят самим выбирать свою религию.
1: Это слово невероятно обнадеживает и в то же время заставляет задуматься. Большое спасибо. Еще один вопрос. Если все это происходит, особенно в отношении Ирана, как нам следует молиться за президента Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху?
0: Прекрасный вопрос. У них были очень хорошие отношения. Я смотрела похороны сенатора Линдси Грэма, и премьер-министр Израиля присутствовал там. Но внутри правительства США есть силы, которые не хотят поддерживать Израиль. И поэтому сейчас идет невероятная борьба, царит напряженность. Нам нужно молиться за тех, чьи сердца не обращены к Израилю, кто считает, что Израиль — это обычная страна, просто одна из многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратил сердца всех членов администрации к Израилю.
1: Да. Синди Джейкобс, большое спасибо за ваши мысли и взгляд на то, как следует молиться в такое время, как сейчас.
0: Спасибо большое.
1: Что ж, это, безусловно, побуждает к молитве. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. И продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь?» «В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу,
и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божие представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышение, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божию. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь.
Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты. Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет.
Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз.
В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы.

Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот стол. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник.
Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь». Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в Гленроузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. И это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека.
Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно полмиллиарда звезд, тогда опять произойдет огромный огненный

взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию. Это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И Он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал: «С самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них», имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал: «Да появится суша». Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго

христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить. Опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы, кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовы плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость. Мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над

днем, а другой меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем и объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило больше, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживается семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможно. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа.
И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и

насекомых, и они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и

рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем Он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле, и затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим.
0: Не забывай, у тебя есть еще брат.
1: Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все.
0: Или ничего, если он недостоин.
1: Ты думаешь, я недостоин?
0: Я лишь говорю, все это однажды станет моим.
1: Вот увидишь».

Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джошуа.

0: Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
1: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать урожай.
0: Отец,
1: пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал?
0: Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу. А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает.
1: Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что ты не припоминаешь, чтобы у меня были какие-то дела? Вот идет твой отец.
0: Яким, время собирать урожай. Прости, отец.
1: Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь.
0: Отец, я уже иду.
1: Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни!
0: Мы даже половину не соберем с такими темпами.
1: Ужасная потеря. Да, так много винограда. Я не о винограде, а об уважении моих сыновей. Отец, прости меня, отец. Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе. Я пришел помочь, если ты меня простишь.
0: Я все простил и все забыл.

Похоже, я вовремя вернулся. Я должен тебе кое-что...

0: Что сказать, сынок? Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
1: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
0: А ты не будешь отнимать. Яким рассчитывал унаследовать его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне, желал ты того или нет. Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

0: Был однажды богатый человек, который носил дорогие одежды и жил в большой роскоши. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.
1: Лазарь, ты должен отдохнуть. Позволь, я закончу.
2: Но мне нравится.
1: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
2: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
1: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
2: Нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

0: Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот. Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил помойку мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его, иначе я так отстегаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмела слушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди. Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими.
1: Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им.
0: Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание. Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами. Бедный Лазарь.

0: Я отец Авраам. Добро пожаловать домой.
1: На! Остановись! Нет!

Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги мне! Мне так хочется пить! Я на все готов. Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его. Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам, если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить. Даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: Ибо Царство Небесное, как человек, отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие».
0: Он не сказал, когда вы вернетесь. Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие».
1: Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
2: О,
0: нет. Опять придется искать работу.
1: Нет, нет, нет, он хочет, чтобы вы все остались.
0: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет? Очень хорошая новость.
1: Не расслабляйся. Нужно погрузить провизию и вещи на корабль. Очень длительное путешествие.
0: Я по ночам не работаю.
1: Он слишком многого хочет.
0: Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам, Арат.
3: Тола.
4: Доброе утро, Арат.
5: Доброе утро, Тола.
0: Прости, хозяин.
5: Я плохо себя чувствую.
0: Мне очень жаль, Ход. Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
0: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется. Аминь. Простите, вы могли бы показать мне самый короткий путь в долину? Вдоль озера? Идите туда, 10 дней пути. 10 дней? Но я вижу долину отсюда. Правильно, но озеро очень длинное. Вы знаете, что в той долине никто не живет? Да, знаю. Но императору пришла отличная идея, и теперь он хочет, чтобы там поселились люди. Поэтому он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал в своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет. Почему Тола и Арат до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Хот! Друг, не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще. Тебя опять уволили. Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем? Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи. Они собираются сами все делать.

0: Keep chopping.
1: Продолжай рубить, друг. Только взгляни на него.

0: Excuse me, sir.
1: Простите меня.
2: May I help you?
3: Чем я могу помочь?
1: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
3: Сколько у вас детей?
1: 40 или около того.
3: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
1: Вся пшеница.
3: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
1: Но вам тоже нужно как-то жить.
3: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
1: Спасибо вам. Благодарю.
3: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две. Как друг Хода, я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят. Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой. Но хозяин слишком многого хочет. Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно? Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано! Я могу расплатиться только этим. Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу. Хозяин вернулся домой.
4: What?
3: Что?

Здравствуй, Арат. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арада. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны. Поэтому закопал ее. Вот. Я ее хотя бы сохранил. О, Ход. Ты мог бы отдать ее банкиру? Тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите. Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь Его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыни, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением, как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда,

когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец», Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу.
Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака, но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает?
И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье.

ей просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал: хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал: видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос: как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину.
Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось, заноза оборвалась, эта щепка, и она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу, и врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно. Знаете, я стоял, тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим, Господь, избавь нас, освободи нас. И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал Своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними, как бы тяжело им не было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи. Взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог,
и сохранит вас на вашем пути.

служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня, в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее, сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан сделай то, сделай это, вот станет сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее. И я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия. Не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена,

что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. Духовные дары – дело серьезное. Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой. Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой». Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар». Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается радость. Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина. Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной и свидетельство этой победы – дары, которые он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые 4 причины были позитивными. Ура, разве я могу это пропустить? Но пятая причина несколько иная. Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить. И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы 3 условия. Первое – это ясность.
Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть три вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар. Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос? Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения. И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Инграма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О, Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати. Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже –

Но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали, что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат, это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите, что такое быстрая речь. Просто хочу вам напомнить, что описание даров есть у вас в пособии, а сейчас я сделаю быстрый обзор. Но главное, о чем я молюсь, чтобы уже сейчас Дух Святой направлял ваши мысли, и вы, предположительно, выявили у себя один, максимум два мотивационных дара. И дальше, пока я буду описывать дары служения, чтобы вы думали, может быть, это и есть мой дар служения, может быть, поэтому происходит то-то и то-то. Итак, вы готовы? И, кстати, некоторые из этих даров неоднозначны. И я хочу напомнить вам, что я долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство, определение – это сверхъестественная способность основывать церкви или другие служения и руководить их развитием. Это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4.11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени Его крещения, а также быть свидетелем Его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом, причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения. Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним», к словам книги сей, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество. Сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Эта способность точно доносить до людей значение Слова Божьего.
Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать. У многих из вас нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями, иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь и учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих. Не все люди, послушайте внимательно, не все, занимающие должность пастора или старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества. Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их. Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух». А переносное значение – надзирать, присматривать, заботиться о духовном росте. Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности. Но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников, особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить? Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть.
Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать,

Вот что, может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасной ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10, 28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела. Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1.2.4. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают: ага, конечно. И тогда Бог решает: что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник. За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов. Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более миллиона людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал: мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее. Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела. Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями.
во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь: «Болен ли кто, помажь

Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12:28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же. Но ведь это разные слова. У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно, служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дел, а я сижу и думаю, ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась. А Дик как-то сказал мне, если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструменты. Помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень послужило моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать. Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими, видимыми способами, а Бог в результате этого взращивает духовное служение. Дар управления – лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только один раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?». Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в Библейском институте Муди. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил, профессор, у вас есть планы на завтрак? Нет. А можно я с вами позавтракаю? Он ответил, да, конечно. Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они.
Вы меня знаете уже 25 лет, так что ищите.

Еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом. Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал, и они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому?» Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания. Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас, ступая на скользкую почву, некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу, сделать то-то и то-то». Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, Он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что, если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт, какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль: этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне. Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко, просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю: иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом, я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить: «Я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить». 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданные побуждения. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге.
Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Ингрэма убили на дороге. И опять этот голос: подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ними, спрашиваю: вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал: теперь я понял, что Христос – ответ на все мои проблемы. Я просто проявил к нему любовь во имя Христова. И знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут. Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека – учить или проповедовать. Его дар служения – пасторство и учительство, или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял!» Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но полгода назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили: «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук. Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. «Я слушала вас по радио, и в конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела». Она рассказала, что долго болела, самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала: «Я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось». Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знания. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке. Это был дар веры, а теперь развлечение духов, или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важное решение по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать
назидания, высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык», «глоссолалия», также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык, французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы. Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, и он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать: «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам четыре способа, как тренировать дары на практике. Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар? До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию. Плавать можно так-то и так-то. Это фристайл, вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе. Искренние отношения. Ведь зачем нужны дары? Для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песню, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства. А иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека
человека таким хорошим учителем. Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя. Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви.

И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, регулярно идти на риск. Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь. Но вот что я вам скажу. Если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе, я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги. И начать проявлять любовь к людям. И начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость. Люди будут ощущать вашу любовь. Вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати. Вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между до и после, и будете инструментом Божьего чудесного преображения. И точно вам говорю, никакие титулы, никакие нули в зарплате не сравнятся с радостью и счастьем, которые приходят, когда вы исполняете то, для чего Бог вас создал. Добрые дела, предназначенные лично для вас.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории. Он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви. Среди любимых друзей, я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении, и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили, еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей. Такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сперила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает. Когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. «Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа?» Это такая, «Ты познал ли силу?» То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым, как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно.
И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые ну, от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь. Потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены.
То есть потому что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки, у людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И сын человеческий, что обращаешь на него внимание. «Да обратит на тебя лицо свое», написано, «и даст тебе мир». Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания, что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком, чем я могу ему помочь, в чем проблема, что происходит. Вот, ну да, человек выпил, да, человек он, может быть, ну если он, скажем, трезвым виден, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так. И он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение. Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще.

в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней следить за детками, которые приведут родители. Она: я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание, как не обратить внимание. Как не обратить? И где мы находимся, и в России тоже, тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть, реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так... Трудно. На одной работе устроилась. Вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другую работу обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них. Чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдуло, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там, сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты... что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека.

Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу.

учениках, он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине точеной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, а может даже реветь, скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть... Один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну, как бы вот за должность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова и снова. Потому что они говорят правду. И давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит, «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит, кто вас любит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну, как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь в Сардисе, я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья. Он знает. Он знает, когда болят суставы. Он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там я подошла женщина,
Я подошел, и Господь мне открыл.

Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Это она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания. И Он еще больше может дать это слово. Представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет. Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания. Ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Там, возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога. И поэтому Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите. Помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Ты здесь! Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, и я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь? Вот проблема в том, что они Его не знали.

А еще, есть познали Бога как Бога, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Но, друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна, 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда они познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Наконец-то я добрался до Рима, одного из самых моих любимых городов в мире. Я взял на прокат автомобиль не с механической коробкой передач и не автомат. Это как бы и то, и другое. Это хорошая возможность попрактиковаться в совершенно новом для меня способе вождения. Это самая умная машина, которую можно найти в Риме. И, пожалуй, самая маленькая. Она едва больше человека и называется Smart. Видимо, ее сконструировали, чтобы оставалось больше места для парковки. Неплохая идея.

Где-то посередине италийского полуострова протекала маленькая речка Тибр. Небольшая прибрежная равнина на юге реки называлась Латинской, по названию народа — латины. Это были простые люди, в основном пастухи и фермеры. Они поселились на левом берегу Тибра, который назывался «Край семи холмов». Впоследствии эти семь поселений на берегу Тибра объединились, образовав один город — Рим. За несколько столетий Рим превратился в одну из самых могущественных империй в истории человечества. Эта империя включала в себя Англию, большую часть континентальной Европы, значительную часть Азии к западу от Евфрата, Северную Африку и острова на Средиземном море. По Риму несложно путешествовать, но, кажется, я заблудился. Мы с вами ищем Колизей. Я думаю, что его сложно будет пропустить. Окей. Колизей где-то здесь. А где я? Где я? Я где-то здесь. Вокруг одни итальянцы, и они говорят по-итальянски. У меня маленький автомобиль, и я могу припарковаться где угодно. Но если не знаешь, где ты, то какой в этом смысл? Люди, привет! Здравствуй, Рим! Я почти как Магеллан. Простите, извините. И хотя я понятия не имел, куда ехать, я старался добраться туда как можно быстрее. Чуть-чуть не задел красивую женщину. Почти час я кружил по городу под любопытными взглядами местных жителей. Наверное, вести машину с включенной камерой — это немного странно для Италии. О, Феррари. Я повернул за угол, и вот он. Аллилуйя! Вот он. Главная достопримечательность Рима. Колизей. Можно просмотреть много фотографий Колизея, но когда видишь его своими глазами, то просто захватывает дух. Неудивительно, что ежегодно приезжают на него посмотреть 3 миллиона человека. Это больше, чем все население Рима. Признаюсь, что обнаружив Колизей, я был очень доволен собой. Но потом я вспомнил, что это самая крупная достопримечательность Рима, и его трудно не заметить. И когда я приехал, то он был закрыт, так что мне пришлось вернуться сюда на следующий день.

До того, как стать центром империи, Рим был республикой. Власть не была сосредоточена лишь в руках императора, но разделена между членами Сената. Римская республика была основана в 509 году до нашей эры. Ее территория и влияние распространялись все дальше благодаря военным действиям. И благодаря военным победам огромную власть в Риме обрел Юлий Цезарь. И народ позволил ему править в качестве диктатора всю его жизнь. Тем временем группа сенаторов, опасаясь все большего влияния Цезаря, замыслила убить его прежде, чем он положит начало монархии. Его убийство 15 марта увековечено в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вероятно, это самое коварное политическое убийство в истории мира. Политические войны продолжались веками. Римская республика постепенно превращалась в Римскую империю. Зарождалась римская культура. И лучше всего это смогут отразить устремленные ввысь колонны римского форума. Вначале форум был просто местом, где собирались римские граждане. Что-то вроде рынка, где продавали и покупали различные товары, где деньги постоянно переходили из рук в руки. Там можно было найти все, что душе угодно, от еды и одежды до рабов и наемников. Подобно тому, как рекламодатели размещают свои плакаты на оживленных улицах, властители Рима избрали форум как место для своих монументов. Там строились храмы, воздвигались арки, освящались базилики, и вскоре форум стал центром всей Римской империи. Центральная улица форума называлась Via Sacra, или Священная дорога. Это была улица, по которой с триумфом возвращались герои сражений, демонстрируя жителям Рима свои трофеи и пленников. Вдоль этой же улицы правители Рима воздвигали себе статуи и памятники, чтобы их видели как можно больше людей. Над форумом возвышался легендарный Палатинский холм, где располагались поместья высшего сословия. Даже во времена Римской республики, благодаря своему расположению и виду с форумом, на одной стороне и цирком Максимус, а на другой Палатинский холм привлекал богатых и властимущих, желающих построить там себе дома. Сегодня мы можем увидеть уцелевшие остатки домов, когда-то принадлежавших Августу, Тиберию и Диоклетиану, а также стадиона, построенного Домицианом. Помните семь холмов, на которых был основан Рим? Так вот, Палатинский был самым выдающимся из них. И именно на этом месте, согласно легенде, был основан этот город. Привет, детишки. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, которая, тем не менее, окружена мифами и легендами. Два сына, Ромул и Рем, как повествует легенда, близнецы, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой, противный и гадкий царь по имени Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%. Не знаю, но 100% вкусное. Конечно же, они этого не говорили. Итак, два брата выжили благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул – Рим. Улавливаете связь? Можно по-разному относиться к легенде о происхождении Рима. Но все же Римская империя оказала значительное и совсем не мифическое влияние на целые цивилизации. Язык Рима, латынь, лег в основу итальянского, французского, испанского и на 60% английского языка.
Городская планировка Рима оказала влияние на все последующее градостроительство. Римские законы помогли развить западное законодательство. Римская архитектура определила проектирование многих важнейших правительственных зданий. Даже наш календарь изначально был составлен римлянами. Задолго до того, как римляне изобрели часы и календарь, они начали искать способ управления страной. Вначале Рим был основан как монархия с королем Ромулом. Через пару сотен лет Рим стал республикой. Но на пике человеческой истории он вновь становится монархией в виде империи, которой правил Цезарь. Цезарю в империи подчинялось все. Он обладал абсолютной властью во всем цивилизованном мире. Многие даже видели в Цезаре воплощение Бога на земле, само воплощение божественной морали. Неудивительно, что и сам Цезарь легко принимал на себя эти атрибуты. Исключением стал, пожалуй, только Октавиан, который был самым первым императором Рима. Вскоре он стал известен как Цезарь Август. Римская история приводит нас к моменту, когда Рим перестал быть лишь придатком греческой культуры и политики и превратился в истинную Римскую империю. Это произошло во время правления Цезаря Августа. И именно во время правления Августа происходили новозаветные события. В те дни вышло повеление от Кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Здесь происходит столкновение двух самых влиятельных жизней древней истории. Во-первых, это жизнь Кесаря Августа, которого римляне провозгласили Сыном Божьим, и который создал мир, в котором Римская империя была выше всех. Во-вторых, это жизнь Иисуса Христа из Назарета, родившегося в крошечной иудейской деревне Вифлееме. И Иисус из Назарета преобразовал и превозмог влияние всей Римской империи. Такого Цезарь Август не мог увидеть даже в самых своих страшных снах.

У каждого древнего памятника есть своя история. В большинстве путеводителей в описании сооружения, которое находится у меня за спиной, вы найдете всего пару строчек, например, арка Тита. Кажется, что в отличие от Колизея, ей не стоит уделять более 20 секунд своего внимания. Но у арки Тита потрясающая история, которая и сегодня имеет огромное значение. Арка была названа в честь императора Тита, который правил с 79 по 81 год нашей эры. Но самому императору так и не довелось увидеть ее в достроенном виде. Она была завершена после его смерти, в основном ради того, чтобы успокоить народ, который ненавидел его преемника. Домициан, который достроил и посвятил арку Титу, был к тому же его родным братом. Тит был сыном римского императора Веспасиана. Жаждущий власти, но при этом одаренный военный лидер и политик, Веспасиан пришел к власти после того, как император Нерон покончил с собой в 68 году нашей эры. Первоначальной задачей Веспасиана было подавление еврейского восстания в римской провинции Иудея. Его мирный план состоял в том, чтобы просто сокрушить сопротивление иудеев железным кулаком римских военных сил. На самом деле Веспасиан так хорошо справлялся со своей задачей, что в конце 69 года нашей эры его провозгласили императором. Когда Веспасиан отправился в Рим, он поручил завершение этой миссии своему любимцу, генералу, которым был его сын Тит. Он и докончил это дело, однако сделал это очень жестоко и кроваво. Тит один за другим покорил оставшиеся иудейские города, убивая и порабощая сотни и тысячи евреев. Затем он обратил свое внимание на главную жемчужину еврейского народа – Иерусалим. В Иерусалиме всегда было намного больше людей, чем его обычное население. Кроме большого количества беженцев, ищущих убежища у его городских стен, в Иерусалим приходило множество паломников, чтобы отметить Пасху. Тит взял Иерусалим в осаду, перекрыв тем самым поставки еды и закрыв путь для выезжающих иудеев. Когда голод совершил свое дело против защитников города, Тит послал на сражение 4 легиона хорошо вооруженных солдат. Каждый, кто пытался бежать, был распят на виду у своего города. Иногда казнили до сотни человек за раз. Иудеи оказались в ловушке в своем собственном городе. Они были вынуждены готовиться к битве, которую никак не могли выиграть. Воины были настолько ослаблены сильным голодом, что, по свидетельству историка Иосифа Флавия, многие иудеи, чтобы выжить, опускались до каннибализма. Разрушение Иерусалима римскими войсками во главе с Титом стало одним из самых яростных и жестоких сражений в истории мира. Огромные валуны летели с катапульт в городские стены, обеспечивая прикрытие для легионов римских солдат, которые таранили северную стену. Тем временем римляне еще строили осадные башни, чтобы атаковать защитников с более высоких позиций. Через 2 недели внешняя стена была сокрушена. Иудейские войска сумели отступить ко второй стене, но для того, чтобы протаранить и эту стену, понадобилось всего 5 дней. Тогда римляне овладели последним оплотом израильского сопротивления – Иерусалимским храмом. Этот храм был самой большой святыней для иудеев. Здесь они поклонялись и приносили жертвы Богу. По древнему иудейскому и христианскому преданию, Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном, был местом обитания Бога в Ковчеге Завета. Через несколько столетий, когда этот храм был разрушен, был построен новый храм. Именно здесь Иисус поклонялся, учил и выгонял миновщиков денег. Тит приобрел позорную славу разрушителя этого храма. Тит продолжал систематические набеги на храм, приказав разрушить находящуюся рядом римскую крепость, чтобы расширить проход в храмовый комплекс. Затем одним разрушительным ударом римляне ворвались в храм, уничтожив каждого повстречавшегося им еврея. Потом они разрушили храм и сожгли его дотла. Римляне даже отламывали огромные куски камня, чтобы добыть золото, которое расплавилось и затекло в трещины храма. Существует множество версий того, как разрушался храм. Иосиф Флавий писал, что, желая сделать храм римским трофеем, Тит пытался взять его измором, но римские солдаты бросили в окно храма зажженный факел.
Другой римский историк пишет, что Тит лично приказал разрушить храм. Как бы то ни было, но священное здание было полностью уничтожено. И пока языки пламени вздымались в небо, оставшиеся в живых иудеи оплакивали потерю, понимая, что их жизнь и религия уже никогда не будут прежними. Число жертв во время нападения Тита на Иерусалим поражает. Все окрестности были завалены телами, общее число которых составило более 115 тысяч. Иосиф Флавий писал, что всего во время шестимесячной осады было уничтожено огромное количество евреев, 1 300 000 человек, но не все они погибли от меча. В его же записях мы находим, что в отчаянии иудеи выходили из Иерусалима, чтобы сдаться. Когда голодным еврейским беглецам давали пищу, многие съедали так много, что их желудки не выдерживали, и люди умирали. Ассирийские и арабские странники вскрывали трупы в поисках монет и ценных вещей, которые евреи могли проглотить прежде, чем сбежать из города. Разрушение Иерусалима, убийство и порабощение евреев принесли Титу огромную известность и популярность в Риме, особенно когда он вернулся домой, демонстрируя потрясающие драгоценности из храма, включая и огромную золотую минору или светильник. Это дало начало преследованию евреев, которое продолжалось по всему миру последующие 18 с лишним столетий. Естественно, что знаменитый Тит вслед за своим влиятельным отцом стал императором Рима. Он стал даже более популярным императором. Сначала он объявил своего скончавшегося отца Веспасиана богом, а затем закончил и открыл знаменитый амфитеатр, известный нам сегодня как Колизей. Он также объявил 100-дневные игры для народа, провозгласив праздник и амнистию. Затем он начал проект мемориальной арки, которая увековечила военные заслуги и в победе над иудеями. К несчастью для Тита, его популярность была недолговечной. Да и сам он прожил недолго. В 81 году нашей эры, после 26 месяцев правления, Тит скоропостижно скончался. Его смерть окружена таинственными обстоятельствами, в связи с которыми часто упоминается имя его брата Домициана. Но для того, чтобы очистить свое имя, утвердить свою власть и укрепить собственную популярность как императора, Домициан работал, не покладая рук, стараясь сохранить память о брате. Вначале он произнес хвалебную речь на похоронах Тита, затем провозгласил Тита богом в римском пантеоне обожествленных скончавшихся правителей. Затем достроил храм Веспасиана, который начинал Тит, и посвятил его брату и отцу. Наконец, и это возвращает нас к арке. Он завершил величественную арку Тита в память о своем брате. Должно быть, продолжительная пиар-компания Домициана сработала, потому что следующие 15 лет он правил Римской империей. И хотя арка была построена скорее в целях пропаганды, а не как памятник, сегодня она ценна более, чем многие современные учебники истории. Во-первых, эти резные картины дают нам практически фотографические данные о той добыче, которую римляне забрали из Иерусалимского храма в Иудее. Мы ясно видим священную минору, угол стола предложений и трубы, используемые для праздника Рош-Ашана. Мы знаем, что описание великолепных сокровищ храма Соломона, которые мы находим в Ветхом и Новом Заветах, более чем точны. Часть этого великолепия осела в карманах граждан по всей Римской империи. Богатства и скрытые сокровищницы Иерусалимского храма были использованы для чеканки монет с надписью «Иудея Капта», что значит «Иудея покоренная». На одной стороне монеты был профиль отца Тита Веспасиана, который был императором во время завоевания Иерусалима, а на другой — изображение торжествующего Веспасиана под пальмой рядом с плачущим иудейским пленником. От чеканки мелких монет до сооружения огромной отдельно стоящей арки в Риме, Домициан убедительно заявил миру, что его отец и брат успешно разрушили, поработили и рассеяли иудейский народ. Но Домициан не предполагал, что высек на камне исторические свидетельства. Многие христиане верят, что это стало исполнением пророчества о разрушении Иерусалима и его храма, изложенном в Евангелии Нового Завета. Эти изображения, как застывшая история, как свидетельство того, что Иисус из Назарета предсказал за 30 лет до того, как все это произошло.
Иисус сказал им: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками». Разрушение Иерусалимского храма — это самое значительное событие во всей истории иудейского народа. Это одна из причин того, что ортодоксальные евреи всегда носят черное. По этой же причине во время праздничной трапезы на Песах подается кость ягненка, а не его сочное мясо. По той же причине на таком веселом празднике, как свадьба, существует странный ритуал. Жених разбивает бокал, из которого он пил. Все это призвано напоминать о разрушении храма. После военных действий Тита иудеи были покорены, но не сокрушены. Они были настроены на новое восстание, которое началось в 132 году нашей эры. Это восстание было подавлено также безжалостно, на этот раз римским императором Андрианом. Чтобы впредь предотвратить подобные восстания, он объявил о смертном приговоре для каждого еврея, который осмелится вернуться в кровавый город Иерусалим. Затем он приказал построить на развалинах Иерусалимского храма языческий храм римского бога Юпитера. К тому же он буквально стер Иудеи с карты, переименовав ее в Сирию-Палестину. Рассеяние евреев продолжалось около 19 веков. Это было нелегкое время. Там, где они искали безопасного убежища и часто гнали, выселяли и даже уничтожали, одним из величайших мировых событий в гонении евреев стало навязчивой идеей еще одного влиятельного правителя Адольфа Гитлера. И это послужило толчком к восстановлению еврейского государства. Евреи, выжившие в гитлеровском холокосте,

а также арабов, которых мы называем палестинцами. Сегодня на месте бывших развалин храма находится мусульманская мечеть вместе с еще одной мусульманской святыней под названием Купол Скалы. Это сделало Иерусалим горячей точкой различных религиозных столкновений. В этой напряженной политической обстановке некоторые палестинцы и мусульмане стали утверждать, что иудейский храм был легендой, сфабрикованной политиками для того, чтобы иудеи могли претендовать на святую землю. И все же храм и его сокровища были настолько же реальны, как и вытесанные на камне фрагменты истории Рима. И хотя нет простого ответа для бесконечного конфликта, одно известно точно – переписав историю, мы не получим истинного результата. Так что Арка Тита – это не просто один из римских памятников. Ей есть что сказать и по поводу событий 21 века, и о святых страницах древнего пророчества. Это живое объяснение тому, почему так важна история. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: встали рано, потому что сегодня вылетаем в дальний путь.
1: Ну что, готовы взмахнуть? Я захватил с собой пискарей. Вы, небось, тоже захотите?
2: Я пытаюсь похудеть.
0: И Есада решил, что мы должны донести его послание до крайних долин на юге. Сегодня мы летим к моему кузену Фрэнку, а куда потом, кто знает. Посмотрим, куда нас приведет вера. Как говорит Есада, надо летать по вере.
3: Вы все готовы?
4: Мы готовы. Полетели.
5: Ну-ну, летите в свой жалкий вояж. Мне известно, что вы задумали, но знаю точно, у вас ничего не выйдет.
0: В тот день мы были не одни в небе. Со всех сторон летели птицы, а некоторые даже со своим багажом.
6: Не волнуйся, ми амиго, скоро мы тебя доставим.
7: Если он узнает, что надо делать.

0: Страшно друзьям.
1: После долгого полета мы наконец достигли дерева кузена Фрэнка.
2: Привет, кузен Фрэнк!
3: Рокки, так приятно тебя видеть. И сколько с тобой друзей. Добро пожаловать. Ты должно быть Есада.
4: Большое спасибо, что принял нас, Фрэнк. У тебя прекрасное дерево.
3: Мне очень приятно. Думаю, вы голодны. У меня есть семечки, черви, нектар, пара сверчков. О, и немного рыбы для наших друзей-пеликанов.
5: Я знал, что мне понравится твой кузен.
3: Надеюсь, вы не возражаете. Я рассказал нескольким друзьям, что вы будете у меня в гостях, так что они тоже могут прилететь.
2: Нескольким друзьям?
3: Да, один или два, или больше, может быть.
5: Мне кажется, или кузен Фрэнк не умеет считать?
6: И не только тебе.
3: Вот сюда, Есада. Я приготовил место для тебя, чтобы ты рассказал о своем учении, о котором говорил Рокки.
4: Спасибо, ты очень любезен. Добро пожаловать. Так радостно видеть всех вас в такой прекрасный день. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем я полностью уверен. Я называю это верой. Тот, кто приходит ко мне, никогда не будет голодать. И тот, кто верует в меня, никогда не будет жаждать. Все, кого отец дает
6: ты
4: мне,
6: его видел? Кого его? Птицу, которая прячется.
7: Если он прячется, возлюбил, как же мы его увидим?
5: Всем наверное, своим. Это удод-шпион. Или, может быть, всем ворон?
6: Когда разойдутся, мы сможем его найти.
4: Возможно, вы думаете, что вам нужно много веры. Но даже если она у вас размером с крошечное зернышко, этого достаточно. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Молитесь же так.
8: Ай, пиде, estamos demasiado tarde.
9: Мы опоздали.
10: Мы никогда не опаздываем, просто все остальные спешат.
11: Мы не сдаваться после такого долгого пути.
2: Есть идея.
4: В самом деле, если у вас будет хотя бы капля веры, и вы по-настоящему поверите, то сможете сказать горе «поднимись и сдвинься», и так будет.
12: Очень необычно, скажу вам.
10: Сеньор, мы пролетели много миль, чтобы попросить тебя, исцели крыло нашего амиго Сантьяго.
4: Верите, что он может быть исцелен?
13: Си!
10: Мы верим, что ты можешь это сделать.
4: Тогда, Сантьяго, встань и лети.
2: Потрясающе! Вот это да!
6: Это невероятно!

0: Это был долгий, но прекрасный день. И Ясада исцелил многих птиц. Они полетели домой радостные. Но нашей маленькой стае нужно было разрешить одну загадку.
1: Итак, подкрадись и постарайся рассмотреть ту таинственную птицу.
2: А я думал, что Джек и Джейкоб хотят подкрасться и рассмотреть.
3: Нет, если это ворон, я не хочу подкрадываться и рассматривать.
4: Ну ладно, пойдем все вместе.
5: Выходи оттуда, хитрый злодей!
2: Или нет, можешь не выходить.
0: Здесь так пусто, как на огороде после нашествия голодных кроликов.
2: Наверное, он улизнул.
0: А позже, в тот же вечер, Иесада молился у реки.

0: Здравствуй, Ник. Что привело тебя на берег?
1: Но как ты узнал?
0: Я видел, как ты прятался в дупле.
1: Я стараюсь, чтобы меня не заметили рядом с тобой. Другие удоды тебя очень не любят.
0: Почему ты здесь?
1: Ну, я слышал много плохого о тебе. Вот и решил сам посмотреть.
0: И что ты увидел?
1: Я увидел, как ты помогал птицам, исцелял их. И говорил о вере. Но мне это не очень понятно. Я имею в виду веру.
0: Ник, и ты можешь иметь веру, чтобы изменить свою жизнь. Но тебе надо научиться давать, а не брать. Прощать, а не осуждать. А главное, научиться любить. Для этого начни все заново, как птенец.
1: Думаю, я слишком стар начинать заново.
0: Ты вовсе не стар для нового начала. Не так трудно иметь веру. Вспомни, как ты доверял в детстве. И постепенно вновь этому научишься.
1: Так просто. Только я вырос из тех перьев, которые носил, когда был птенцом.
2: Такого просто не должно быть! Эта птица — враг Есада. Как он смог заставить его поверить? Я избавлю нашу местность от этой глупой веры Есада. И очень скоро.
3: Ну же, Джек, ты съел всего лишь 7 рыбок. Я уверен, ты все еще голоден.
4: Не думал, что скажу это, но отдай их Джейкобу.
5: Нет, увольте. Мне и так уже будет очень тяжело в полете махать крыльями.
0: Все готовы лететь?
6: Да. Куда мы теперь?
0: Посмотрим, куда нас приведет этот день.
7: Кузен Фрэнк, спасибо, что принял нас.
3: Мое дерево, ваше дерево.
0: Спасибо за гостеприимство.
3: Может, и червячка на дорожку?
0: Нет, спасибо. Полетели?
7: Спасибо!
6: До свидания!
7: Еще увидимся!
6: Прощай!
5: Смотрите-ка!
8: Это же таинственная птица! И он удод.
9: Я знал, что он шпионил за нами.
0: Доброе утро, Ник.
1: Доброе утро, и Есада, и друзья.
9: Ничего не понимаю.
10: Разве он не удод?
6: И член Королевского совета удодов.
0: Все птицы должны решить для себя, жить ли им по вере. И я верю, что многие так и сделают.
7: Итак, мы снова летим в облаках. Даже не знаю, куда в этот раз. Но с Есада каждое путешествие – это приключение.
11: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Алексей Семенчук. Песни исполняли Ярослав Микитин и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин. Хочу быть героем. Черепашонок Паша очень любил смотреть фильмы и мультфильмы о героях, которые спасают мир и делают добро. Почти каждый день Паша смотрел истории про великих и сильных черепашек, которые успевают помочь каждому. Конечно же, он и сам мечтал когда-то стать супергероем. И вот однажды его посетила замечательная мысль.
1: О, а почему бы мне не стать героем прямо сейчас? Точно! Мне же ничего не мешает это сделать!
0: Паша решил немедленно приступить к этому делу, притом очень серьезно, ведь от этого зависит жизнь всех черепах на Земле, а возможно и вообще всех жителей планеты. Поэтому Паша написал план, что и когда нужно делать, чтобы стать героем. Список получился не очень длинным. Нужно делать зарядку каждый день, наращивать себе большие мышцы и найти, кого спасать. Паша принялся к исполнению своей очень важной миссии. Сделав несколько упражнений, он решил перейти к следующему пункту.
1: О, все, на сегодня достаточно. Пойду посмотрю, кого бы мне спасти сегодня. Ну, не очень большого, наверное, а то еще не сильно накачался. Все, ну, пойду.
0: Выйдя из дома, Паша встретил соседскую черепашку Полину, которая растерянно стояла возле своего велосипеда.
1: Привет, Поля. А что ты стоишь? Крутить педали нужно, чтобы ехать. Или ты думаешь, он сам поедет?
0: Пошутил Паша. Но Полине было не смешно, ведь с велосипедом что-то случилось. Он не ехал.
2: Привет, Паша. Я знаю, что нужно крутить педали. Только вот почему-то они не крутятся. Может, поможешь разобраться?
1: Я с радостью бы, но очень спешу. Вот еще, некогда мне. Нужно искать, кого бы спасать от беды, а тут еще она со своим великом.
0: Пробормотал Паша и быстро побежал на поиски. Черепашонок вернулся домой поздно, так никого и не найдя, кого спасти. Он так устал и расстроился, что даже не убрал за собой посуду после ужина и не сложил игрушки. На следующий день, после зарядки, Паша снова отправился на поиски тех, кому нужно помогать и кого срочно нужно спасать. Паша очень хотел стать настоящим героем.
3: Эй, помогите мне! Помогите!
0: Кто-то крикнул со стороны площадки.
1: О, ура! Это мой шанс! Сейчас я кого-то спасу! Так, все, бегу, иду!
0: Паша обернулся с готовностью творить геройские подвиги и увидел маленького черепашонка.
3: Эй, помоги мне, пожалуйста, раскататься на качели, а то я никак сам не могу.
1: Что? Это ты звал на помощь?
3: Ага,
0: радостно ответил малыш.
1: Как тебе не стыдно? Я думал, это спасать нужно, помочь, а это всего лишь ты.
0: Сердито ответил Паша и пошел дальше по улице.
1: Это ж надо, а я было подумал, что прямо сейчас стану героем.
4: О, Пашка, а я тебя ищу везде. Нужна твоя помощь прямо сейчас.
0: Сказал черепашка Бобби, догоняя Пашу. Паша тут же выпрямил плечи, глаза у него загорелись.
1: Я? Моя помощь? Конечно! Я же почти герой!
4: Помоги придумать поздравление для учительницы! Ведь завтра у нее день рождения!
1: Что? Поздравление?
0: Возмутился Паша.
1: Да ты понимаешь, что забираешь мое драгоценное время! Я хочу важным делом заняться, а ты...

0: меня всякой ерундой отвлекаешь»,
1: — грозно сказал Паша. День как-то не заладился. Пашу все время отвлекали от его важной работы, от поисков, кого нужно спасти. То кто-то просил подать мяч на футбольное поле, то сходить в магазин, то в очереди постоять. Паша снова вернулся домой расстроенный. Он сидел в своей комнате, когда к нему подошла старшая сестра Линда.
2: «О, здорово!
3: А чего это ты такой кислый? Что, лимонов объелся, да?»
0: «Ничего я не объелся. Я расстроенный».
3: «И что случилось?»
0: «Просто я, понимаешь, я хочу героем быть. А спасать некого. Одни только отвлекатели путаются».
2: «Ой, ну не смеши меня. Какой же ты герой, если ты даже вот в комнате прибраться не можешь? И героем стать не сможешь».
0: «Что? Да я смогу. Вот увидишь, я сейчас возьму и прямо здесь порядок сделаю».
1: Паша решил во что бы то ни стало доказать сестре, что он может убраться. Он старался изо всех сил. Книги сложил на полки, одежду в шкаф, вытер пыль и даже в коробке с игрушками навел порядок. Паша так увлекся, что даже перебрался на кухню и помыл посуду после обеда. Когда Паша уже заканчивал, с работы пришла мама.
4: «Ой, а кто это? Кто это у меня такой герой?»
1: Не скрывая восторга от чистоты, спросила мама.
0: «Герой? Я?»
1: Неуверенно спросил Паша.
4: «Конечно, именно герой. Ведь это не просто было все убрать. Нужно было потратить свое время, быть настойчивым и все привести в порядок. Ой, нужно быть героем, чтобы это сделать. Маленьким моим героем».
0: «Но ведь я никого и не спас и не освободил от злодея. Я же...»
1: Еле слышно пробормотал Паша.
4: «Ну, почему же? Спас меня от уборки. Освободил мне несколько часов для отдыха. Ты молодец. Ты мой настоящий герой. Спасибо тебе, сыночек».
1: И тут Паша понял, что не нужно искать какие-то особые ситуации для подвигов, что героем можно быть в маленьких делах, ведь помощь – это и есть геройский поступок. Он выбежал на улицу, но уже не для того, чтобы искать кого спасти, а чтобы быть рядом, если кому-то понадобится его помощь – починить велосипед, раскатать малыша на качели или придумать поздравление. Каждый день можно быть для кого-то героем. И, возможно, для других твой поступок не будет ярким и великим, но обязательно найдется тот, кто оценит твою помощь, твою щедрость, твое милосердие. И это так просто и приятно быть для кого-то героем. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

По словам Ганимана, основателя гомеопатии, гомеопатия – это духовная наука. И более того, для того, чтобы лечиться этим методом, нужна вера, так как наука уже опровергла этот метод. Но во что именно нужно верить? Гомеопатия – псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным». Есть три теории, на которых гомеопаты основывают действие своих лекарственных средств. Лекарственных в кавычках, так как не доказано, что они имеют терапевтический эффект. В основе гомеопатии лежит известная с древних времен виталистическая философия, предполагающая наличие в организме человека жизненной силы, от которой зависят все происходящие в нем процессы. Еще в гомеопатии терапевтический эффект связывался с духом лекарства. Однако в дальнейшем, вследствие развития химии и физики, классическая медицина сильно обогнала гомеопатию, оставшуюся на старых позициях, которым за более чем за 200 лет не нашлось подлинного научного объяснения. Виталистическая энергия, которая используется в гомеопатии, это энергия прана, или ци, или чи. И данная энергия представляет различных божеств, так как, согласно учению, является частью этих божеств. Эту энергию описывает йог Юрий Бхарат следующим образом. Другими словами, прана – это само воплощение блаженства. Она не подвержена упадку или умалению, она бессмертна, так гласит учение. Эти качества принадлежат только брахману, а не пране, как ее понимают в обычном смысле этого слова. Прана – это только символ, чтобы вызвать в уме образ брахмана, а не что-либо другое. Кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Владимир Решетов, утверждает, что формально гомеопатические препараты можно считать идоложертвенными, так как это своего рода поклонение духу лекарства. И он считает гомеопатию безусловно вредной, так как она сеет мистический взгляд на мир, размывает сознание. В качестве лечебной субстанции врачи-гомеопаты используют специально приготовленную воду, этиловый спирт или сахар, то есть, по сути, заговоренные продукты. Гомеопатия поэтому является просто примитивной магией, где в качестве тайного имени призываемого духа лекарства служит латинское название соответствующего вещества. Эта точка зрения была поддержана в докладе настоятеля собора святого Александра Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным. По его сведениям, научный эффект применения гомеопатических препаратов не доказан. Должных исследований не проводилось. Ссылаясь на ряд публикаций, отец Александр настаивал на том, что гомеопатия связана с астрологией, оккультизмом, агни-йогой, влиянием космических энергий и так далее. Некоторые гомеопаты утверждают, что действие гомеопатических средств при высоких разведениях лишь усиливается, объясняя это тем, что вода обладает памятью, осуществляющей передачу биологической информации. Но современные научные данные о физико-химических свойствах воды и растворов исключают возможность существования памяти воды. Гипотеза о существовании памяти воды не подтверждена проводившимися исследованиями. Автор идеи памяти воды Эмота утверждал, что вода – это план нашей реальности, и что эмоциональные энергии и вибрации могут изменить ее физическую структуру. Он утверждал, что вода, подвергнутая воздействию позитивной речи и мыслей, создает визуально приятные кристаллы льда, а негативные намерения приводят к образованию уродливых ледяных образований. Алексей Фалеев, кандидат технических наук, в своей статье «Мошенничество на нашем здоровье» утверждает, что Масару Эмота не публикует результатов своей работы в научной печати, а это является обязательным требованием к человеку, называющему себя ученым. Более того, как отмечается в статье, Эмота не имеет естественного научного образования. Первое – его образование по специальности «Международные отношения», а второе – докторская степень по альтернативной медицине.
Он продолжает. На основе псевдонаучных спекуляций Эмота Масару активно создает новое планетарное религиозное движение – религию Хадо. При этом он не забывает и самого себя, активно рекламируя и продавая собственную продукцию – бутылочки с правильной водой, книги о воде, фотографии воды, песни воды, графины для воды и так далее. Алексей Паевский, научный журналист, будучи в должности заместителя редактора отдела науки интернет-издания газета.ру в статье, посвященной фильму «Великая тайна воды», критикует Эмота. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду. Ганиман взял за единицу разбавления воды 1,99, обозначив это значение латинской буквой С. Популярная норма гомеопатических препаратов – это 2С или даже 3С. Современные исследователи знают, что при таком разбавлении маловероятно, что молекула разбавляемого вещества вообще не исчезнет. То есть само лекарство не окажется совершенно нейтральной водой или мелом. Всемирная организация здравоохранения считает опасным доверять лечению инфекционных заболеваний гомеопатическим средствам, в том числе лечить ВИЧ, малярию и туберкулез. Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии официально заявил, что гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой. В меморандуме изложены рекомендации, направленные на исключение гомеопатии из системы российского здравоохранения. В рамках меморандума комиссия предложила Министерству здравоохранения Российской Федерации исключить медицинское употребление гомеопатии в муниципальных и государственных лечебных учреждениях, а также рекомендовала аптекам не продавать гомеопатические лекарственные препараты. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН заявила, потенциальный вред гомеопатического лечения возможен в тех случаях, когда пациент отказывается от эффективной медицинской помощи в пользу гомеопатического лечения, потенциально увеличивая риск развития нежелательных исходов заболевания, которые в противном случае могли бы быть предотвращены с помощью своевременного традиционного медицинского вмешательства. Помимо воды в целительстве используются камни или кристаллы. В англоязычном мире исцеление кристаллами тесно связано с духовным движением New Age. Практикующие исцеление кристаллами утверждают, что определенные физические свойства, такие как форма, цвет и отметины, определяют болезни, которые камень может излечивать. В 1999 году исследователи Френч и Уильямс провели исследование с целью изучения силы кристаллов по сравнению с плацебо. 80 добровольцам было предложено промедитировать либо с кристаллом кварца, либо с камнем плацебо, который был неотличим от кварца. Многие участники сообщили, что ощущали типичные эффекты кристаллов. Однако это происходило независимо от того, были ли кристаллы настоящими или плацебо. В 2001 году Кристофер Френч, глава исследовательского отдела аномалистической психологии в Лондонском университете, и его коллеги из колледжа Goldsmiths рассказали о своем исследовании исцеления кристаллами и сделали заключение, написав следующее. Нет никаких доказательств того, что исцеление кристаллами работает сверх эффекта плацебо. Помимо воды и кристаллов, в псевдонаучном лечении используются пирамиды. Энергетические пирамиды New Age и эзотерики называются, так сказать, на сооружение в форме пирамиды, которые якобы являются преобразователем или накопителем некой неведомой биоэнергии. Современная наука считает это утверждение псевдонаучным. Следующее заметное печатное упоминание об особых свойствах пирамиды было зафиксировано в патенте за номером 91304, выданном в 1952 году жителю Праги Карлу Дрбалу, отделом патентов и изобретений Республики Чехословакии. В этом патенте утверждается, что оставленная внутри пирамиды
лезвие на сутки для бритвы самозатачивается. В интервью газете «АИФ Здоровье» Эдуард Павлович Кругляков, российский физик, сказал следующее. Если не ошибаюсь, много лет назад один чешский инженер 1 апреля, что знаково, опубликовал статью про уникальные свойства пирамид. При проверке патента в открытых источниках можно увидеть на его последней странице знак, такой же, как на реверсе купюры $1 США. Незаконченная пирамида, на вершине которой всевидящее око и надписи сверху и снизу, которые интерпретируются как масонские знаки любителями теории заговора. Это наводит на мысль о том, что либо сам автор изобретения увлекался конспирологией и маргинальными научными теориями, либо весь патент является фейком. Концепция того, что лезвия могут самозатачиваться просто от нахождения в такой пирамиде, логически не имеет никакого разумного объяснения. В книге пророка Иезекииля написано: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». В книге пророка Аввакума во второй главе также написано: «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню, пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». В книге «Деяния», 17 главе, также указано: «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам научной фармотерапии. А вода, как уже доказала наука, не обладает биологической памятью. А если верить гомеопатам, то лечащей силой в этих лекарствах, дозы которых ничтожно малы для организма, являются не сами лекарства, а дух или жизненная сила. То есть, по сути, гомеопатия является примитивной магией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь программа «Иначе говоря». Что такое амбиции? Вот первый вопрос нашей сегодняшней встречи, потому что мы говорим именно об этом интересном явлении. И потом мы коснемся и разных еще вопросов, связанных с этим определением. Но вначале давайте попробуем его понять. У нас традиционно программы начинаются с того, что мы пытаемся понять, что такое вот главное слово, ключевое слово программы, что значит. Итак, амбиции. Что это такое? Как вы считаете? То есть ли у вас личное мнение о том, что это такое? Вот, может, свое собственное определение, там, я не знаю. Мария, пожалуйста.
1: Ну, мне, конечно, сложно дать так словарную справку. Мне кажется, амбиции — это некоторый симбиоз наших желаний и мнения о себе. Что я достоин вот, занимать такое-то положение в обществе, добиться таких-то вот успехов. У меня есть для этого способности, таланты, и ниже себя я не ставлю. И могу эти планку постоянно повышать, потому что я считаю, что у человека есть способности, и он может достичь самого высшего результата. То есть желание плюс хорошая самооценка.
0: Желание что-то достичь плюс хорошая самооценка в комплексе — это амбиция. Может, кто-то добавить что-то хочет? А вообще, вы с такой положительном ключе говорите об амбициях, а может быть, кто-то наоборот считает, что это что-то плохое, может, что это негативную какую-то окраску несет это слово? Или это действительно это только одно хорошее можно об этом сказать? Богдан, вот как ты думаешь?
2: Я не знаю, нет, наверное, амбиции, я думаю, не несут ничего негативного, если у тебя хорошие цели и хорошие желания, вот, в будущем. Ну, а сами по себе, я думаю, ничего негативного тут нету.
0: Вот вы знаете, вот это интересно. Вот очень интересно заметить, что на сегодняшний день амбиции воспринимаются исключительно в положительном духе. Юля, вы хотите что-то добавить? Или
3: да,
0: я не правильно?
3: Да.

0: Да, я хотела добавить, что амбиции могут настолько быть как бы высокими, да, чтобы не замечать потребности других людей, например, что и переступая по головам, да, добиваться этих амбиций.
1: То есть это уже завышенные какие-то амбиции?
0: Ну, не то, что завышенные, например, я хочу быть там каким-то главным там директором нашей там фирмы какой-то там или еще неважно, и пытаешься вот все делать в негативной форме, чтобы добиться этого.
1: Идешь по головам,
0: да, и вот это вот
1: переступаешь
0: Эта
1: через
0: амбиция, она
1: кого-то.
0: может затмевать человеческие, как бы, ну, моральные качества там, или как-то вообще отношения портить даже. Но главное добиться вот этих амбиций. То есть в зависимости, насколько они для вас ценны. То есть если это прям вот поверх всех остальных людей, то эта амбиция очень, как бы, страшная, я считаю. А если это просто вот для своего развития, да, как бы уважая окружающий мир и все вокруг, то как бы нормально можно добиться всего честным путем и никого не унижая, там, не подавляя.
2: А если, допустим, очень хорошие цели и вполне все благородно выглядит, просто у другого человека точно такие же прекрасные цели и из таких же благородных побуждений.
1: У вас одинаковые очень благородные амбиции, которые заканчиваются на одном кожаном кресле. Что ж тогда делать?
2: То есть, что делать, когда амбиции пересекаются? Тем более, что существует такое мнение, исследование, что современное поколение, вот, наверное, к которому все относимся, оно очень амбициозное. Если наши родители хотели иметь там, ну, не знаю, хорошую зарплату, достигая ее честным трудом, то сейчас, молодежь как-то очень сразу хочет быть директорами и сидеть в хорошем кожаном кресле, или там рассуждение вплоть до того, что я бы мог быть президентом, но не уверен, что эта работа мне понравится. То есть, сейчас поколение очень амбициозное, соответственно, все, друг на друга очень так
1: Вот это,
2: нахлёст идут.
1: да, вы говорите об амбициях именно вот уже в таком каком-то немножко негативном оттенке, да, то есть, о том, делятся ли амбиции на завышенные, нормальные, заниженные, мы сейчас еще как бы поговорим, но вот именно о самом понятии. Это феномен. Слова живут, то есть слова живут своей жизнью, оказывается. Совсем недавно, оказывается, действительно было совсем недавно, когда слово «амбиция» во всех ведущих языках мира имело очень негативную окраску. Само слово «амбиция», это латинское слово «амбицио», переводится прямое значение «хождение вокруг», «обхаживание», «обхождение». Синонимы этого слова – «тщеславие», «честолюбие», суетность. Вот есть такой портал «Культура письменной речи». И там отмечается, что несмотря на то, что изначально в латинском языке слово «амбиция» имеет сугубо негативную окраску, на сегодняшний день амбиции, слово «амбиция» приобрело позитивную окраску. Это феномен. И мы сейчас с вами это только что в целом-то и доказали, потому что первая наша реакция на мой вопрос, что такое амбиция, была очень положительная. Как так? Амбиция – это хорошо, это цели, это достижения. А оригинальное значение этого слова – это обхождение, обхаживание. Другими словами, амбициозного человека еще совсем недавно называли амбициозным человеком того, кто хотел, чтобы чтобы, так скажем, ухаживали. Чтобы, так прислушались всегда к его мнению, строго с ним соглашались, чтобы подчеркивали все его достоинства и так далее. Вот это вот обхаживание воспринималось как что-то негативное. В каких словах, в каких языках? Латинский, польский, украинский, немецкий, английский, наконец, в русском языке слово «амбиции» имело очень негативную окраску. Когда мы берем старые словари русского языка, то синонимами приводятся такие слова: спесивость, чванство, властолюбие, обостренное чувство собственного достоинства, то, о чем я вот только что говорил, когда человек просто обожает, когда за ним ухаживают. И речь идет не только о девушках, а как воспринимали амбициозного молодого человека как того, который любит, чтобы за ним ухаживали. Гонор, спесь, апломб, зазнайство. Со временем амбиции приобрели позитивную окраску. Нам еще с вами предстоит ответить на вопрос, как же нам все-таки отнестись к амбициям, как же нам все-таки отнестись к этому понятию, к амбициям в нашей жизни.

0: из них. Но вначале хотел задать другой вопрос. Вот такие вот амбиции в негативном ключе, да пусть даже и в положительном, а вообще откуда они берутся в человеке, амбиции? То есть ты рождаешься с амбициями? Родился, все, мне цель стать космонавтом, президентом там, или еще кем-то. Откуда берутся амбиции у человека? Какова их природа? Что вы думаете?
1: Мне кажется, все идет от воспитания. С детства родители в нас закладывают, что ты должен хорошо учиться, чтобы у тебя была хорошая работа. Mm-hmm. Ты же не хочешь быть вот как там кто-то вот на улице, там, не имеет ни денег и вид недостойный.
0: А что же там плохого-то?
1: Ну, там, допустим...
0: Мне старший брат всегда говорил, не будешь меня слушаться, будешь как вот этот дядя.
1: Ну, да. То есть получается, что да, в нас закладывают изначально стремление к успеху в жизни.
0: Ну, это разве плохо?
1: Ну, это закладывает нашу амбициозность, это неплохо.
0: То есть формируется амбициозность таким образом. А кто еще как думает? Юля, что ты думаешь об этом?
2: Ну, вообще амбиции, они, мне кажется, более естественны тем, что ребенок всегда хочет что-то добиться своего. Даже независимо, есть у него родители какие-то, которые его там учат или нет. Ребенок всегда с раннего возраста хочет получать свое. Вот что он хочет игрушку, он будет к ней тянуться. Если ты не дашь ему игрушку, он будет кричать, он будет там устраивать истерики, добиваться то, что вот... И пока только родители, проявив определенное действие, там, воспитание, чтобы как-то ребенок смог успокаиваться, уметь вот эти вот свои чувства подавлять, там, и так далее. То есть ребенок, мне кажется, с рождения, вообще человек с рождения... всегда хочет добиться чего-то, вот ему нравится, что он кажется для него что-то очень важным и интересным.
0: Я вот заметил, что у ребенка есть такой период где-то в районе 3-4 лет, когда младенческая, ну так скажем, амбициозность, да, сталкиваясь с, допустим, амбициями старших братьев или сестер, сталкиваясь с реальностью, она гаснет. Она, если, допустим, ребенок до 3 там лет, до 4 очень бойкий был, он постепенно как-то немножко это в нем успокаивается. Вот. А потом действительно работа родительская, наверное, включается, когда они что-то формируют в ребенке. Но а во взрослом возрасте, что нереально амбиции приобрести? Вот для зрелых, уже взрослых людей, для тинейджеров, для молодых людей, вот как их сформировали в детстве, они такими и останутся. Амбиции только оттуда, что ли, берут свое начало из детства? Вот как вы считаете? Вот, Ольга, Богдан, вот как вы считаете?
3: Я считаю, то, что в каждом из нас есть стремление к совершенству, да? Угу. То есть мы всегда пытаемся выбрать что-то лучше, то есть переходим всю нашу жизнь, ну, повышаем уровень качества жизни или... Вот, то это амбиции, это то, что позволяет нам, ну, добиться этого. Угу. Вот, я считаю так.
0: То есть, да, вы хотите сказать, что амбиция может появиться у человека и тогда, когда вдруг он вот идет по жизни, и вдруг он увидел какую-то новую ступень для себя, да? Какой-то новый этап, который он может взять, который он может, как бы так сказать, овладеть этой новой вершиной, и у него рождается, да, вот эта амбиция. Завоевать эту новую вершину. Да, интересное замечание, спасибо.
2: Но все-таки я могу сказать, что очень сильно влияет воспитание.
0: Но воспитание как
2: потому что если эта позиция,
0: да,
2: вот эта появляется, и человек ее видит, но если с детства его подавляли, то он скажет, я не способен на это. Я бы очень хотел. Я буду сидеть и мечтать, там, если уж в крайнем случае. Или вообще скажу...
0: Или плакать от того, что мне это недоступно. Никак... Оплакивать. Очень многие так себя ведут. Да. Ну да, действительно, наверное, надо признать, что воспитание как ключевой фактор в формировании амбиций. И группа японских психологов провела однажды очень интересный эксперимент. Какой-то приз, я не знаю, что там было, подвесили в детском саду на веревку к потолку, и дети не могли достать до этого приза, хотя они его очень хотели. Они стали наблюдать за этими детьми, кто как поведет себя. Была группа, которая подходила, смотрела, оценивала, понимала, что тут ничего не сделаешь, И шла играться тем, что доступно. Была группа детей, которая пыталась что-то придумать. Потаскивали они стулья, бросали игрушками туда, вот, садились как-то, пытались сообразить. Было видно, что у них там голова работает, они пытаются сообразить, как решить эту проблему. Третья группа, они скакали под, под этим призом, пытаясь достать. Им говорят... Вы, как бы, может быть, вы подумаете, что сделать. И они отвечали, о чем тут думать, тут прыгать надо выше, как бы вот в этом вся и задача. И вот это синдром Наполеона, то есть как бы ты достать не можешь, но ты будешь прыгать, прыгать, прыгать, прыгать, а вдруг достанешь, да, вдруг получится, вдруг этот, либо он упадет ниже, либо вдруг ты однажды прыгнешь достаточно высоко. И вот когда начали изучать этих маленьких деток, то... Да, кстати, во-первых, то есть получилось, что эти дети сразу разделились на три группы. Люди, так скажем, без амбиций, люди со здравыми амбициями, люди с завышенными амбициями. Это когда начали изучать деток, у которых явно проявились завышенные амбиции, которые попытались сделать что-то, что было явно выше их сил, увидели, что проблема действительно коренится в том, как их воспитывают. И нашли ответ на вопрос, откуда это у них взялось, только когда познакомились с их родителями. Оказалось, что и ученые привели несколько характеристик того, как формируется вот эта вот завышенная амбиция. Этих детей хвалили еще до того, как они что-то сделали, то есть априори. Их убеждали в том, что, как правило, их убеждали в том, что в их неудачах виноват кто-то другой, а не они. И когда у них что-то не получалось, эти дети действительно проявляли именно такой дух. То есть вот откуда действительно берутся завышенные амбиции, вот как они формируются. Действительно, вы правы, что воспитание в данном случае – это ключевой фактор. Но, а как выглядит человек вообще без амбиций? А вообще без амбиций? Понятно, что это завышенные амбиции. Это плохо, когда ты пытаешься прыгнуть выше своей головы. Это нереально. Ну а вообще без амбиций разве можно прожить?
1: Мне кажется, очень многие люди склонны жаловаться на то положение вещей, которых окружают. Будут жаловаться, что им не нравится зарплата, работа, отношения в семье. Они готовы жаловаться, но не готовы что-то менять. Угу. Как будто сами не верят, что, может, что у них есть силы, возможности это изменить. И занимают таким образом очень удобную, может быть, позицию для них. То есть здесь, в чем здесь проблема? Мне кажется, как будто действительно иногда у людей не хватает амбициозности что-то изменить. И, тем самым выбирает вот такой путь, плыть по течению и не пытаться ничего менять.
0: То есть это человек, образ человека без амбиций.
1: Да.
0: Да. То есть человек без амбиций, он действительно, он не ставит перед собой больших целей. Правильно ли это, правильно ли это или нет? Наверное, это не совсем правильно. И тут к этому образу, наверное, каждый из вас может еще массу чего добавить. Но я хочу задать следующий вопрос. А чем грозят завышенные амбиции? Понимаешь, без амбиций плохо. Идеально это, когда у нас реальные амбиции. Ну а чем грозят завышенные амбиции, как вы считаете? Юля, что ты думаешь по этому поводу?
2: Когда завышенная амбиция, это когда ты идешь выше, как бы наступаешь на головы другим людям и... как бы ломаешься потом впоследствии, потому что редко бывает, когда делаешь зло другим и как бы добиваешься все-таки что-то хорошего и долгосрочного. Все равно впоследствии это зло настигает. И тебя также по головам пройдут и так далее. Вот. И я считаю, что это вред не только окружающим, когда ты...
0: Рано или поздно это вред самому себе.
2: Да, потому что, сделав зло, другой человек, обидевшись, расстроившись, еще что-то, то есть это пойдет по цепочке, и это зло, оно как бы окружит его впоследствии, оно так и останется вокруг него, все будут его ненавидеть. В общем, это не очень хорошая как бы цель достижения, да, вот этой цели своей. И я считаю, что это вред, прежде всего, этому человеку приносит.
0: Ну да. Вот, Богдан, а вот как ты считаешь, вот как ты представитель сильного пола здесь в аудитории нашей, а как ты считаешь, чем грозят завышенные амбиции человеку?
4: Ну, я думаю, что если амбиции завышены, они не просто так называются, ну, завышенными. То есть это значит, что, он, ну, человек сам, он как бы ставит себя очень высоко и, ну, думает, что он может достичь чего-то такого очень, ну, высокого, а на самом деле он, ну, того не стоит, он, ну, не знаю, ну, не может.
0: Как мыльный пузырь такой, да?
4: Ну, вот как вот эти дети, которые прыгать пытались, это же, они же, ну, у них как бы завышенные амбиции.
0: Да.
4: Вот, то есть они прыгают, но они же, не знаю, они же не прыгнут там выше своего роста. Вот, поэтому как бы они, ну, такие люди, они как бы показывают вид из себя, то, что они такие, вот, ну... Все могут, а на самом деле они...
0: За ними мало что стоит.
4: Вот.
0: Вы знаете, какая вот у людей с завышенными амбициями, какая есть защита от удару по личной самооценке в случае неудачи? Да, они прыгают, эти детки, они прыгают, как эти дети, прыгают и не могут достать, но потом они... Винят тех, кто повесил слишком высоко. Потом они винят тех, кто стул вовремя не подвинул, чтобы ты мог достать. Потом они винят родителей за то, что они маленькими, низенькими выросли и так далее. Что-то самое страшное, что когда у человека завышенная амбиция, он склонен винить других людей в своих неудачах. Хотя, может быть, с другой стороны, это только маска, за которой скрывается чувство глубокой неудовлетворенности собой, я не знаю. Вот, Мария, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, когда человек, да, действительно не может признать свои недостатки, то, что они, которые у него действительно есть, он начинает прикладывать вину на других, ну, винить всех вокруг. Ему тяжело признаться, что он не может чего-то достичь только потому, что, ну, вот... На данный момент он этого не может сделать. И вместо того, чтобы работать над своим недостатком, над тем, чтобы достигать цели, да, он начинает обвинять все вокруг. И тем самым, то есть, конечно, тоже не добивается результата.
0: Да, безусловно. Ну вот смотрите, что еще можно отметить. Вот просто такие пункты, вот характеристики человека с завышенными амбициями. Капризность и привередливость. Вот откуда берется капризность и привередливость у человека с завышенными амбициями? А, опять же, из того, о чем мы с вами и говорили, когда ты не способен чего-то достичь, это порождает в тебе чувство неудовлетворенности. Винят во всем других. Дорого оценивают каждое свое действие. Но это и понятно. Если у человека, человек перед собой ставит слишком высокие, завышенные цели, то каждый шаг к этой цели он воспринимает как гениальный шаг. Постоянно требует уважения и почтения от других людей по отношению к себе. Вот самое, наверное, неприятное. Живут в мире собственной воображаемой значимости. И вот еще один очень неприятный момент. Не воспринимают критику. Люди с завышенной амбицией, они закрыты для критики. Мне, вот когда я вот это все перечисляю, когда я об этом обо всем думаю, мне хочется надеяться только на одно, что когда мы сталкиваемся с такими людьми, с людьми с завышенной амбицией, что в действительности где-то там в душе они все понимают, переживают, а это для них всего лишь как маска, за которой они скрывают свои реальные переживания. Вы согласны со мной?
1: Мне кажется, может быть, мы путаем понятие амбиции и самооценки.
0: А может, они связаны или нет? Вот как вы считаете?
1: Ну вот, не знаю. Мне кажется, амбиция — это еще все-таки... Ну, должна быть обязательно какая-то цель и пункт, вот чего нужно достичь. Можно просто эту планку очень высоко поднять, да? Можно... Ну, можно и невысоко даже поднимать, а при этом иметь невероятное самомнение о себе. Что, ну, человек не может
0: быть. Получается, даже... что амбициозность. Вот где тут может быть замечена амбициозность? Когда у человека невероятно завышена планка в оценке своих шагов, своих поступках. Наверное, может быть, даже амбициозность в плане отношений. То есть человек считает, если человек считает, что везде и всегда он может быть лидером, как вы считаете, это завышенная амбиция или нет? Безусловно. Если человек считает, что он всегда и везде будет прав, это завышенная амбиция. Безусловно. А в чем она выражается? В том, что он настолько высоко оценивает себя, свои достоинства, свое каждое слово, что он всегда и везде будет первым. Это однозначно завышенная амбиция.
1: Ну, как тогда иметь здоровую самооценку, иметь
0: здоровую амбициозность,
1: с тем, чтобы не идти по головам, как говорит Юля, с тем, чтобы не считать себя чем-то совершенно уничиженным и неспособным ни на что.
0: Как не стоять на этих крайностях.
1: Да, где вот тогда та здоровая позиция?
0: Давайте поговорим о здоровых амбициях.

0: много говорили о плохом, а давайте теперь о хорошем. А как вы себе представляете здравую амбицию, здравую амбициозность? И должна ли она быть у человека? Ну да, мы говорили о том, что она должна быть. Вот это вопрос уже лишний. А как вы себе ее представляете? Давайте так построим вопрос. А чем может быть полезна здравая амбициозность? Ольга, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, я считаю, если ты поставил себе какую-то цель, да, то есть амбицию у тебя есть, то здравая амбиция, она поможет тебе достичь этой цели. И то есть в конце ты, ну, добьешь то, чего ты поставил для себя. Завышенная амбиция, она может, ну, ты надеешься на это, допустим, занять какой-то пост, но эта амбиция, она завышенная, то есть ты не получишь его. И в конце, когда ты уже осознаешь то, что никогда не получишь,
0: тебе это было, да, не под силу.
1: У тебя будет, ну, разочарование очень. И в дальнейшем еще не факт то, что человек может опуститься и вообще больше никаких амбиций не ставить себе. То есть остаться на том уровне, на котором он сейчас. То есть здравые амбиции позволяют нам, ну, подниматься.
0: И правильно оценивать себя. То есть здравая амбиция – это как одна из форм правильной самооценки. То есть вы спрашивали, Мария, как взаимосвязь. Вот лично на мой взгляд, то есть амбиции и самооценка очень-очень где-то там близко, прямо рядом идут. Человек с заниженной самооценкой, но с большими амбициями, я себе не представляю, может ли быть такой симбиоз? Может, я ошибаюсь, как вы считаете?
2: Я хотел сказать еще чуть-чуть, ну, насчет пораньше, насчет вопроса про, чем может быть полезны здравые амбиции.
0: Да,
2: был такой вопрос. Я думаю, что если у человека завышенные амбиции, то с ним, ну, как бы, таких людей, как правило, не очень любят, я думаю. С такими людьми не очень приятно общаться. А если у тебя здравые амбиции, и ты, ну, как бы, здраво мыслишь, там, общаешься с людьми, ставишь их наравне, ну, себя наравне с ними, то, ну, проще общаться, проще жить вот в толпе вот всей.
0: И вот как еще Юля говорила, да, человек с завышенными амбициями, как правило, он не видит никого вокруг себя, он воспринимает людей как инструменты достижения своей цели. Конечно, с такими людьми неприятно общаться. И мы, кстати, можем этих людей сразу выделить, их очень легко выделить. Они воспринимают других людей как инструменты достижения своих целей. А человек со здравыми амбициями, он, наоборот, воспринимает всех других людей как своих, ну, так сказать, как тех, с кем он вместе идет к цели. Он помогает своим друзьям идти к цели, к хорошей, достойной, высокой цели. Ну, вот с этим я готов согласиться.
3: Мне кажется, если бы не было каких-то, может быть, сумасшедших людей, которые ставят себе невероятные цели, пусть ты даже себе поставил очень высокую планку, пусть ты до нее никогда не доберешься. Но если ты выполнил хотя бы 50% в продвижении к этой цели, ты уже добился большего, чем если бы ты изначально поставил себе, ну, так, планочку не очень высокую. Я не стану директором, но я стану каким-то, например, топ-менеджером. Да? Чем если бы изначально себе ставил планку, ну, занять там пост секретаря вот в таком-то отделе или как-то.
0: А, ну, как же чувство самоудовлетворенности? Ведь ты же к этому стремишься, переживаешь, ты идешь. Либо ты нечестен перед собой, на самом деле ты эту цель себе не ставишь.
4: Да, я полностью с вами согласна, потому что человек, выбирая какое-то место в своей жизни, не то что профессия, а вообще по уровню, как бы, статуса в обществе, вообще, как бы, везде, да, в любой, даже в семье, человек должен понимать конкретно, что он хочет. Если это его место, и он делает все, чтобы этого достичь. Если происходит разочарование, он понимает, что это слишком тяжело для него, в реальности он потом какие-то обстоятельства приходят новые, которые, допустим, он раньше не мог предвидеть, да, и понимает, что это реально не, он не тянет это. Тогда приходит разочарование, но ты понимаешь, что действительно, да, может быть, надо какой-то другой уровень взять, но у тебя не будет обвинения других людей, ты не будешь гнобить себя тем, что ты вот такой негодяй, там, или еще кто-то, какой-то другой человек негодяй. Ты понимаешь, что у тебя не хватило каких-то определенных возможностей, которые, возможно, будут в другой сфере тебе полезны. Ты переключишься на другое.
0: Спасибо, ребят. Я благодарю вас, потому что было очень интересно обсудить с вами эту тему. Ну а всем, кто, может быть, находится или чувствует, что он находится на какой-то крайности в этом вопросе, я желаю в первую очередь, конечно же, себя понять. Если вы поймете, что нуждаетесь в помощи, советую обратиться к Иисусу. У него очень хорошая школа характера. Я это испытал на себе. Он свои уроки преподает прямо в жизни и может помочь обрести здравый характер.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще

0: худее.
1: Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жван Шэнг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жван Шэнг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
0: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
1: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
0: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жван Шэнга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
1: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жван Шэнга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
0: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
1: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жван Шэнг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
0: Я в шутку говорю, Жван Шэнг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
1: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
0: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
1: Я могу умереть, но не хочу этого.
0: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
1: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
0: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
1: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
0: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
1: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
0: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
1: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
0: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
1: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
0: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
1: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
0: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
1: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
0: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
1: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
0: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
1: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
0: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
1: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря Ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучше в этой жизни.
0: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
1: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
0: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
1: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
0: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
1: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся к кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор, и я Велина. И сегодня мы будем говорить о том, как же выбраться из этих ям.
1: Ну, мы часто попадаем в такие ситуации, где нам кажется, что либо что-то должно случиться невероятно,

0: нас оттуда вытащило что-то. А наши способы никак иногда не помогают, и мы ищем какую-то соломинку, чтобы ухватиться. А люди обращаются к психологам, люди обращаются к мамам, к папам, к бабушкам, дедушкам, друзьям. Если, допустим, нету помощи, вот вообще никакой, вот что вот делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
1: В моей жизни меня не устраивало практически ничего во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
2: В личной жизни.
1: В личной жизни. Служение я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
2: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
1: Я занимался детским воспитанием подростками.
2: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
1: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
0: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать?
2: Итогом, да? Не тот результат был, который...
1: Да, не тот результат.
2: Чего ты хотел?
1: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то
2: глубоким.
1: Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
2: Но это достаточно сложная работа.
1: Это сложная работа,
2: многие взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
1: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
0: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
1: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
0: Никакой результат не приходил?
1: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
2: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Ты сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
1: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства сколько мне нужно было. Вот.
0: И что ты делал?
1: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога. Вот. В итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
2: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
1: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
0: Ну, то есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
1: Нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации, я хотел узнать, как мне правильно жить.
3: Найди свой путь.
2: Но ты говоришь, что ты верующий человек, но, в принципе, верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные, как бы, инструкции к всему, практически к любой ситуации, вплоть даже до управления деньгами. Там, в принципе, очень много чего написано. Тебе этого было недостаточно, я так понимаю.
1: Да, мне это было не то, что недостаточно. Просто я пытался сделать это все своими силами, без Бога. Это было у меня в теории, а не было это, как сказать...
2: Не применял на практике.
1: Не применял это на практике. Это.
0: То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
1: Теорию понимал, я вроде как бы стремился к этому, Но у меня что-то не получалось. И...
0: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что да, ты мог что-то понять?
1: Что-то понять. И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел измениться. Друзья вроде мои тоже куда-то меня звали, там обучаться. И... Угу. Поехать на... Я, как сказать?
2: Куда поехать?
1: Поехать в Абхазию на медицинскую школу. Там люди о здоровье учатся, как правильно
2: вести
1: здоровый образ жизни. Вот. Я тоже захотел вместе с ними, но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
2: То есть ты как бы выделил выход вот в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
1: да, что да, там да, да. Просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи, молодежной встречи христианской, он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение. Начать научиться здоровому образу жизни, научиться и через это прийти как-то лучше чувствовать Бога. Потому что то, что мы, чем мы питаемся...
2: Мы то, что мы едим.
1: Да, мы то, что мы едим, да, и то, что у нас в голове. Как мы живем, это тоже все влияет. Это я после уже понял. На себя
0: ощутил. Ты вдохновился и хотел тоже, да?
1: Да, я тоже вдохновился и хотел...
0: А почему не поехал?
1: У меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов. А за электроэнергию мы решили
2: подождать,
1: да. Потом сразу заплатить. Вот так вот. И был такой опыт. Я просил у Бога, чтобы тоже на меня это плохо не влияло. Вот и интернет, и все дела.
2: Бог, в общем, решил проблему радикально.
1: Бог решил проблему радикально. Я помолился перед... Вообще, я молился, Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я залажу в ВКонтакт, включаю компьютер, залажу, нажимаю кнопку «Вход», и у меня все выключается.
2: И Бог
1: я не понимаю, что...
2: Ты просил, Егор, получай.
1: Да-да-да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электрощитовой, там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
2: Все нормально. Обычная ситуация.
0: То есть ты со смирением принял такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
1: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих. Без предупреждения. И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога, Боже,
2: покажи,
1: что делать. Я остался один, сам собой. Мои друзья уехали без меня в Абхазию учиться. И я остался, Библия.
2: И темнота.
1: И темнота, пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним приезжает проводить семинары, как правильно своими финансовыми средствами распоряжаться.
0: Как ты об этом семинаре узнал?
1: Через братьев и сестер из церкви.
0: То есть ты ходил в церковь, продолжался?
1: Да, продолжал.
0: Виделся, да?
1: Да. И мне сказали, вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельства сделал так, Бог...
2: Воду отключили?
1: Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками.

0: Родственниками в другой город, вместе с ними провести встречу, организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто
1: отложилась.
0: Да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи. В принципе, этот человек бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще, как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать, точнее, он меня допрашивал.
1: Допрашивал, да?
0: Да, он допрашивал, он хотел выяснить, в чем причина, почему. В итоге пришли к тому, что он говорит: слушай, дружище, ты не читаешь Библию? Я говорю: как я не читаю Библию? Вот я читаю Библию. Ну ты читаешь, когда тебе это вот, ну просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога.
2: Найди свой путь.
0: Я такой: действительно он прав, он меня подковырнул, меня задело за душу, за живое. Я согласился. Он говорит: давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он уходит, мы расходимся. Он меня находит на следующий день, приезжает ко мне домой на работу, ко мне приезжает.
1: Это тебя не напугало?
0: Нет, он до этого приезжал, так как я работаю в автосервисе.
1: А, то есть это было вот. Тоже случайное, да, как это, бы?
0: Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это Бог.
1: Это Бог.
3: Случайности не случайно.
0: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу. И, слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом. И Бог мне сказал: а помоги ему. Ты за него помолился? А что просто так вот? Да, вот.
1: И как он так сказал ему?
0: Помоги.
1: Как-то...
0: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
1: У него тоже отключили свет.
0: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как. И пришла мысль, идея: слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям иногда приходят мысли...
3: От Бога.
0: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет?
1: То есть такого не было никогда?
0: У меня такого никогда не было, и я слышал то, что многие люди, как бы, многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Я хотел этого, я жаждал этого, да? И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
0: Чтобы слышать его.
3: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами вот. Он тебе, может быть, дал? Нет?
0: Он мне говорит: слушай, у меня мысль пришла, давай поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
1: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
0: Я тут дом в Сочи купил. Вон, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. Заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
0: Нанял меня как бы работником. И заодно, говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
0: Я начал изучать Библию читать, искать глубоко, более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Много обычно Библия говорит нам о Боге, а я искал вот конкретно самого Бога, Бога, самого Бога.
3: Нашел?
0: Начал находить, да.
3: В пути.
0: В пути. Просто начал задавать вопросы: Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим.
3: И он отвечает.
0: Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
3: Начались живые отношения?
0: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
3: Слушай, Бога. А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
0: Я к пути улучшения этого всего, я понял, куда стремиться, как это все делать.
3: А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
0: Я стратегию поменял. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем.
3: То есть все изменилось к лучшему?
0: Начало меняться, да. Это не конец.
3: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня услышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу. Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите его.

«На все воля Божья». Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да. Ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься: Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. То значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
0: Спасибо.
3: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается, там, уступить своей совести или не уступить.
0: Маша, искала волю Божью?
4: Ну, конечно. Мне кажется, ну, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да и ищут волю Бога. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родам обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макароны спрашивать, да, выбирать макароны или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный. Но значимый, потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас?
0: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да? И вот в этом формате что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу: «Я хочу понять твою волю», в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
1: Вопрос, конечно, интересный.
4: С подвохом.
1: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли, либо несогласие с моими желаниями. Ну, как это так? Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду. И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Еду, значит, класс.
0: А вопросов насчет гречки и макарон?
1: Нет.
0: Это не твой формат, да? Понятно,
2: да, у меня
0: спасибо.
2: Тоже нет этот формат. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. Я очень хотела, я тогда была студентом, я очень хотела поехать, я не помню, в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю: я уезжаю маме с папой. Папа говорит: никуда ты не поедешь. Я такая: ну...
0: Значит, почему? Нет воли Божьей.
2: Ну да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание поехать. Вот, ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Такая: ну, значит, нет воли Божьей на это. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и, значит, так надо.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Да. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая, ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. У нас будет одна из таких тем. И... ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, а, ну, как бы, я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, а, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно, воспринимает это как волю Бога, потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что, ну, вот такая была воля Бога. Вот, поэтому мне кажется, что от личных характеристик самого человека тоже очень многое зависит.
0: Вот смотри, ты сказала, что очень важно, чтобы вообще человек знал, готов ли он принять волю Бога. Но тот факт, что мы все задаемся этим вопросом, говорит о том, что у нас есть, да, стремление эту волю понять. И тогда вопрос, на что мы, на какие критерии мы можем опираться во всем многообразии, да, окружающей информации, в том, что мы читаем Библии, в том, как мы общаемся с собратьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, там, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
1: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить. Угу. Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, мне дай ответ, пожалуйста. Нужно ли что-то мне делать? Потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо, давай займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить, и оно действительно оказывается нужным.
0: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
1: Ну, как вариант, да.
0: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
2: Ой, честно, не знаю. Угу. Ну, были такие опыты, точнее, это было давно, и я об этом уже говорила когда-то. Но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю, сложно. У меня с этим все сложно.
0: Угу. Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
2: Повлияла тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю... произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Mm-hmm. Вот. В этом плане. Mm-hmm.
0: Спасибо.
4: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но вспоминая свой пример воли Божьей, я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день мне одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот, и я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так, ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот, оказалось, что, ну, там и у людей меньше там баллов, ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня... Получилось так, что как бы я не попала, вот, хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну ладно, что делать? Пошла я, значит, они мне говорили пойти на другой факультет, я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот, я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе. Она мне говорит, я вот тут еще в ВУЗе одном преподаю. Вот, у нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности. Пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о. Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно, я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь, там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный ВУЗ, там, все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот, и я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный ВУЗ. То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. Ну, моя мама, она работала в... там, при администрации, и, в общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была, она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому, а давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. И, в общем, короче, она пошла просто уточнила, и ей как бы сказали про то, что без проблем, мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном ВУЗе училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе, да, то есть мне всегда хотелось помогать людям, вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
0: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
4: да,
0: в такую ситуацию.
4: Да, но вот я в самом начале сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я

0: могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну, это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, то там и читаю текст, о, подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что ты можешь это идти и делать, или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться.
1: Угу. А по поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библии, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божию? А, кстати, эта же фраза о нашей Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
2: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы. Так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать, если мы не в нашей компетенции это.
1: Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать Его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
3: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: да, чтобы все
3: было, то это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
4: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Неважно, что мы выберем, потому что таков Его закон, он же нам дал свободу выбора.
1: Спасибо.
3: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да будет твоя воля.
1: Да.
3: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
1: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что у нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают «нельзя», и все остальное, которое можно. Вот, и тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много, вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить, прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. Поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом. И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется». И мне этот совет так помог, потому что последующие годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы тогда организовали детский сад, школу, и вся моя жизнь была посвящена служению. Это было прекрасно.
0: Здорово. Мне кажется, такой главный критерий, который ты назвала, это то, что взирая, уповая на Бога, да, и ведя его как бы впереди себя, в решении каких-то, наверное, сложных и важных проблем, пусть даже будет иногда и непросто. Ну, вот как говорили девчонки, да, о том, что вот Оль приводила в пример, когда было, да, все как бы беспрепятственно, да, но я знаю случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
1: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование в том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом — это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
3: И мне, кстати, да. Подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение, о предназначении своем в жизни. То есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? И я уже не знаю, как она услышала ответ. А я тебе уже все сказал.
1: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания, потому что мы не хотим слышать ответа. Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы Его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
2: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все. Ты, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь. Ну везде у тебя проходы закрыты. Ну нет, ну все. Ну смирись.
0: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну, мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот, ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется,

0: кажется, мы не поймем того, что он настолько нас любит. Его жертва настолько такова, что он готов был, принес себя в жертву за грех, и тем самым он проявил свою любовь. Это говорит о том, что он не хочет, чтобы нам было плохо. И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что, ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими заповедями, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну, то есть самый важный момент – это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
1: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь, на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. И чем больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

Слава Богу за все. За все благодарите. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы мы просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку, и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаются, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаются. Если не покаются, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше? Правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда. Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними, он в лодке был рядом с ними, они кушали вместе, они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, он засиял, как солнце, тогда они сказали, только хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце. Если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда?

многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и усмотрят, посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют, христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится детем Божьим, от сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, идите, вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг я, этот стих у меня, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем, Господин. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд. Потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо, я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь, Римлянам 1 глава. Я не стыжусь, а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й, обрадовался я, когда сказали мне. Вот. И помните, когда Иисус сказал Закхею, Закхей, мне нужно быть у тебя в доме. И он обрадовался так и сделал для него большое угощение. Но когда мы говорим, идите, я посылаю вас к людям, там, непокорным, сказано в Ветхом Завете, я посылаю тебя к людям непокорным, с твердым лбом и жестоким сердцем, то это уже серьезно. А вот такие были пророки, это были посланные Богом. Апостол это тоже означает посланный Богом. Вот это слово апостол, или по-гречески, значит посланник Божий. Конечно, есть апостолы в полном смысле слова, которые, вот 12 апостолов были, там апостол Павел, другие, или на земле есть люди, которых мы называем или считаем апостолами, таких как, допустим, Лестер Самуэлл, там другие, там Морис Сирула был, там вот, можно сказать, и Бонке можно назвать, Рейхарда Бонке, как апостола, он евангелист, но на самом деле они столько-столько привели людей душ ко Христу. Но Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово, мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы, можете сказать, посланник. Почта Эстонии или почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам, то есть даже финансы.

не носили. Правда же, это небезопасно, но вот люди так работали и носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник, почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. И одна женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной, а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят, а вот уже раскупили, говорит продавщица, на такой товар. Говорит, я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю, да, она говорит, на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно, там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловки, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит, придите, бесплатно. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно. Помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит, как Он сказал, что отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол. Вот, отсыплют вам. Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное благословение. Да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то. Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какой вы мерите? Меру, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит Иоанна 15:16. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал вас, поставил вас, чтобы вы, что делали? Шли, шли». Давайте скажем, чтобы мы шли и приносили плод. И вот мы приходим в церковь, и это очень правильно. И те, кто приходит в церковь, у них особенная вера. Они любят Господа. Я не хочу унизить тех, кто не может быть или кто пропускает по уважительной причине. Но вот мы пришли, потому что у нас такая вера. У нас мы чувствуем ответственность, да? Вы пришли. И это очень хорошо. И те, кто слышит меня сейчас и не могли прийти, конечно, мы вас очень сильно любим. И я верю, что вы придете при первой возможности. Но Господь говорит одно, когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы быть благословленными. А когда мы идем, то есть Бог говорит нам идти, то мы идем, чтобы благословлять людей. Идем, чтобы сказать им слово от Бога пророческое. Да, это тоже служение важное. Знаете, Бог говорил, иди, я посылаю тебя, иди, передай народу, иди, скажи. А это очень важно. Идти, чтобы отдать им какие-то продукты, возможно, благословения. Идти, чтобы им рассказать о Спасителе. О Спасителе. Итак, Господь говорит, идите. Ну, к кому мы должны идти? В церковь, понятно, мы идем навстречу, и Бог говорит, придите ко мне все. И в церковь мы приходим. Правда же, да? А когда мы идем к кому-то, мы как бы уходим из церкви, мы уходим из дома, мы уходим из наших общений, и вот идем, чтобы с кем-то поговорить, чтобы куда-то поехать даже, куда-то пойти ради этой миссии, вот, чтобы эти выходные дни провести вот, не в комфорте, знаете, вот, спокойно в саду, там, повозиться с цветами, что-то. Хотя это очень приятно, это красиво, это хорошо. Но вдруг проповедник должен поехать куда-то, рассказывать о Боге, служить несколько часов подряд, убеждать людей, там, помогать им и так далее. Потому что Господь говорит, идите, я посылаю вас.
Бог хочет

чтобы мы не просто пошли, чтобы мы донесли слово. И это как почтальон, который несет, но это слово от самого Господа, слово от Бога. И Господь говорит, идите, я посылаю вас. Первое, Бог говорит, идите, я посылаю вас. Второе, куда идти, кому идти? Куда идти? Написано, во всякий город и всякое место, куда сам хотел идти. Это Луки 10:1. Он начал посылать их по два. Здесь Божья помощь, чтобы ободрение было, чтобы не так было страшно, то сестра, допустим, Инна с кем-то договаривается, сестра, пойдем вместе. И тогда, если одна запнулась, растерялась, ну, или там смущалась, потому что тут, допустим, какому-то мужчине надо рассказать, то другая поддержала ее. И наоборот. Иисус по двое отправил. Он не просто говорит, иди, хотя Бог использует людей и в одиночку. Согласитесь, да? Потому что Филипп пошел один. Бог ему сказал, иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Та же самая Газа, о чем мы говорим. Иди туда, на ту дорогу, которая пуста. И он пошел. Смотрите, он встал и пошел. Здесь могут быть аргументы, могли бы быть, как это идти туда, где пустая дорога? Зачем идти туда? Но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит, Иисус, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнится, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17:18. «Как послал меня Отец, так я послал вас», Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. «Как послал меня Отец», Иоанна 17, стих 18. «Как послал меня Отец, я посылаю вас». «Как послал меня Отец», извините, повторяю, это значит «вот точно так же», «вот точно так же». Чтобы мы не имели отговорок, что ну, это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит, как послал меня Отец. Вот так я посылаю вас. Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. Так я послал их в мир. Это он молился, отчитывался Отцу. В молитве это было ходатайственно перед его страданиями, он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться после этих слов. Вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья, в 20 главе 21 стихом Иисус говорит, «Мир вам, как послал меня Отец», это то же самое, «так я посылаю вас». Иоанна 20, 21. Сказал им вторично. Первый раз сказал «мир вам», а потом говорит «мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал». Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70? 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он даже, зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете, Илья, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек. И царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит, почему ты так как бы смотришь, что? Он говорит, просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю. Он говорит, кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать? То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел. Что будет впереди? Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом
Он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут, да, тот человек так плохо про тебя говорит, а сестра говорит, а все равно его любим, благословляем. А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит, а все равно мы его благословляем. Мы все, пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он вам, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой, а неважно, все равно мы его благословляем. Скажите аминь, да? Как вас неважно, как это так, почему? Он же вот так плохо о тебе думает, вот. Это не важно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому не важно, как человек поступит потом. Сейчас очень важно дать ему шанс. Потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот... Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело – благословлять детей в садике, в школе. Правда же, да? Все, вот, мы должны это делать. А как он вырастет, то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело – служить, молиться, благословлять, правда же? И надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья? Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет неверен, уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику, ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь. А он покается в беззаконии своем. И Бог говорит, я отменю. И он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажи человеку, ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность. Ну, как бы, вот, я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит, представляете, я встретил такие ложные учения. Когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит, какое же беззаконие, говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов, те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит, надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеет. Я хочу лучше верить в Библию, он сказал, правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения, покайся, покайся, верующим сказал, и покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они... Может быть, не были верны. Все равно Господь говорит, покайся, да? И не то, чтобы вот он, я теперь все, у меня как бы... Нет, слава Богу, есть возможность измениться, есть и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это ошиблись в словах самого... Они ошиблись, они в смысле... Усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились? Все. Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния? А если я сестру обидел? А если брата? А если что не так сказал? А если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь тогда? Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне, и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом.
И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату: так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете, когда человек слышит, что можно извиниться, его просят, или говорят: мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим: ну, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят: что нам делать? Он говорит: покайтесь. И пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И... Теперь Иисус сказал: идите, я посылаю вас. Как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, Он пошел бы в Петересте? Я имею в виду, местные знают в Эстонии. Какой-то другой поселок и город. Конечно, Он пошел бы туда. На этих дачных кооперативах проповедовать. Пошел бы в другой город. Всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, Он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала: вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть, ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсии, это может быть что угодно. Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи, Десятиграда, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Вот эти слова мы тоже и в библейской школе слышали когда-то. Ходил Иисус, то есть у нас сейчас будет тема благовестия, начинается с этой пятницы. Иисус ходил, и Он не просто ходил, Он проповедовал. И Он исцелял всех больных. Вот, я помню, одна девушка пришла в церковь. Ей было 16 лет. Господь чудесным образом спас ее. Это еще в начале нашей церкви. Он спас ее от, ну, страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала: вы знаете, когда я пришла к Богу, говорит, Бог меня исцелил от вот лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. То есть Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все, пожалуйста. Не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место, по всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано, много Писаний есть. Он ходил. И даже в Луки сказано, в 9 главе, 10-9, подобное. Есть эти стихи, вот.
вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, ну, Матфея, здесь сказано, «Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их». Матфея 9:35, пожалуйста. «Уча в синагогах их», то есть там, где собирались люди, там, где была возможность, он проповедовал. Дальше. «Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Людям всегда нужен лидер, и Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидер домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед, в школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овца, овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим говорит, жатвы много, то есть очень много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко, немножко внимания, друзья. Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас, Библия – это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасны стопы благовествующих. Ноги стопы, как прекрасно. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, у вас красивой одеждой, может быть. Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильно. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется. По вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось. Хотелось бы просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть моменты, время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю. И Он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности. Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем благодаря вере. Второе место Писания, Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух. Я вижу текст. Давайте скажем, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иногда не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит, так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего и так далее.
Авраам повиновался. Итак, есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали, нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и вы каждому должны рассказать, если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются. И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне... Я просил, дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел, чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее. Я просил, пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в машину. Да, он был из Грузии когда-то, и он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, и мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит, хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами. Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с Грузии, не знаю, откуда он, или осень была. Так, вот такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот не знающие Бога. И я боялся, а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно. Да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? А потом думаю, а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию. Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет, и Бог... Я не ставлю себя пример, я лишь только повиновался. Павел говорит, если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите, Павел говорит... Деяние 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяние 22 глава, простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? «Я не воспротивился небесному видению». Бог явился ему и сказал, «Иди, я посылаю тебя к язычникам». Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя! Я посылаю тебя!» И он говорит, «Я не воспротивился». Очень важно сказать, «Нет, нет, так нельзя сказать». Очень важно не сказать, «Нет, не я, нет, не сейчас, нет». Очень важно сказать, «Да, Господь». И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что «Господь, я верю». Помоги мне, помоги моему неверию, помоги мне. Предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей. Помоги мне. И вот открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны, к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя. Разве это не стоит того? Люди получат прощение грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов и получит жребий с освященными. Бог хочет просить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись. Чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме, покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, ну, желая убить.
и он выхватил его с великой силой. Они то есть Бог дал ему помощь. Он говорит, имея эту помощь,

Бога. Я стою до сего дня и свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, или он с друзьями. Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это зная о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон,
Он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должна быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на надпись на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твои отношения, а не способности, поднимают тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной.

Некоторые вещи он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога, но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». Я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано, моему брату во Христе и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом мире исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то, потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший». Я согласился, мы пошли наверх, и я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать, и я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом.

0: Западом. И он сказал Господу: «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу две пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только одну пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: My heart went out to play.

то происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы. Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень-очень мягкий. Он стоит на Своем Слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Если бы вы сегодня взглянули на нашу планету из открытого космоса, то увидели бы созвездие электрических огней, излучаемых всеми городами на Земле, которые окружены морем тьмы. Что если бы можно было щелкнуть переключателем и вместо физического света увидеть свет духовный? Где бы тогда были темные места? На нашей планете действительно существуют темные в духовном смысле места. Это те места, в которые, несмотря на развитие современных технологий, свет Евангелия еще не проникал ни разу. В этих местах испокон веков и до настоящего времени мужчины и женщины проживают всю жизнь, а затем оставляют эту землю, так ни разу и не услышав рассказ о человеке из Назарета и благую весть, которую он возвещал. На сегодня 340 миллионов человек, представляющих более 2000 языковых групп, не имеют ни одного экземпляра Библии в переводе на их язык. Более 3000 народностей остаются без внимания со стороны евангелистов и христианских учителей. И более миллиона селений и районов не имеет ни одной поместной церкви. Все это вызывает вопрос: почему? Прошло 2000 лет с тех пор, как жил Христос, однако огромные ресурсы Всемирной Церкви все еще не задействованы там, где не горит ни одного огонька истины. В настоящее время 99% миссионеров и их финансовой поддержки отправляются туда, где церковь уже существует. В мире насчитывается 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами, 5 миллионов церквей, 43 тысячи конфессий и 12 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Но задание все еще невыполнимо. Требуется новое объединение мужчин и женщин из Сахара, которое понимает нынешние времена и на основании Священного Писания знает, что нужно делать. Инициатива из Сахара желает быть катализатором для поместной церкви с духом слуги. Мы выявляем группы людей без делателей, языки без Писания, селение без церкви.

0: Давайте же вместе доносить до них свет истины. В ближайшие десятилетия Всемирной Церкви необходимо обратить внимание на те места и людей, которых мы еще не посещали. Все последователи Христа, где бы они ни жили, должны ежедневно задавать себе вопросы. Кто еще не слышал? Где они живут? Как я могу помочь? Нам, представителям нынешнего поколения, следует использовать свое влияние, свои знания и ресурсы, чтобы распространить церковь там, где церкви нет. По крайней мере, пока.
1: Здравствуйте, меня зовут Боб Шенки, и мне выпала честь провести с вами эти 6 занятий курса «Инициатива Иссахара». Я возглавляю служение под названием «Программа учителя». И при этом вхожу в быстрорастущий штат лидеров царства, который является частью еще более крупного объединения представителей нашего поколения, убежденных в том, что великое поручение, данное нам Господом Иисусом, действительно может быть исполнено нашим поколением. Имя Иссахар взято из отрывка в первой книге «Паралипоменон», 12 глава, где описывается момент, когда родственники Давида пришли и заявили о себе. Более 350 тысяч воинов прибыли из 12 колен, чтобы заявить, что они поддерживают Давида и установление его царства. Одно из 12 колен выделяется на фоне остальных. В тексте сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Там было 200 лидеров, а также те, кто служил под их началом. То были превосходные отборные люди. Они понимали, какой должна быть стратегия с учетом обстоятельств, и знали, как надо двигаться вперед. Они были ключевыми игроками в великом войске Давида. Тысячу лет спустя Господь Иисус собрал 12 человек, чтобы подготовить их стать лидерами после того, как Он уйдет. Им Он дал то, что мы называем великим поручением – идти по всему миру и готовить учеников во всех народностях. Те люди не рассчитывали ни на что подобное. Они жили в замкнутом пространстве, вели обычный образ жизни, покупали и продавали, когда Иисус отобрал их и направил их по определенному курсу, чтобы остаток их жизни обрел смысл. И в течение нескольких последующих лет то поколение привело в движение процесс, который мы продолжаем и сегодня. Что же мы сегодня имеем? Более 5 миллионов церквей. На планете сегодня 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами. У нас более 12 миллионов христианских работников, занятых полный рабочий день. И на этом фоне 99,7% наших пожертвований для царства направляется на поддержку служений, которые касаются, достигают и служат на ранее освоенных для царства территориях. Лишь 30 центов из каждых 100 долларов идут на распространение царства, достигая недостигнутые, незадействованные группы людей. 4000 языков все еще не имеют перевода Священного Писания. 3000 народностей остаются пока без миссионеров или христианских учителей. У нас есть целый мир с 3,5 миллиардами людей, относящихся к исламским, буддистским, индуистским или мирским традициям, у которых пока не было возможности завязать личные отношения с Иисусом Христом. Я верю, что в это время Бог поможет нам получить новые откровения о великом поручении. Мы будем слушать не просто богословские истины, а вполне выполнимый план, который может изменить весь наш образ жизни. В результате этого мы возрастем до такой степени, о чем раньше даже не мечтали. И мы обнаружим, что нам нужно еще о многом молиться, когда испытаем то, о чем молился Господь Иисус, говоря: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Его воля состоит в том, чтобы мы завершили эту задачу. Вскоре вы услышите моего друга Грега Лори. 40 лет тому назад Грег основал небольшую церковь в городе Риверсайд, штат Калифорния. И сегодня церковная община Harvest Christian Fellowship насчитывает более 15 тысяч человек. Это одна из 10 крупнейших церквей в Америке. Но у Грега сердце евангелиста. С 1990 года он проводит евангелизационное собрание в Соединенных Штатах и по всему миру. Он всем сердцем болеет за великое поручение, и он может много чего сказать по теме нашего разговора. Послушайте Грега Лори, когда он будет раскрывать свое сердце по поводу того, что близко сердцу Божьему.

0: А затем мы выслушаем Пола Сейбера. Пол сделал карьеру в ресторанном бизнесе. Он предприниматель, который участвовал в открытии десятков ресторанов и обслуживании клиентов в нескольких штатах. У него тысячи работников. Свой принцип ведения бизнеса он называет сознательным капитализмом. У него большое сердце, и он служит людям в сфере общественного питания. Но еще больше сердце Пола расположено к Царству Божьему. Он является ключевой фигурой в Евангельской ассоциации Билли Грэма. Он ее важный член и даже штатный служитель. Вот уже несколько лет. Пол расскажет нам о том, что побудило его присоединиться к этой замечательной миссии по выполнению великого поручения, а также участвовать в инициативе из Сахара.
1: Наш Господь сказал нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Матфея добавлено, что мы должны научить. К сожалению, великое поручение стало для многих великим упущением. Мы его не выполняем, однако Бог в Своем Слове говорит, что основной способ, которым мы можем достучаться до неспасенных людей, это проповедь Евангелия. В Писании задается вопрос: как слышать без проповедующего? И знаете что? Вы и есть такой человек. У всех нас есть определенный круг общения, у всех нас есть своя сфера влияния. Итак, идите по всему своему миру и проповедуйте Евангелие. Разъясняйте его людям, а главное, говорите людям о том, кто такой Иисус и как завязать отношения с Ним. Выдающегося британского проповедника Чарльза Сперджина однажды спросили: что такое Евангелие? Дайте нам краткое объяснение. Он ответил: я могу передать его суть в четырех словах. Христос умер за меня. Послушайте, если вам известно хотя бы это, то вы вооружены и очень опасны. Поэтому идите, идите и проповедуйте Евангелие. Зачем приходил Иисус? Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие. У Луки 19:10 сказано, что именно поэтому пришел Иисус. Всего за эти три коротких года Он оказал влияние на 12 человек, 11 из которых продолжили Его миссию. Делиться Евангелием. И мы приняли это наследие, чтобы делиться благой вестью Евангелием. Кроме того, Иисус нам сказал в Евангелии от Марка 16:15 в великом поручении, чтобы мы шли и приобретали учеников. Такова заповедь для каждого верующего, познавшего Иисуса Христа: делиться своей верой с другими людьми и делиться ею таким образом, чтобы в результате их жизнь менялась на всю вечность. Итак, передо мной встал простой вопрос: как это делать? Если спустя 2000 лет мы все еще не сделали то, что нам сказал Иисус, почему это до сих пор не выполнено? Почему великое поручение все еще не исполнено? Полагаю, тому есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что мы, как церковь и лидеры на своих рабочих местах, по-настоящему так и не объединились, пока мы еще не работаем вместе так, как говорил Иисус, в послушании и единстве. И наше сердце пока еще не сокрушается по поводу погибающих. Как же нам с этим быть? Мы знаем, что сегодня на планете есть места, где люди еще ни разу не слышали Евангелие. Мы знаем, что там нет церквей. Мы знаем, что нет Писания на их языках. Мы знаем, что там нет ни слова надежды для страждущих и потерянных людей. Сердце и ведение инициативы из Сахара состоит в том, чтобы помочь служениям и лидерам на рабочих местах объединиться и направить свои ресурсы на выполнение великого поручения. В течение многих лет я участвовал в различных служениях и подчас видел удивительные дела Божьи. Потрясающие проекты по оказанию помощи бедным и нуждающимся, по евангелизации, но при этом я к своему неудовольствию замечал, что во многих случаях церковь оказывалась в одних и тех же местах. Служения делали то же самое там же, где и раньше. Однако оставались огромные территории, составляющие большую часть мира, куда никто не ходил. Очень многие из нас считают, что это обязанность именно церкви или тех, кого бы я назвал профессиональными служителями. Но я хочу вам сказать следующее. Я в служении большую часть своей жизни, но как человек, который выполняет обычную работу и состоит в трудовом коллективе, я испытываю сильное побуждение делиться не только своей верой, но и своими ресурсами, временем и силами, как только я могу. Когда занимаешься бизнесом, начинаешь понимать, что нельзя допускать раздувания штата. Однако в служении мы так часто видим избыточное количество служителей. Люди дублируют функции друг друга, вовсе не обязательно из дурных побуждений, но и далеко не всегда поступая как разумные.

Главные управители. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Признайте, что если мы начинаем направлять свои ресурсы в те сферы, в которые они сегодня не поступают, то, возможно, нам и удастся выполнить эту работу. Помните, Иисус сказал, что это будет сделано. Поэтому обетование Божье состоит в том, что это будет сделано. Однако мы, мужчины и женщины из Сахары, должны понять, что нам делать и где нам это делать. Поэтому жизненно необходимо, особенно тем, кто участвует в служении и находится на рабочих местах, собраться вместе, совместно работать и выявлять возможности для достижения погибающих во всех четырех углах земного шара. Итак, что нам делать? Как нам это делать? Как вы можете в этом участвовать, чтобы стать мужчинами и женщинами из Сахары? Нам нужно иметь Писание на всех языках. Это несомненно. Мы, конечно же, должны приобретать учеников. Иисус дал нам такое повеление. Он дал его не только своим ученикам, Он дал его каждому из нас. Идите и проповедуйте Евангелие и приобретайте учеников. Итак, нам нужно Писание на всех языках. Мы обязательно должны приобретать учеников. Нам нужны церкви в тех местах, где сегодня нет церквей. И мы должны уметь учить людей так, чтобы им было понятно, в устной форме, в виде повествования, как это делал Иисус 2000 лет назад, рассказывая притчи о себе. Что это значит для нас? Как нам стремиться к нулю? Разве можно захотеть превратить свою жизнь в ноль? Но именно так поступал Иисус Христос. Он сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Мы хотим превратиться в ноль, служа телу Христову так, чтобы доносить Евангелие до края земли. Мы хотим добиться того, что на планете останется ноль народов, ни разу не слышавших евангельское послание. Мы хотим добиться того, что останется ноль языков, в которых не знали бы Иисуса Христа на своем языке и своими словами. Итак, я прошу каждого из вас, так же, как Давид призывал сынов из Сахаровых, пойти и делать то, что мы должны делать. Проповедовать Евангелие, возвращать благую весть каждому племени, каждому народу на этой планете.

0: Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to see all of you today. This is a good day today.
1: Сегодня хороший день.
0: Слава Богу. Everybody say it's a good day today.
1: Все скажите, сегодня хороший день.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. We are a church and we are so happy that we are a church.
1: Мы церковь, и мы так рады, что мы церковь.
0: Amen. But you know, we were not made for this building.
1: Но вы знаете, мы созданы не для этого здания.
0: We were made for the world.
1: Мы созданы для мира.
0: Amen. We were made to change the world.
1: Мы созданы для того, чтобы изменять мир.
0: Amen. I was born in the south of Sweden.
1: Я родился на юге Швеции.
0: But I was not made for the south of Sweden.
1: Но я сотворен не для юга Швеции.
0: I was made for the world.
1: Я сотворен для мира.
0: Amen. We are not made only for this building.
1: Мы сотворены не только для этого здания.
0: This is the beginning of this work.
1: Это начало этого мира.
0: But we are going to go to the whole world.
1: Но мы пойдем в весь мир.
0: Amen. On Wednesday I will fly to China.
1: В среду я полечу в Китай.
0: We'll just be home and wash my clothes, and then I go to China.
1: Я приеду, постираюсь и поеду в Китай.
0: That's what I do when I'm home. I wash my clothes.
1: Это то, чем я занимаюсь дома. Я стираю.
0: I don't wash them,
1: Нет,
0: but my wife.
1: Нет, я не стираю, конечно, но моя жена стирает.
0: She's very nice to me.
1: Она очень так хорошо ко мне относится.
0: She sends her greetings to you.
1: Она посылает вам привет.
0: Yes. We have been married now for 33 years.
1: Мы женаты уже 33 года.
0: And it's wonderful.
1: И это здорово.
0: We have 5 grandchildren.
1: У нас 5 внуков.
0: And 5 children now.
1: И уже 5 детей.
0: And we are so happy for them.
1: И мы так рады, что
0: Praise
1: это есть.
0: God.
1: Слава Богу.
0: And all of them are serving God.
1: Все они служат Богу.
0: Amen. They praise God.
1: Слава
0: Amen.
1: Богу, да.
0: So on Wednesday I will fly to China.
1: Итак, в среду я полечу в Китай.
0: And then we will go to secret meetings.
1: И мы пойдем, у нас будут такие тайные собрания.
0: In deep of China.
1: В глубоких таких частях Китая.
0: And we will meet leaders from all China.
1: И мы встретимся с лидерами со всего Китая.
0: And we will teach them the word of God.
1: И будем учить их Слову Божьему.
0: So please pray for this meeting.
1: Поэтому молитесь за эти собрания.
0: Very important meeting.
1: Это очень важные собрания.
0: So you please pray that God will make His way there.
1: Я прошу, молитесь, чтобы все было так, как хочет Бог.
0: Amen. We were made for this world.
1: Мы сотворены для этого мира.
0: Amen. You are going to take the gospel from this place to all over the world.
1: Вы понесете Евангелие отсюда во весь мир.
0: Amen. I don't know if you heard the story about the camel.
1: Я не знаю, слышали ли вы историю о верблюде?
0: And the camel baby.
1: И о верблюжонке.
0: And the camel baby asked his mother.
1: И у верблюжонок он спрашивает маму.
0: Why do we have such a big feet, mama?
1: Мама, почему у нас такие большие ноги?
0: You know, camels have very big feet. They have three, you know. Not two, they have three.
1: Вы знаете, у них большие ноги, и у них не два как бы таких разветвления на копытах, а три.
0: And mama said, that's because when we walk in the sand.
1: И мама говорит, потому что нам приходится ходить по песку.
0: In the desert.
1: В пустыне.
0: We will not sink down.
1: Чтобы мы не наши ноги не утопали в песке.
0: And the baby camel asks his mother.
1: И верблюжонок спрашивает маму.
0: But why do we have such a big eye like this?
1: А почему у нас такие большие ресницы?
0: Oh, that's because the sand shall not go into our eyes.
1: А это чтобы песок не попадал нам в глаза.
0: When we walk out in the desert, in the hard places.
1: Когда мы ходим в таких сложных, тяжелых местах пустыни.
0: We will not get any sand in our eyes.
1: Чтобы песок нам в глаза не попал.
0: Oh, that's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: And the baby asks his mother again.
1: И опять верблюжонок спрашивает
0: маму. But why do I have these two mountains on my back?
1: А для чего мне вот эти два горба на спине?
0: Or that's because when we walk in there, we have water.
1: Это для того, чтобы пока мы ходим, у нас была там вода.
0: So we can walk for weeks and weeks.
1: Да, так что мы можем ходить неделями.
0: And the baby said to his mother.
1: И верблюжонок спрашивает, он говорит маме.
0: That's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: But why are we still in a zoo then?
1: Но почему мы тогда?
0: In a zoo.
1: Почему мы тогда в зоопарке?
0: Да. Amen. I said amen.
1: Аминь.
0: Amen. Sometimes
1: Иногда
0: we the church becomes like a zoo, you know.
1: Церковь становится как зоопарк.
0: But we need to be in the world.
1: Но нам нужно выйти в этот мир.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. Do you have your Bible with this morning?
1: У вас есть с собой Библия сегодня?
0: Hold up the Bible, make the devil melt a bit.
1: Поднимите Библию, пусть дьявол понервничает.
0: Ah, praise God. It's wonderful.
1: Это здорово.
0: Let's open our Bibles to
1: Давайте откроем наши Библии.
0: To the book of 1 Corinthians.
1: На первом послании Коринфянам.
0: The 16th chapter.
1: 16 глава.
0: First Corinthians.
1: 1 Коринфянам.
0: 16 chapter.

0: Before I start,
1: прежде чем я начну,
0: my title of my sermon today,
1: сегодня название моей проповеди,
0: is called "I believe in the body of Christ".
1: Такое: я верю в тело Христово.
0: I believe in the body of Christ.
1: Я верю в тело Христово.
0: Now there are many wonders of the world.
1: В мире есть много чудес.
0: Have you heard about the seven wonders of the world?
1: Вы слышали, что есть семь чудес света?
0: Do you have the Taj Mahal in India?
1: Yes, Taj Mahal in India.
0: You were there, you saw Taj Mahal.
1: Вы были там и вы видели Taj Mahal.
0: Etibar maybe saw the Taj Mahal.
1: Etibar, может быть, видел.
0: It's a beautiful building.
1: И это прекрасное строение.
0: We have the tower in Pisa.
1: У нас есть Пизанская башня.
0: Beautiful building.
1: Прекрасное строение.
0: And we have the Chinese Wall where I was a few weeks ago.
1: И также у нас есть Китайская стена.
0: The Chinese Wall is probably the most powerful building on the earth.
1: Великая Китайская стена, вероятно, самая могучая постройка на всей земле сейчас.
0: It's 5,500 kilometers long.
1: Она 5,500 километров в длину.
0: It's 7 meters wide.
1: И 7 метров в ширину.
0: 7 meters high.
1: И 7 метров в высоту.
0: Stones.
1: И вся из камней.
0: For 5,500 kilometers.
1: Все 5,500 километров.
0: Amazing building.
1: Это удивительная постройка.
0: Powerful building.
1: Такая сильная.
0: And this summer there was an election. Who was the 7 most beautiful buildings in the earth?
1: И этим летом проходил выбор, голосование о том, новые чудес, 7 чудес света.
0: I didn't vote for the Chinese Wall.
1: Я не проголосовал за Китайскую стену.
0: I didn't vote for Taj Mahal.
1: И не проголосовал за Тадж
0: Махал. I didn't vote for the Eiffel Tower in Paris.
1: И я не проголосовал за башню в Париже.
0: I voted for the body of Christ.
1: Я проголосовал бы за тело Христово.
0: I think the body of Christ is the most beautiful building on the earth.
1: Я думаю, что тело Христово это самое прекрасное создание на земле.
0: Слава Богу. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The most beautiful.
1: Самое прекрасное.
0: You can find in Baku.
1: Что можно найти в Баку?
0: Is the believer of Jesus Christ.
1: Это верующий в Иисуса Христа.
0: Amen. And you know when God speaks about the body of Christ.
1: И знаешь, когда Бог говорит о теле Христовом.
0: He speaks.
1: Он говорит.
0: About something very powerful.
1: О чем-то очень сильном.
0: Now the body of Christ.
1: Тело Христово.
0: Is not only we.
1: Это не только мы.
0: It's not only our church.
1: Это не только наша церковь.
0: It's not only word of life.
1: Это не только слово жизни.
0: The body of Christ.
1: Но тело Христово.
0: Is every believer.
1: Это каждый верующий.
0: Who believes in Jesus Christ.
1: Который верит в Иисуса Христа.
0: Amen. Everyone who has Jesus in his heart.
1: Каждый, кто у кого Иисус живет в сердце.
0: Belongs to the body.
1: Принадлежит к телу.
0: Are our children.
1: И это наши дети.
0: You know when you get born.
1: Вы знаете, когда вы родились?
0: You cannot choose who you're going to have as brothers and sisters.
1: Вы не выбирали себе братьев и сестер.
0: Amen. You didn't choose your brother.
1: Вы себе братьев не выбирали.
0: I have a little brother.
1: У меня есть младший брат.
0: I couldn't choose him.
1: Я его не выбирал.
0: He just showed up one day.
1: Он просто в один день появился.
0: Yeah. Suddenly he was home in my house.
1: Вдруг он оказался в моем доме.
0: I was 5 years old.
1: А мне было 5 лет.
0: And I had a little brother.
1: И вот у меня младший брат.
0: I couldn't make a vote for that.
1: Я не смог за это проголосовать.
0: He just came.
1: Он просто появился.
0: Amen. Amen.
1: Я сказал аминь.
0: But I love my brother.
1: Но я люблю моего брата.
0: I love and my relatives. I cannot even make choice either.
1: И также и родственников я себе не выбираю.
0: I have to have them.
1: Я просто их имею.
0: Amen. Some, if I could make a choice, I would not choose some of my relatives.
1: Может быть, если бы я мог бы, я бы не выбрал кого-то из своих родственников.
0: I love them, but I would not choose them.
1: Я их люблю, но я бы себе их не выбирал.
0: But they are my relatives.
1: Но они мои родственники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: If I can choose my brother,
1: если бы я выбирал себе братьев,
0: I would choose them again.
1: Я бы себе этого брата выбрал.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you see, that's the same with Christians.
1: Но видите ли, в христианстве то же самое.
0: We cannot choose who's going to be our brother and sister.
1: Мы не можем выбрать себе, кто нам будет братом или
0: сестрой.
1: They're
0: born with us.
1: Они родились с нами.
0: They live with us.
1: И они живут с нами.
0: They are there.
1: Они просто есть.
0: Amen. And we have to live with them all our life.
1: И нам придется жить с ними всю нашу жизнь.
0: Amen. When you see a believer from other church,
1: когда ты видишь верующего из другой церкви,
0: you can say, "Hallelujah, you are my brother."
1: Можешь сказать, "Аллилуйя, ты мой брат."
0: Amen. Amen. They have the same father.
1: У них один тот же отец.
0: They have the same life flowing them.
1: Та же жизнь течет через них.
0: So we believe to the same father.
1: И мы верим в одного и того же отца.
0: Слава Богу. In my garden, I have a tree. I told the pastors yesterday.
1: Вчера я пасторам рассказывал, у меня в саду есть дерево.
0: I have an apple tree.
1: Яблоня.
0: Not any, many have apple trees, but I have apple tree.
1: Не у всех сейчас есть яблоня, но у меня есть.
0: But only one apple tree.
1: Но только одна.
0: But on that tree,
1: и на этом на этой яблоне,
0: there are 4 kinds of apples on that tree.
1: Растут 4 вида яблок.
0: Wow, Four different kinds.
1: Четыре разного вида.
0: They are all apples.
1: И они все яблоки.
0: But they are different kinds.
1: Но они разных сортов.
0: They take the nutrition from the same earth.
1: Они получают питание из одной и той же земли.
0: Go through the same middle, you know.
1: Они попадают в один и тот же ствол.
0: But they have different branches.
1: Но там разные ветки.
0: They are all apples.
1: И все это яблоки.
0: But they look differently.
1: Но у них разный вид.
0: And they taste differently.
1: И у них разный вкус.
0: Amazing.
1: Удивительно.
0: But they are all apples.
1: Но все это яблоки.
0: And that's a good picture of the body of Christ.
1: И это хорошая картина о теле Христа.
0: We look differently sometimes.
1: Мы иногда по-разному выглядим.
0: Sometimes we worship differently.
1: Иногда мы по-разному поклоняемся.
0: But we believe to the same God.
1: Но мы верим в одного Бога.
0: Hallelujah. And we love each other.
1: И мы любим друг друга.
0: And we love all the people of God.
1: Мы любим всех людей Божьих.
0: Amen. So I want to encourage you today.
1: Итак, я хочу вас сегодня ободрить.
0: Love the body of Christ.
1: Любите тело Христово.
0: Amen. Love the church.
1: Любите церковь.
0: The church is the most beautiful thing on the earth.
1: Церковь — это самое прекрасное, что есть на земле.
0: Amen. So when we talk about the church today,
1: итак, когда мы говорим сегодня о церкви,
0: this morning,
1: сегодня утром,
0: I want you to know,
1: я хочу, чтобы вы
0: you
1: знали,
0: need the body of Christ.
1: Вам нужно тело Христово.
0: Say, I need the body of Christ.
1: Скажи, мне нужно тело Христово.
0: You need the people of God.
1: Вам нужны люди Божьи.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: Maybe you need me sometimes.
1: Может быть, иногда вам нужен я.
0: But I need you.
1: Но мне нужны вы.
0: I have a need of the believers.
1: У меня есть нужда в верующих.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: I said praise God forever.
1: Я сказал слава Богу вовеки.
0: I love my family of God.
1: Я люблю мою Божью семью.
0: This is the biggest wonder of the earth.
1: Это самое прекрасное, самое большое чудо на земле.
0: Amen. You see, sometimes I say, "Oh, I can make it myself."
1: Иногда мы думаем, я сам справлюсь.
0: I don't need to go to church.
1: Мне не нужно ходить в церковь.
0: I can stay home on Sunday.
1: Я могу дома остаться в воскресенье.
0: I can meet God in my house.
1: Я могу и дома встречаться с Богом.
0: You cannot meet God in your house on Sunday morning.
1: Ты можешь встретиться с Богом.
0: He's not there.
1: Ты не можешь встретиться с Богом в воскресенье утром. Его там нету.
0: God goes to church.
1: Бог идет в церковь.
0: Yeah. Amen. I said, "Amen."
1: Я сказала, "Аминь."
0: God will not sit in your house.
1: Он не будет у тебя дома.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I believe in right traditions.
1: Я верю в традиции.
0: To go to church.
1: Что нужно ходить в церковь.
0: On Sunday morning.
1: По воскресенье.
0: Or Sunday afternoon.
1: По утром воскресенья или
0: That's
1: днем.
0: A holy tradition for
1: Это,
0: us.
1: Это святая традиция для нас.
0: Amen. The church cannot save us.
1: Церковь не может нас спасти.
0: But the church can keep our salvation.
1: Но церковь поможет сохранить наше спасение.
0: We need the brothers and the sisters.
1: Мы живем с братьями и сестрами. Нам нужны они.
0: Oh, I can listen. I can see video on TV or television. I can see Christian program.
1: Я могу посмотреть по телевизору христианские программы или видео какое-то.
0: I can see CNN, TBN.
1: Я могу включить CNN или TBN.
0: Ba-ba-ba, da-da-da. Oh, there are 7-8 channels now.
1: Сейчас так где-то 7-8 каналов есть христианских.
0: Christian television.
1: Христианском телевидении.
0: But that cannot take the place of the local church.
1: Но это не может занять место по местной церкви.
0: You need a body.
1: Тебе нужно тело.
0: You need to hear your pastor.
1: Тебе нужно слушать своего пастора.
0: Amen. You need to come to this and meet the believers.
1: Тебе нужно приходить сюда и встречаться с верующими.
0: I was in my apartment this morning.
1: И я тоже был дома сегодня утром.
0: And I listened to TBN.
1: И слушал TBN.
0: Good sermon.
1: Хорошая проповедь.
0: Wonderful.
1: Чудесная.
0: But you know what?
1: Но знаешь что?
0: It was better to come here.
1: Лучше прийти сюда.
0: To see you.
1: И увидеть всех вас.
0: To meet you.
1: Встретиться с вами.
0: To see real flesh and blood.
1: Увидеть настоящую кровь и плоть.
0: That we can worship together.
1: И что мы можем поклоняться
0: вместе. We can praise God together.
1: Мы можем славить Бога вместе.
0: In my apartment.
1: А дома
0: Only me
1: только я
0: and the television
1: и телевизор
0: and the walls.
1: И стены.
0: And somebody's working on the roof, on the roof also.
1: И кто-то там на крыше что-то стучал.
0: In Azerbaijan they work every day.
1: В Азербайджане каждый день работают.
0: Yeah. I don't need an alarm clock in the morning.
1: Мне не нужен будильник по утрам.
0: Somebody's boom, boom, boom,
1: кто-то
0: boom.
1: Там начинает бум-бум-бум.
0: Good morning, Carl Gustav. You are in
1: Azerbaijan. Доброе утро, Карл Густав, ты в Азербайджане.
0: Yeah. Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: But it was so wonderful.
1: Но это так здорово.
0: To just come in this room today.
1: Просто попасть в этот зал сегодня.
0: And to see you.
1: Увидеться с вами.
0: You are more than anything else.
1: И вы больше, чем все, что угодно.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: I was a little bit bad in my voice.
1: Я немножко потерял голос.
0: And I had a little problem with my voice.
1: У меня были проблемы с голосом.
0: So I was home a little bit and rested.
1: И я остался дома на какое-то время немножко отдохнул.
0: It's very hard for me to rest.
1: И мне очень трудно отдыхать.
0: I don't like resting.
1: Я не люблю отдых.
0: I like to work.
1: Мне нравится работать.
0: I like to travel.
1: Мне нравится путешествовать.
0: I like to preach.
1: Мне нравится проповедовать.
0: But pastor said I forbid you to preach.
1: Пастор Руль сказал мне, я запрещаю тебе проповедовать. Я говорю,
0: You stay home.
1: Останешься дома.
0: And rest your voice.
1: И отдыхай и восстанавливай голос.
0: And I've been preaching for 32 years.
1: И а я проповедую уже 33 года.
0: Yeah. So the voice needed rest a little bit.
1: И поэтому голосу немножко нужно отдохнуть.
0: So I was in my garden.
1: Итак, я был в саду.
0: And suddenly I found I had a rope like this.
1: И у меня вот там была веревка такая.
0: It was laying in like this.
1: Она вот так лежала там в саду.
0: And I started looking upon every day.
1: И я смотрел на нее каждый день.
0: And suddenly God started speaking to me about this rope.
1: И вдруг Бог начал говорить со мной об этой веревке.
0: And he said, "This is like the body of Christ."
1: И он сказал, это как тело Христово.
0: You see?
1: Видите?
0: But this is not one rope.
1: Но это ведь не одна веревка.
0: These are thousands of small ropes.
1: Посмотрите, здесь тысячи разных ниточек.
0: This is you.
1: Это ты.
0: You are nothing more than this.
1: Вот ты не больше, чем вот это.
0: Yeah. And I'm the same.
1: И я тоже.
0: Я тоже. I don't say you are less.
1: Я не говорю, что ты вот такой маленький.
0: You see?
1: Видишь?
0: So big you are.
1: Вот такой ты.
0: Amen. Now try to put it yourself somewhere.
1: Я сейчас тебя куда-нибудь положу.
0: Where did you go?
1: Куда ж ты пошел?
0: You can very easy try to break that.
1: Попробуй, подуй на нее.
0: Break it.
1: Дуй. А, порви ее.
0: Oh, was it easy?
1: Легко?
0: Yes. Of course.
1: Конечно же.
0: Some people say, I said, I will make it myself.
1: Но кто-то говорит, я сам все сделаю.
0: Here are three, four.
1: Вот их трое или четверо.
0: A whole cell group.
1: Это ячейка.
0: And they decide.
1: И они решают.
0: We are the new church
1: of Baku. Мы новая церковь в Баку.
0: Слава Богу. We're going to change the world.
1: Мы изменим этот мир.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: We have our own revelation.
1: У нас есть свое откровение.
0: Oh, yes, amen. And the devil look upon you.
1: А дьявол смотрит на тебя.

0: You are nothing.
1: Ты ничто.
0: Excuse me, but you are nothing.
1: Извините, конечно, но ничто.
0: Look.
1: Посмотри.
0: You can't even start five.
1: Даже может быть
0: пять. This is 20 people.
1: Это уж 20 человек.
0: What is this?
1: Что это?
0: Nothing.
1: Ничего.
0: Will not affect the world.
1: Это не окажет влияния на мир.
0: But when we are together.
1: Но когда мы вместе.
0: Try to break it now.
1: Попробуй порви.
0: You see?
1: Видишь?
0: You cannot break anything here.
1: Не порвешь такое.
0: Игорь, come on.
1: Игорь,
0: come
1: ну
0: on,
1: давай,
0: Igor.
1: Ну давай
0: yeah,
1: же.
0: Come on.
1: Давай.
0: You see?
1: Видите?
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You see?
1: Видите?
0: With this rope.
1: В такой веревкой.
0: You can do many things.
1: Можно многое сделать.
0: You can hang yourself with
1: можно
0: you.
1: Повеситься.
0: But you can also lift up people with it.
1: Но также можно и вести людей.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава
0: you
1: Богу.
0: Can take your car after this rope.
1: Ты можешь этой веревкой машину потянуть.
0: Да. You can lift a train with this rope.
1: Можно и даже можно вытащить.
0: The train. You can lift a train.
1: Можно и поезд поднять этой веревкой.
0: Yeah. It's powerful.
1: Она сильная.
0: When we are together,
1: когда мы вместе,
0: we are strong.
1: Мы сильны.
0: I said, when we are together,
1: я сказал, что когда мы вместе,
0: we are strong.
1: Мы сильны.
0: Are you following what I'm saying?
1: Вы следуете за тем,
0: you
1: что я
0: говорю? You cannot break somebody who's together with other people.
1: Ты не можешь сломать кого-то, кто стоит вместе с другими людьми.
0: But what we have done in the body of Christ?
1: Но что мы делаем в теле Христовом?
0: We have become like this.
1: Мы становимся вот такими.
0: You know, in Protestant church,
1: знаешь, в протестантских церквях,
0: we have 23,000 different denominations.
1: У нас 1023 разных деноминаций. 23 тысячи, извините.
0: Да.
1: Разных
0: 23
1: тысячи.
0: And we become, we divide all the time.
1: Мы все время как-то разделяемся.
0: Suddenly we look like this.
1: И вдруг мы начинаем вот так уже выглядеть.
0: You look like my wife look in the morning.
1: Вы выглядите так, как моя жена утром.
0: Yeah. This is how my wife looks when she wakes up in the morning.
1: Вот так моя жена выглядит, когда просыпается утром.
0: Yeah. And probably me too.
1: Может быть, и я тоже.
0: Amen. I said, you maybe look the same when you wake up in the morning.
1: Возможно, и вы также утром выглядите.
0: It takes some things to fix your hair.
1: Необходимо что-то сделать, чтобы привести в порядок волосы.
0: I say it's natural.
1: И я говорю, что это естественно.
0: But this is how the body of Christ becomes. And what is this?
1: И что это?
0: To wash the floor with something.
1: Это для чего? Чтобы можно пол подмести.
0: But when we come together.
1: Но когда мы сходимся вместе.
0: Look what happened.
1: Посмотри, что происходит.
0: We became one.
1: Мы становимся одно.
0: Hallelujah. When one church
1: когда одна церковь
0: has one vision,
1: имеет одно видение,
0: one line,
1: одну жизнь,
0: work together,
1: действует вместе,
0: we can change the world.
1: Тогда мы можем изменить мир.
0: I said we can change the world.
1: Я сказал, что мы можем изменить мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, when I'm going to read the scripture for you today,
1: и когда я буду читать сегодня для вас стихи,
0: I'm going to read it out about three brothers that God has been speaking to me this summer.
1: И я буду говорить это из трех братьев, с которыми я говорил этим летом.
0: Their life story,
1: их истории жизни,
0: is so small,
1: они небольшие.
0: You can have it on a gravestone.
1: Можно их, они поместятся на могильном камне.
0: Only one verse they mention.
1: Один просто стих, одно слово упомянуто.
0: But very interesting brothers.
1: Но очень интересные братья.
0: The first one
1: первый
0: is Fortunatus. Fortunatus.
1: Fortunat.
0: The other one is Achaios.
1: Другого Ахай зовут.
0: And the other one is Stephanas.
1: И третий Стефаний.
0: Not Stephen in the
1: не,
0: book of Acts.
1: Не Стефан из книги Деяний.
0: This is Stephanas.
1: Это Стефанос.
0: You don't hear many preachers preaching about these three brothers.
1: Вы, наверное, не слышали много проповедей об этих трех братьях.
0: You heard people talk about Paul.
1: Вы слышали о том, что писал Павел.
0: Have you heard about Pavel?
1: Вы слышали о Павле?
0: Да. You know Pavel.
1: Вы знаете Павла.
0: Everybody knows about Pavel.
1: Все знают, кто такой Павел.
0: But nobody knows about anything about Stephanas.
1: Но никто ничего не знает о Стефаносе.
0: Fortunatus.
1: О Фортунате.
0: And Achaios.
1: И Ахае.
0: But I'm going to teach them to
1: но
0: you about today.
1: Я сегодня буду учить о них.
0: So go with me to the first Corinthians now again.
1: Давайте мы откроем 16 главу 1 Коринфянам. И 15 стих.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: I urge you, brethren.
1: Прошу вас, братья.
0: You know the household of Stephanas.
1: Вы знаете семейство Стефана.
0: That is the first fruit of Achaia.
1: Что он есть начаток Ахаи.
0: They have devoted themselves to the ministry of the saints.

0: что они посвятили себя на служение святым.
1: Everybody say devoted.
0: Все скажите посвятили.
1: With other words, they were not only given their life, they were addicted to the body of Christ.
0: Другими словами, они не просто отдали свою жизнь, но они уже прилепились к телу Христову.
1: They have given their lives to serve other Christians.
0: Они отдали свои жизни на то, чтобы служить другим христианам.
1: And I want to encourage you today.
0: И я призываю вас сегодня.
1: Be a person.
0: Станьте таким человеком.
1: That will give your life for other people.
0: Который отдает свою жизнь для других людей.
1: Be a person who devote themselves to the body of Christ.
0: Станьте человеком, посвятившим себя телу Христову.
1: After this summer, I've had one prayer in my life.
0: После этого лета у меня появилась молитва в жизни.
1: I want to be a Christian.
0: Я хочу стать христианином.
1: That are devoted to serve other Christians.
0: Который посвятил себя для тому, чтобы служить другим христианам.
1: I don't want to be served. I want to serve.
0: Я не хочу, чтобы служили мне. Я сам хочу служить.
1: Amen. And then look what it says in verse 17.
0: И посмотрите, что говорится в 17
1: стихе. And I'm so glad about the coming of Stephanas.
0: И я рад прибытию Стефана,
1: Fortunatus,
0: Фортуната
1: and Achaius,
0: и Ахайка.
1: For what there was lacking on your part, they supplied.
0: Они восполнили для меня отсутствие ваше.
1: For they refreshed my spirit.
0: Ибо они мой и ваш дух успокоили.
1: Аллилуйя! You can be a person
0: Ты можешь стать человеком,
1: who refresh other people's spirits.
0: Который успокаивает или освежает дух других людей.
1: Paul was a man of God.
0: Павел был мужем Божьим.
1: Probably the strongest man ever lived in history.
0: Вероятно, самый сильный из всех живущих на земле.
1: After Jesus Christ.
0: После Иисуса Христа.
1: He had bigger miracles than all of us together would have.
0: У него были чудеса больше, чем у нас у всех вместе взятых.
1: He started the churches.
0: Он начинал церкви.
1: He was in prison.
0: Он был в тюрьме.
1: He overcame everything.
0: Он все преодолевал.
1: Amen. But he needed.
0: Но ему нужны были.
1: Everybody say he needed.
0: Все скажите, ему были нужны.
1: Three small brothers.
0: Три небольших брата.
1: Achaius, Fortunatus, and Stephanas.
0: Ахаик, Фортунат и Стефан.
1: Who came to him?
0: Которые пришли к нему.
1: And refreshed his spirit.
0: И освежили его дух.
1: He needed the body of Christ.
0: Ему было нужно тело Христово.
1: He needed other believers.
0: Ему были нужны другие верующие.
1: You and I, we need the believers.
0: Мы с тобой нуждаемся в других
1: we
0: верующих.
1: We need each other.
0: Мы нуждаемся друг в друге.
1: Hallelujah. One time a lady came to me.
0: Однажды ко мне пришла женщина.
1: I was a pastor at that time.
0: Я тогда был пастором.
1: And she had her nose up like this.
0: И у нее нос был вздернут вот так вот.
1: Be careful to have your nose too high.
0: Будьте осторожны, не слишком высоко задирайте нос.
1: You can drown when it rains.
0: Можно задохнуться, когда будешь пить.
1: When it rains.
0: Извините, когда дождь идет. Захлебнешься.
1: You can drown when it rains.
0: Захлебнешься, когда идет дождь, если слишком высоко нос поднять.
1: And she said to me.
0: И она сказала мне. Карл Густав.
1: Is this the perfect church?
0: Это совершенная церковь.
1: If the perfect is a perfect church,
0: если это совершенная церковь,
1: I will come to the church.
0: Тогда я буду ходить в нее.
1: And I thought.
0: И я подумал.
1: I know it was not perfect.
0: Я знаю, что она несовершенная.
1: The pastor was not perfect.
0: И ведь пастор сам несовершенный.
1: Only Jesus was perfect.
0: Только Иисус совершенен.
1: What should I ask this lady?
0: Что же мне сказать этой женщине?
1: Just to her.
0: И я спросил ее.
1: It was perfect.
0: Она была совершенной.
1: Until you came today.
0: Пока вы сюда не пришли.
1: No, it's not perfect anymore.
0: Она уже несовершенная теперь.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: And she got my message.
0: И она уяснила то, что я хотел сказать.
1: But you know what? Sometimes.
0: Но знаешь, иногда.
1: We think we must have a perfect church.
0: Мы думаем, что должны найти совершенную церковь.
1: But we don't have a perfect church.
0: Но нам не нужна совершенная церковь.
1: But we still need each other.
0: Но мы все равно нуждаемся друг в друге.
1: Слава Богу. I said we still need each other.
0: Я сказал, что мы все равно нуждаемся
1: we
0: друг в друге.
1: We need the people of God.
0: Нам нужны
1: we
0: люди
1: each
0: Божьи.
1: Other.
0: Нам нуж...
1: And we can change the world
0: друг
1: together.
0: Друге, и мы можем вместе спасти мир.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So now when I go to China next week.
0: Теперь, когда я на следующей неделе поеду в Китай.
1: In the spirit, you go with me to China.
0: В духе вы вместе со мной поедете туда.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You pray for me.
0: Будете молиться за меня.
1: Maybe some of you will do.
0: Может быть, кто-то из вас будет.
1: Because And therefore, I'm not alone there.
0: Потому что я буду там, и я буду чувствовать, что я там не один.
1: We are together.
0: Но мы там вместе.
1: Working for revival in the world.
0: Будем работать для пробуждения в мире.
1: Слава Богу. Baku is working in China.
0: Баку работает.

0: Китае.
1: Baku is working in Vietnam.
0: Баку работает во Вьетнаме.
1: Hallelujah. I said hallelujah. Baku is working in India.
0: Баку работает в Индии.
1: Together
0: вместе
1: with other churches.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So when my children were small,
1: Итак, когда мои дети были маленькие,
0: we decided,
1: мы решили,
0: we're going to bring the children to the church.
1: Мы будем вводить детей в церковь.
0: Yeah. We don't let them home.
1: Мы не будем оставлять их
0: we
1: дома.
0: Pull them to the church.
1: Мы будем брать их в церковь.
0: Sometimes I had to force my children to church.
1: Иногда приходилось их заставлять идти в церковь.
0: Yeah. And I tell this story many times.
1: Я рассказывал эту историю много раз.
0: When I was driving the car to the church,
1: когда я ехал на машине в церковь,
0: and the children was in the back,
1: дети сидели на заднем сиденье,
0: fighting with each other,
1: и дрались друг с другом.
0: And I was driving the car.
1: А я еду, я веду машину.
0: Quiet!
1: А ну тихо!
0: I prayed and I screamed at them.
1: Я молюсь и кричу на них одновременно.
0: So when I came to the church,
1: Итак, я доехал до церкви.
0: Sometimes I was so angry.
1: И я был таким злым.
0: Because they were fighting all the time.
1: Потому что всю дорогу они
0: they
1: там
0: were beating each other.
1: Они побили друг дружку.
0: And they were so bad.
1: И так все было плохо.
0: So I came to the church and Asha said, "Welcome to church."
1: И я подошел к церкви и вместо указателя говорит, "Добро пожаловать в церковь."
0: Спасибо.
1: Я говорю, спасибо.
0: And we put them in the children's church.
1: И мы отдали их в детское служение детей.
0: He said, "Слава Богу."
1: И сказал, "Слава Богу."
0: Then after 2 hours,
1: а спустя 2 часа,
0: they were back.
1: Они вернулись.
0: Hungry,
1: голодные.
0: And we had no money.
1: А денег у нас не было.
0: To buy any food, we gave everything the offering.
1: Чтобы им купить пищу, потому что мы все отдали в пожертвование.
0: We had no money to go to restaurant.
1: Денег не было на ресторан.
0: So we went home.
1: Мы поехали домой.
0: We made food for them.
1: И приготовили им еду.
0: And 4 o'clock in the afternoon.
1: И уже было 4 часа дня.
0: It took 6-7 hours.
1: И ушло 6-7 часов.
0: The whole Sunday operation.
1: На всю эту операцию воскресенья.
0: My wife and I sat together.
1: Мы с женой сидели вместе.
0: We have been to church.
1: Мы побывали в церкви.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you know,
1: Но знаете,
0: and we said, is it worth all this work?
1: И мы думали, да стоит ли вообще этим заниматься?
0: Today we know.
1: И сегодня мы знаем.
0: Today we can say,
1: сегодня мы можем
0: yes,
1: сказать, да,
0: it was worth everything.
1: Стоит.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: When I had my 50th birthday,
1: когда мне исполнилось 50,
0: it was long time ago.
1: Это было уже давно.
0: 3 years ago.
1: 3 года назад.
0: I was in Ukraine.
1: Я был на Украине.
0: And we had 5,000 people coming to the birthday party.
1: И на мой день рождения пришли 5,000 человек.
0: It was a big birthday.
1: Был такой большая вечеринка.
0: Much cakes.
1: Большой случай.
0: Да. Cakes.
1: Много тортов было.
0: Да. And we were eating together and celebrating together.
1: И мы ели и вместе праздновали.
0: And some people said some nice words to me.
1: И люди выходили, говорили хорошие слова.
0: And my daughter.
1: И моя дочь,
0: when I came home, started to have a speech to me.
1: Когда я приехал домой, она стала мне тоже говорить.
0: And my little daughter was in Ukraine with me.
1: Моя младшая дочь была со мной на Украине.
0: She had a speech to me.
1: И она тоже говорила.
0: And it's very interesting.
1: И что интересно?
0: What your children will say to you when you get 50.
1: Интересно, что твои дети скажут тебе, когда и тебе исполнится 50?
0: That's the test of your life.
1: Это проверка всей твоей жизни.
0: Because I know everybody else will say, "Oh, Carl Gustav is a nice person."
1: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
0: But my family.
1: Но семья.
0: They will speak the truth.
1: Они скажут правду.
0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will they say?
1: Что же они мне скажут?
0: Before 5,000 people.
1: Перед 5,000 человек.
0: They will say, "Oh, my father was a bad father."
1: А вдруг она скажет, у меня такой плохой отец.
0: Oh, he. He was hard on us.
1: Он был с нами такой жесткий.
0: But my little daughter.
1: Но моя младшая дочь.
0: She went up and said.
1: Она поднялась и сказала.
0: Papa.
1: Папа.
0: I was always wondering.
1: Я все время думала.
0: Where you were when I was a small boy.
1: Где же ты, когда я была маленькая девочка?
0: So oh God, here it comes.
1: Я думаю, ну вот началось.
0: When I was playing with my other children.
1: Когда я играла с другими детьми.
0: In the park.
1: В парке.
0: You were not there.
1: Тебя там не было.
0: I said, "Oh my God, here
1: goes." Я думала, Боже мой, это вот.
0: But you were in Ukraine.
1: А ты был на Украине.
0: With these people.
1: Вот с этими людьми.
0: Thank you, Papa.
1: Спасибо, папа.
0: That you didn't stay with me in the park.
1: За то, что ты со мной там в парке не остался.
0: But you went to the world and preached the gospel.
1: Но пошел в этот мир и проповедовал Евангелие.
0: Hallelujah. Oh, I said, oh, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Test number one is done now.
1: Итак, первая проверка пройдена.
0: Then my second daughter came.
1: Приходит вторая дочь.
0: And my daughters, to be honest,
1: мои дочери, если честно,
0: they are speaking directly into my life if they need to.
1: Они, если нужно, прямо все мне говорят.
0: They, I

0: I know when they come.
1: Я знаю, что как
0: when
1: они.
0: When they come like this.
1: А когда они подходят вот так.
0: Papa, we love you.
1: Папа, мы тебя так любим.
0: I always said, how much money do you
1: я
0: want?
1: Я всегда говорю, сколько вам нужно.
0: But sometimes say, Papa.
1: Но иногда они говорят так, папа.
0: Oh, and I know, you know.
1: И уже я знаю, что будет.
0: And my oldest daughter especially.
1: Моя особенно старшая дочь.
0: So now she was her turn to speak.
1: Вот теперь ее черед говорить.
0: She said, Papa.
1: Она говорит, папа.
0: I want to speak to you now.
1: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
0: Said, oh, God.
1: Я говорю, да, Боже, Боже.
0: She said, There's one thing I want to thank you for.
1: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.
0: Oh. What is that?
1: Что это?
0: That you took me to church every Sunday.
1: За то, что каждое воскресенье ты меня привозил в церковь.
0: Yeah, that's. I want to thank you.
1: Я хочу поблагодарить тебя.
0: And I thought when I heard that.
1: И когда я это услышал, я подумал.
0: Nobody knows the trouble I have seen.
1: Никто не знает, что мне пришлось пережить ради этого.
0: It was not so easy all the time.
1: Это не так легко было всегда.
0: But now she is married.
1: Но сейчас она замужем.
0: She has two children.
1: У нее двое детей.
0: It's my grandchildren.
1: Это мои внуки.
0: Every Sunday they're in church.
1: И каждое воскресенье они в церкви.
0: I see my little grandson.
1: Я вижу моего маленького внука.
0: He said, "Дедушка."
1: Он кричит, дедушка.
0: Oh, I love you.
1: Я люблю тебя.
0: And I love them.
1: И я люблю их.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I think it's very important.
1: Я думаю, это очень важно.
0: To bring the family to the house of God.
1: Приводить всю семью в дом Божий.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказала аминь.
0: They need the other believers.
1: Им нужны другие верующие.
0: Don't isolate your children from the church.
1: Не изолируйте своих детей от церкви.
0: Take them to church.
1: Приводите их в церковь.
0: Bless them with the church.
1: Благословляйте их церковью.
0: Oh no, we buy a video computer. They can sit, play home, play video when we are in church.
1: Нет, мы купили им видео, купили компьютер. Они могут сидеть и дома играться, пока мы в церкви.
0: No, bring them with you.
1: Нет, приводите их с собой.
0: Bring them with you.
1: Приводите их с
0: собой. Serve God.
1: Служите Богу.
0: We need the body of Christ.
1: И нам нужно тело Христово.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: When Paul was on his last trip.
1: Когда Павел был в своем последнем путешествии,
0: he was tired.
1: Он был уставший.
0: He was exhausted.
1: Он был уже истощенный.
0: He was just ready to give up.
1: Он уже был готов сдаться.
0: He had been in prison for 2 years.
1: Он уже в два года находился в
0: тюрьме. They had beaten him.
1: Его били.
0: He had been in shipwreck.
1: Он прошел через кораблекрушение.
0: And this mighty man of God.
1: И это могучий муж Божий.
0: Is going to his execution.
1: Он уже идет к своей казни.
0: He's going to die for his faith.
1: Он умрет за свою веру.
0: And when the brothers in Rome hear this,
1: и когда братья в Риме услышали это,
0: they started to walk 60 kilometers.
1: Они прошли пешком 60 километров.
0: How far is it to Сумгаит?
1: Сколько до Сумгаита?
0: 35. It's to Сумгаит back and forth. Walk.
1: Это Сумгаит и обратно.
0: In the summertime.
1: Летом.
0: Just to see Paul.
1: Только ради того, чтобы встретиться с Павлом.
2: Amen.
0: And when they see Paul,
1: и когда они увидели его,
0: tears come down his eyes.
1: Слезы выступили у них на глазах.
0: And he see,
1: и они увидели.
0: And he says in the Bible,
1: и Библия говорит,
0: when he saw the brothers,
1: когда он увидел братьев,
0: he got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: Hallelujah. He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: When you come to the church,
1: когда вы приходите в церковь,
0: when you come to the believers,
1: когда вы приходите к верующим,
0: you will receive new strength.
1: Вы обновитесь в силе.
0: Amen. Sometimes you see brothers, you lose your strength.
1: Иногда из-за некоторых братьев и теряешь силу.
0: But I believe.
1: Но я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Слава Богу. Say I believe.
1: Скажи, я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Praise God for.
1: Слава Богу за это.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: When you walk alone,
1: когда ты идешь один,
0: when you work alone,
1: когда ты работаешь один,
0: you will not be powerful.
1: То ты не будешь силен.
0: But when you work together,
1: но когда ты работаешь вместе
0: serve
1: с кем-то,
0: together,
1: когда вы служите
0: we'll
1: вместе,
0: be strong together.
1: То тогда вы будете сильны вместе.
0: Many years ago, I was in Magadan,
1: много лет назад я был в Магадане,
0: in Russia.
1: В России.
0: I preached for thousands of people there.
1: Я проповедовал там, и собралось тысячи людей.
0: Many people came to the Lord.
1: И многие люди отдали жизни Господу.
0: And I was very tired after that meeting.
1: И после этого собрания я очень устал.
0: So the pastor said,
1: и пастор мне сказал,
0: Carl Gustav, do you want to go fishing?
1: Карл Густав, хочешь, пойдем на рыбалку?
0: I said, of course, I love fishing. But я говорю, I don't want to fish now.
1: Я говорю, конечно, я люблю рыбалку, но я не хочу сейчас
0: Because
1: рыбачить.
0: Every pastor take me to fishing.
1: Потому что все пасторы меня тащат на рыбалку.
0: And nobody... I never got any fish.
1: И я никогда ничего не ловлю.
0: It's like you, huh?
1: Как ты, да?
0: I don't know if God doesn't love preachers to fish because we never get fish.
1: Я не думаю, что Богу нравится, когда проповедники идут на рыбалку, потому поэтому мы никогда ничего не ловим.
0: Everybody else got fish, but we never got fish.
1: Все другие ловят рыбу, а у нас ничего не попадается.
0: But this pastor said.
1: Но этот пастор сказал.
0: I promise you.
1: Карл Густав, я обещаю.
0: You will get fish.
1: Ты поймаешь рыбу.
0: You are not in Sweden now.
1: Ты сейчас не в Швеции.
0: You are in Russia.
1: Ты в России.
0: He will get fish one way or another.
1: Здесь так или иначе как-нибудь рыба попадется.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So here we went out there.
1: Итак, мы пошли.
0: To a river.
1: К реке.
0: They took, put some funny things on my.
1: Мне на ноги надели такие смешные вещи.
0: Some big boots.
1: Такие большие высокие сапоги.
0: And I went into the water.
1: И мы вошли в воду.
0: And I threw out my.
1: И я бросил удочку.
0: And suddenly I got a fish directly.
1: И сразу же мне попалась рыба.
0: Whoa! I was like this.
1: Я вот такой был.
0: Big salmon like this.
1: И такая большой лосось. Большой сом.
0: Salmon.
1: Большой лосось.
0: Wow, I put again.
1: Я еще раз закинул.
0: Wow. I got a salmon again.
1: И еще раз поймал лосося.
0: I got so many salmon.
1: И у меня столько было лосося.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: Are you happy now, Carl Gustav?
1: Ну как, Карл Густав, ты радостный?
0: Blessed. And he said, "But you are not the most happy here today."
1: Но он мне сказал так: "Но ты сегодня не самый радостный."
0: Look at over there.
1: Посмотри туда.
0: There are two other men there.
1: Там еще было двое.
0: Russian people.
1: Русских.
0: They have a net.
1: У них была сеть.
0: They take in 200 fishes every time.
1: Они за раз 200 рыб брали.
0: 200 fishes.
1: 200 рыб.
0: Every time.
1: За раз.
0: So when you get 10, they get 200.
1: Так что когда у тебя 10, у них 200.
0: And I said, why?
1: И он говорит, почему?
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: You're alone.
1: Ты один.
0: But they work together.
1: А они вместе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, amen.
1: Я сказал, аминь.
0: But look over there.
1: А еще дальше посмотри.
0: There's some other. They had to cut the whole river off.
1: Там еще одна. Они просто перегородили всю реку.
0: Typical Russians, you know.
1: Это типичные русские.
0: They cut, build the whole thing there, and
1: они там что-то построили.
0: All the fish were swimming into their little thing.
1: Вся рыба, которая плыла, попадалась им.
0: There were thousands of salmon.
1: Там уже тысячи лососей были.
0: And suddenly I looked, there were salmon around my legs.
1: И я вдруг посмотрел, и вокруг моих ног плавал лосось.
0: I could pick with my hands in their basket.
1: Я мог просто рукой ее поймать.
0: And I came home with a big salmon like this.
1: И я вернулся домой вот с таким большим лососем.
0: I could pick my own.
1: Которого я сам поймал.
0: In this Russian place up there.
1: Вот на этом, в русском таком месте.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: They are more powerful.
1: Они сильнее.
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: And they're organized.
1: И они организованы.
0: Amen. I said amen. Don't be yourself.
1: Не будь одиночкой.
0: Be a part of something bigger than yourself.
1: Стань частью чего-то, что больше тебя самого.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Be a fortunatus.
1: Будь.
0: Be a fortunatus.
1: Будь тем, кто стремится к фортунатам.
0: Fortuna.
1: Будь фортунатом.
0: Or Achaios.
1: Или Ахайком.
0: Or Stephanos.
1: Или Стефаном.
0: A person.
1: Человеком.
0: Who every time you meet somebody.
1: Который каждый раз, когда видит кого-то.
0: Refresh somebody's spirit.
1: Он обновляет, освежает кого-то в духе.
0: You can greet somebody like this.
1: Ты можешь стать кем-то таким.
0: Hello, Rosim.
1: Привет, Расим.
0: Or you can say.
1: Или сказать так.
0: Good to see you, brother.
1: Как я рад тебя
0: Hallelujah.
1: Видеть, брат.
0: God is with you.
1: Я так рад за тебя.
0: Amen. Расим.
1: Расим.
0: Хороший вид тебя. Yes, amen. Hallelujah. Come on, brother.
1: Давай, брат.
0: Don't give up.
1: Не сдавайся.
0: Fight on.
1: Давай, продолжай.
0: You can be a person like
1: ты можешь
0: that.
1: Стать вот таким человеком, который всегда
0: put strength into other people.
1: Вкладывает силу в Божий народ.
0: We all need encouragement sometimes.
1: Мы все иногда нуждаемся в поддержке.
0: I told the brothers yesterday.
1: Вчера я говорил братьям.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: Pastor Ulf forbidden to preach.
1: Пастор Ульф запретил мне проповедовать.
0: Because my voice like this.
1: Потому что у меня вот такой был голос.
0: I came to Donetsk.
1: Я приехал в Донецк.
0: I couldn't even open my voice.
1: Я едва мог раскрыть рот.
0: It was broken totally.
1: Он полностью был сломан.
0: I said to God.
1: И я сказал Богу.
0: God.
1: Боже.
0: My voice is my life.
1: Мой голос это моя жизнь.
0: And he said no.
1: А он сказал нет.
0: I am your life.
1: Я твоя жизнь.
0: You have still two hands?
1: У тебя есть две руки.

0: You can hug somebody.
1: Ты можешь обнять кого-то.
0: You have still two feet.
1: У тебя по-прежнему есть две ноги.
0: You can walk for me.
1: Ты можешь идти для меня.
0: Hallelujah. You can collect money for me.
1: Ты можешь для меня собирать деньги.
0: You can bless others. You can
1: ты
0: hug somebody.
1: Благословлять других. Ты можешь обнимать людей.
0: But I was very sad.
1: Но я был так опечален.
0: You can't imagine how it feels for a preacher without voice.
1: Вы просто не представляете, как себя чувствует проповедник без голоса.
0: I feel I was dying.
1: Я чувствовал, что я умираю.
0: And the doctor couldn't help me.
1: И врачи мне не могли помочь.
0: So, and one day,
1: и однажды,
0: I was going in my garden,
1: я вошел в сад,
0: watching this rope,
1: и увидел, смотрел на эту веревку,
0: watched my apple tree,
1: посмотрел на дерево,
0: and they knocked on the door,
1: и постучали в дверь.
0: And a little brother,
1: и один брат,
0: not an apostle,
1: он не был апостолом,
0: not a preacher,
1: не был как проповедником,
0: not a prophet,
1: не пророк.
0: Just a normal little brother
1: просто
0: in our church.
1: Обычный небольшой брат из нашей церкви.
0: If I tell his name,
1: если я назову его имя,
0: you have never heard his name.
1: Вы никогда его не слышали.
0: And you will never hear his name.
1: И не услышите.
0: Only today you will hear his name.
1: Только сегодня вы его узнаете.
0: His name is Лоджери.
1: Его звали Лоджери.
0: Лоджери. You've never heard him.
1: Даже
0: you've never seen him.
1: Вы ведь никогда его не слышали, не видели.
0: But he knocks on my door.
1: Но он постучал мне в дверь.
0: Nobody else came.
1: Никто больше не вошел.
0: But he came.
1: А он вошел.
0: And he opened the door.
1: Он раскрыл дверь.
0: I said, "Why is he here?"
1: И я спросил, а что ты здесь делаешь?
0: And he had some flowers to me.
1: А у него были цветы для меня.
0: He said, "Here's some flowers for you."
1: Он сказал, я принес вам цветы.
0: I heard you have a hard time now.
1: Я услышал, что у вас трудности.
0: But don't worry, Carl Gustav.
1: Не волнуйся, Карл Густав.
0: Все будет хорошо. Everything's gonna be well.
1: И он ушел.
0: I mean, normally I don't like flowers.
1: Знаете, обычно я цветы не люблю.
0: I think they die in 2 days. Why should we buy them?
1: Я думаю, что их покупать, они через два дня завянут.
0: Amen. Amen.
1: I said amen. Я сказал аминь.
0: But this flower this time.
1: Но на этот раз вот эти цветы.
0: I love this flower.
1: Как они мне понравились.
0: If they fell down after 2 days.
1: Даже если они через два дня завянут.
0: And I was hanging like this.
1: И вот так будут висеть.
0: And they were still beautiful for me.
1: Все равно они для меня будут красивыми.
0: Because he refreshed my spirit that day.
1: Потому что он в тот день освежил меня в духе.
0: It was not the flowers,
1: и не сами цветы,
0: but it was him,
1: но он сам,
0: who came with strength to my life.
1: Который пришел, принес силу в мою жизнь.
0: Слава Богу. I said,
1: слава Богу.
0: We need each other.
1: Мы нужны друг другу.
0: Tell your neighbor,
1: скажи своему соседу,
0: I need you.
1: Ты нужен мне.
0: Tell the other neighbor,
1: скажи другому,
0: you need me.
1: Я нужен тебе.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
0: Hallelujah. Hallelujah. The body of Christ.
1: Тело Христово.
0: Is the most fantastic thing on the earth.
1: Это самое фантастичное, что есть на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Say thank God.
1: Скажи слава Богу.
0: For the body of Christ.
1: За тело Христово.
0: The body of Christ,
1: тело Христово,
0: is something so beautiful.
1: Это что-то такое прекрасное.
0: Now look at this wall here.
1: Посмотрите сейчас на эту стену.
0: If I take out one stone like
1: если
0: this,
1: я отсюда вытащу один камешек,
0: and put here,
1: и поставлю сюда,
0: it's beautiful.
1: Он, конечно, симпатичный.
0: But it's more beautiful when we are together.
1: Но красивее, когда они все вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The wood,
1: дерево.
0: If it was only one piece here,
1: если бы здесь была одна доска,
0: we had to walk like this.
1: Нам бы пришлось ходить вот так.
0: It's wonderful,
1: красиво, конечно.
0: But it's more wonderful,
1: но красивее,
0: when we have a floor together,
1: когда у нас весь пол.
0: Паркет together.
1: Когда у нас паркет весь.
0: Yesterday I saw a beautiful parquet.
1: Вчера я увидел такой красивый паркет.
0: Wow, it was so beautiful.
1: Такой красивый.
0: It was many, many different.
1: Там было разных много частей.
0: But together it was like a mosaic.
1: Но вместе просто как мозаика.
0: Have you ever seen mosaic?
1: Ты когда-нибудь видел мозаику?
0: Small and stone.
1: Маленькие-маленькие стеклышки.
0: You take up one.
1: Один вытащит.
0: Say, who are you?
1: Сказать, ты кто?
0: Ничего. A little stone.
1: Маленькие стеклышки.
0: When you put together,
1: но укладывается вместе.
0: Красиво. Yo. And you say, wow.
1: И все говорят,
0: nobody
1: oh.
0: Say wow to one stone.
1: Никто не говорит оу на одно стеклышко.
0: But when you see a whole mosaic,
1: но когда видишь всю цельную мозаику,
0: when you see a church,
1: когда видишь церковь,
0: full of people,
1: наполненную людьми,
0: doing the works of God,
1: когда, которые творят дела Божьи,
0: we can change the world.
1: Мы можем изменить мир.
0: Слава Богу. Some years ago,
1: несколько лет назад,
0: I was flying to Simferopol.
1: Я был в Симферополе.
0: In Crimea.
1: В Крыму.
0: It was January.
1: Это был январь.
0: Normal people go to Crimea in the summertime.
1: И обычно люди ездят в Крым летом.
0: But I'm not normal, you see.
1: Но я же не нормальный.
0: I go in the wintertime.
1: Я поехал зимой.
0: Not for vacation.
1: Нет, в отпуск.
0: But I'm going to preach.
1: Но я поехал проповедовать.
0: And I was in a little plane.
1: И я летел в небольшом самолете.
0: I don't know if you ever seen this in Azerbaijan.
1: Я не знаю, видели ли вы такие в Азербайджане.
0: They call An-24.
1: И его называют An-24.
0: You know, it's a little propeller plane.
1: Вы знаете, он такой с пропеллерами.
0: You cannot speak with the passengers because it's too loud.
1: Там, когда сидишь, невозможно даже друг с другом разговаривать, такой шум.
0: And we were flying.
1: И мы летели.
0: And we were going down.
1: И уже снижались.
0: And it was bad weather.
1: И погода была плохая.
0: And suddenly.
1: И вдруг.
0: Oh, it went up again.
1: Мы пошли опять наверх.
0: Oh. And it went again and down again.
1: И опять стали снижаться.
0: And we were nearly down on the.
1: И уже почти сели и опять вверх.
0: So what is this? Что это такое? So the pilot said.
1: Пилот сказал.
0: We cannot land here.
1: Мы не можем приземлиться.
0: We fly to another city.
1: Мы полетим в другой город.
0: So, other city?
1: Другой город?
0: What will happen now?
1: Что же будет?
0: She said, I asked the steward, where are we flying?
1: Я спросил стюардессу, куда мы летим?
0: She said, Запорожье.
1: Она говорит, в Запорожье.
0: Запорожье?
1: Запорожье?
0: Oh, that's where they make the nice cars.
1: А, это там, где делают красивые машины. Yeah.
0: Ukrainian Mercedes.
1: Украинский Mercedes.
0: Да. Да. I drove one time in Zaporozhye car.
1: Однажды я был в Запорожце.
0: And I did two times before it taught to turn right. You know, I took the wheel.
1: И мне пришлось руль крутить в два раза больше, чтобы повернуть.
0: And then it started to go right.
1: И потом уже повернул направо.
0: Very interesting car.
1: Очень интересная машина.
0: I love it.
1: Она мне нравится.
0: I wish I had one.
1: Интересно, хотел бы я одну иметь.
0: Yeah. Now, so we were landing there.
1: Итак, мы приземлились там.
0: And the weather was bad there too.
1: И там тоже была плохая погода.
0: But we came down.
1: Но мы все-таки сели.
0: And the pilot said.
1: И пилот сказал.
0: Sir, we cannot help anymore now.
1: Интересно, извините, дальше мы уже ничем не можем помочь.
0: The plane will go maybe in one or two days.
1: Самолет, вероятно, может быть через день или два отправится.
0: Help yourself.
1: Ну, идите сами, что хотите делать. Я подумал.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: I didn't know anybody.
1: Я тут никого не знаю.
0: I didn't have. I couldn't speak with anybody.
1: Я не смог ни с кем поговорить.
0: No interpreter.
1: У меня нет переводчика.
0: Snow high like this.
1: Вот такой выше глубины снег.
0: And I had summer clothes.
1: И у меня летняя одежда.
0: Because I was going to Crimea.
1: Потому что я же думал, я в Крым еду.
0: And thin shoes.
1: И туфли на тонкой подошве.
0: And I jumped, and it was blowing cold.
1: И был очень метель была.
0: I went out like this.
1: И вот так вот я шел.
0: And I saw the rich businessmen on the plane.
1: И я увидел, там было три бизнесмена в самолете.
0: Many businessmen were there.
1: Много было бизнесменов из Киева.
0: They felt the same.
1: И они также себя чувствовали.
0: And they said no taxis now.
1: И сказали, что такси тоже нету.
0: It's 20 kilometers to the city.
1: И до города 20 километров.
0: I said, oh God, walk 20 kilometers like this.
1: Идти пешком 20 километров.
0: And the hall was closed.
1: И дорога закрыта.
0: I said, oh God.
1: И я сказал, Боже.
0: And I never forget it.
1: И я никогда не забуду.
0: It was 2 o'clock in the middle of the night.
1: Это было 2 часа ночи.
0: And I hear somebody say.
1: И я услышал, как кто-то сказал.
0: Карл Густава.
1: Карл Густав.
0: Somebody called my name.
1: Кто-то назвал меня по имени?
0: Is God taking me home? What is it?
1: Что, Бог меня уже забирает или что?
0: Oh. And I see a little man.
1: И я увидел такого небольшого человека.
0: Карл Густав.
1: Карл Густав.
0: Сюда. Come.
1: Иди.
0: It was the pastor of Zaporozhye.
1: Это был пастор из Запорожья.
0: I said, here's your car.
1: И он говорит, вот вам машина.
0: Nobody had a car.
1: Ни у кого там машины не было.
0: You should see this businessman from Kiev.
1: Видели бы вы этих бизнесменов из Киева.
0: Who is this very important person?
1: Кто этот человек такой важный?
0: He, nobody knew he was landing.
1: Никто же не знал, что мы здесь приземлимся.
0: And he has a limousine here.
1: А для него привезли лимузин.
0: Wow. I jumped into the car.
1: Я сел в машину.
0: said, goodbye, everybody.
1: Сказал до свидания всем.
0: Wow. And I thought.
1: Я подумал.
0: I'm not a rich man.
1: Я не богатый человек.
0: I don't have any money.
1: У меня нет денег.
0: I have some money, but I'm not a rich man.
1: У меня есть какие-то деньги, но я
0: but
1: не богат.
0: But I am rich.
1: Но я богат.
0: I have the body of Christ.
1: У меня есть тело Христово.
0: Hallelujah. Somebody had called this brother.
1: Летом я позвонил этому.
0: Somebody called this pastor.
1: Кто-то позвонил этому пастору.
0: And said Carl Gustav is landing in 2 hours.
1: И сказали, что Карл Густав там приземлится через 2 часа.
0: He took me to a train.
1: И он взял меня туда.
0: And the next morning I was in Simferopol.
1: Посадил меня на поезд, и на следующее утро я был уже в Симферополе.
0: And I could start to preach.
1: И начал там проповедовать.
0: And God gave me a revelation that day.
1: И Бог дал мне в тот день откровение.
0: It's good.
1: Хорошо.
0: To be connected.
1: Быть связанными.
0: With something bigger than yourself.
1: С чем-то, что больше, чем ты сам.
0: Слава Богу. We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: We can lose everything.
1: Мы можем потерять все.
0: But we cannot lose each other.
1: Но мы не можем потерять друг друга.
0: Amen. I need Rasim.
1: Мне нужен Расим.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: I need the body of Christ.
1: Мне нужно тело Христово.
0: You are my friends.
1: Вы мои друзья.
0: And I love you very much.
1: И я очень сильно
0: you
1: вас
0: are the
1: люблю.
0: Blessings in my
1: вы
0: life.
1: Самые лучшие, что
0: I
1: есть в моей жизни.
0: I have nothing else to live for. Praise God.
1: Слава
0: Let's
1: Богу.
0: Stand up, everybody.
1: Давайте мы встанем.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Let's lift our hands to
1: Давайте
0: the Lord
1: мы
0: right
1: поднимем
0: now.
1: Руки Господу сейчас.
0: And just praise Him for a while.
1: И будем славить Его.
0: Thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь.
0: For the power of the Spirit this morning.
1: За силу в духе в это утро.
0: I thank you for the body of Christ.
1: Спасибо за тело Христово.
0: I thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь.
0: That you have called us together.
1: За то, что ты призвал нас
0: we
1: быть
0: have a
1: вместе.
0: Calling
1: У нас есть призвание.
0: To love the whole body of Christ.
1: Любить все тело Христово.
0: We have a calling.
1: У нас есть призвание.
0: To stand together.
1: Стоять вместе.
0: In the Spirit, Lord.
1: В духе, Господь.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: For the body of Christ.
1: За тело Христово.
0: For the body that you have put together.
1: За тело, которое ты
0: of believers.
1: Создал вместе.
0: From
1: тело
0: different
1: верующих.
0: Denominations.
1: Из разных деноминаций.
0: From different places.
1: Из разных мест.
0: I thank you for every person.
1: Спасибо за каждого человека.
0: In this room this morning.
1: В этом зале сегодня.
0: Thank you, Lord, for they are very important.
1: Спасибо, Господь, что каждый из нас важен.
0: They work together.
1: Они работают вместе.
0: They go together.
1: Они идут вместе.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Корабарама шакадаламанда даламанда. Oh Lord, I pray.
1: Господь, я
0: for
1: молюсь.
0: All the people of God here.
1: За всех людей Божьих
0: Father,
1: здесь.
0: We love the whole body of Christ.
1: Отец, мы любим все тело Христово.
0: We love the body of Christ.
1: Мы любим тело Христово.
0: We love the believers.
1: Мы любим верующих.
0: We love everybody.
1: Мы любим всех.
0: Who loves you, Lord?
1: Кто любит тебя, Господь?
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Oh, Father.
1: Отец.
0: We believe.
1: Мы верим.
0: We believe.
1: Мы верим.
0: We are one body.
1: Что мы одно тело.
0: Jesus, you prayed.
1: Иисус, ты молился.
0: That we all be one.
1: Чтобы все мы были едины.
0: We pray for that.
1: И мы молимся
0: that
1: за
0: we
1: это.
0: All be one.
1: Чтобы все мы были едины.
0: Thank you for fellowship.
1: Спасибо за общение.
0: With other people.
1: С другими людьми.
0: Thank you for fellowship.
1: Спасибо за общение.
0: Thank you for we are killing. Enmity.
1: За то, что мы убиваем вражду в теле Христовом.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: We pray for unity of the believers of Baku.
1: Мы молимся за единство верующих в Баку.
0: We pray right now.
1: Мы молимся сейчас.
0: That you will raise up.
1: Чтобы ты поднял.
0: You will raise up.
1: Чтобы ты поднял.
0: The body of Christ in Baku.
1: Тело Христово в Баку.
0: Every believer,
1: каждый верующий,
0: together standing together,
1: чтобы стал рядом друг с другом,
0: in this nation,
1: в этой стране,
0: we stand against division.
1: Мы стоим против разделений.
0: Let the division go away.
1: Пусть разделение уйдет.
0: We bind division.
1: Мы связываем разделение.
0: We bind division.
1: Мы связываем разделение.
0: And splits.
1: И расколы.
0: And we proclaim unity in the body of Christ.
1: И мы провозглашаем единство в теле Христовом.
0: In this nation.
1: В этой стране.
0: Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: For the power of God.
1: За силу Божью.
0: For the power of God.
1: За силу Божью.
0: Taking us together.
1: Которая соединяет нас вместе.
0: Taking us together.
1: Соединяющая нас вместе.
0: Taking us together.
1: Соединяет нас вместе.
0: For your kingdom, Lord.
1: Для твоего царства.
0: For your kingdom.
1: Для твоего царства.
0: Oh Lord.
1: Господь.
0: Thank you for every believer.
1: Спасибо за каждого верующего.
0: That lives in Baku.
1: Который живет в Баку.
0: That lives in Azerbaijan.
1: Который живет в Азербайджане.
0: Strengthen them today.
1: Укрепи их сегодня.
0: Strengthen every church in Baku.
1: Поддержи и укрепи каждую церковь в Баку.
0: Oh Lord, I pray.
1: Господь, я молюсь.
0: I pray, Lord.
1: Я молюсь.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Today I want to say to you.
1: Сегодня я хотел бы сказать.
0: I want you to make a declaration today.
1: Я хочу бы сегодня сделать.

0: заявление,
1: that you need the body of Christ.
0: Что вам нужно тело Христово.
1: You need other people.
0: Вам нужны другие люди.
1: We need God, yes.
0: Да, нам нужен Бог.
1: We need the Holy Spirit.
0: Да, нам нужен Святой Дух.
1: But we need each other.
0: Но мы нужны друг другу.
1: We need each other.
0: Нам нужны и другие люди.
1: Have you ever seen the birds flying in the sky?
0: Вы видели, как звезды летают, как птицы вылетают по воздуху?
1: The big birds.
0: Большие птицы.
1: That never fly alone.
0: Они никогда не летают в одиночку.
1: They fly in a formation like that.
0: Они летают вот такой формой.
1: Like a V.
0: Они летают клином.
1: And you know what?
0: И знаешь что?
1: They do that.
0: Они делают это.
1: Because they fly longer.
0: Потому и они летают дальше.
1: And if somebody is tired.
0: Если кто-то из них устал.
1: They all stop.
0: Они все останавливаются
1: and rest and wait for the other one.
0: И ждут друг друга.
1: That's the body of Christ.
0: Это тело Христово.
1: Sometimes you are like me. I was this summer.
0: Иногда вы бываете такими, как я этим летом.
1: I needed somebody.
0: Мне был нужен кто-то,
1: to put his hands around my body.
0: Чтобы он обнял меня.
1: He said, Carl Gustav, keep on going.
0: И сказал, Карл Густав, не останавливайся.
1: Don't give up.
0: Не сдавайся.
1: Everything's going to be well again.
0: Все будет хорошо.
1: It was not a powerful man.
0: Это не был какой-то могучий человек.
1: But it was a person,
0: но это был человек,
1: who refreshed my spirit.
0: Который обновил меня в духе.
1: And I got new strength that day.
0: И в тот день я получил новую силу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: You can be a person like that.
0: Ты можешь стать таким человеком.
1: You can go home and visit somebody who's not been in church for a long time.
0: Ты можешь пойти домой к кому-то, кого уже давно не видно в церкви.
1: You can encourage somebody.
0: И там ободрить кого-то.
1: Maybe didn't come to the cell group for a long time.
0: Может быть, этот человек давно не приходит на ячейку.
1: Hug them and say, you're welcome.
0: Просто обними их и скажи, добро пожаловать, возвращайся.
1: Amen. Every time you see somebody,
0: каждый раз, когда ты видишь кого-то,
1: don't expect something from that person.
0: Не ожидай ничего от этого человека.
1: Give something to that
0: но
1: person.
0: Но дай ему что-то.
1: Слава Богу.
0: Слава
1: I said,
0: Богу.
1: Слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу.
1: Today, this morning,
0: сегодня, этим утром,
1: I think there's an anointing here.
0: Я чувствую, что здесь есть помазание.
1: God is speaking to us.
0: И Бог говорит к нам,
1: we will need each other.
0: Что мы нужны друг другу
1: for the rest of our life.
0: До конца жизни.
1: We will need each other.
0: Мы нуждаемся друг в друге.
1: We cannot make it ourselves.
0: Мы сами не справимся.
1: I'm too weak.
0: Я слишком слаб.
1: I cannot make it without you.
0: Я ничего не сделаю без вас.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: I need the body of Christ.
0: Мне нужно тело Христово.
1: I need my believers.
0: Мне нужны верующие.
1: I need the people of God.
0: Мне нужны люди Божьи.
1: They are the most precious I have.
0: Это самое драгоценное, что у меня есть.
1: My house is wonderful.
0: У меня прекрасный дом.
1: I have a car.
0: У меня есть машина.
1: I have things in my I have clothes.
0: У меня есть одежда.
1: But you know what?
0: Но знаете что?
1: There's nothing like a personal body of Christ.
0: Ничто не сравнится с человеком из тела Христова.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: To meet a person, the eyes are shining, Jesus.
0: Знаешь, встретиться с человеком, у которого в глазах сияет Иисус.
1: They maybe belong to another church.
0: Возможно, он из другой церкви.
1: But I feel the love of them.
0: Но я чувствую любовь.
1: And I love them.
0: И я люблю их.
1: And I have decided.
0: И я решил.
1: I'm gonna love the whole body of Christ.
0: Я буду любить все тело Христово.
1: I'm gonna love every believer.
0: Я буду любить каждого верующего.
1: Every believer is my
0: каждого,
1: brother.
0: Каждый верующий.
1: And my sister.
0: Это мой брат и моя сестра.
1: Today I look at about brothers and sisters.
0: Сегодня я смотрю на моих братьев и сестер.
1: We are together.
0: Мы вместе.
1: For a big cause.
0: Мы вместе ради большой цели. И Бог благословит вас. Благослови вас Бог сегодня. Благослови вас Бог. Спасибо, Иисус. Сегодня мы стоим здесь. Давайте мы будем поклоняться Богу вместе. Будем поклоняться Господу сейчас. Иисус, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя за тело Христово. Спасибо за каждого верующего. Спасибо, Господь. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь.
1: Oh Lord,
0: Господь,
1: we don't want to take away salvation from the world by hating each other.
0: Мы не хотим удалить спасение из этого мира через ненависть друг к другу.
1: Because you said in your word, when the world sees that we're one, they will believe.
0: Потому что ты сказал, что когда мир увидит, что мы едины, они уверуют.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Oh, Rabasagalalamani. Thank you, Jesus, on the cross you killed the enemy.
0: Спасибо за то, что на кресте ты поразил вражду.
1: On the cross you did that.
0: На кресте ты это сделал.
1: You killed enemy between people.
0: Ты убил вражду.
1: And reconciliation came.
0: И пришло примирение.
1: Today I thank you.
0: Сегодня я благодарю тебя.
1: I thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя, Господь.
1: I thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя, Господь.
1: They have devoted themselves.
0: Они посвятили себя.
1: To the ministry of the saints.
0: Служению святым.
1: They have devoted.
0: Они посвятили себя.

0: Make a devotion today.
1: Сделай посвящение сегодня.
0: Be addicted to the body of Christ.
1: Прилепись к телу Христову.
0: Be addicted to the church.
1: Прилепись к телу.
0: The church is not your hobby, it's your life.
1: Церковь это не твой дом, это не твое хобби, это твоя жизнь.
0: This is your home.
1: Это твой дом.
0: This is your spiritual home.
1: Это твой духовный дом.
0: Every believer needs a home.
1: Каждому верующему нужен дом.
0: I'm so glad.
1: И я так рад.
0: Of Stephanos, Fortunatus, and Achaios.
1: За Стефана, Ахаика и Фортуната.
0: But was lacking on your part day supply.
1: Потому что они восполнили недостатки.
0: They went in and helped, but nobody helped.
1: Они шли и помогали тогда, когда никто другой не помогал.
0: For they refreshed my spirit.
1: Они обновили мой дух.
0: Hallelujah. They refreshed the apostle.
1: Они успокоили, обновили апостола.
0: Wow. All of us need refreshment sometimes.
1: Всем нам периодически нужно освежение.
0: I need it.
1: Мне это нужно.
0: Probably you need it too.
1: Вероятно, и вам тоже.
0: Amen. So I want you right now to stay forth and to pray for me.
1: И сейчас я хотел бы, чтобы вы помолились за меня.
0: Pray for me.
1: Молитесь за меня.
0: I need your prayer.
1: Мне нужна ваша молитва.
0: I will pray for you.
1: Я буду молиться за вас.
0: But please pray for
1: Но,
0: me.
1: Но, пожалуйста,
0: now.
1: Молитесь за меня.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо.
0: Oh. Oh. Oh. But Racine, take the mic. Pray. Hallelujah. Just pray. You need to pray.
2: Аллилуйя, во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец наш Небесный. Мы поднимаем пред Тобой Твоего слугу, Господь. И мы молимся во имя Иисуса Христа из Назарета о освежении, Господь, о крепости в Его жизни, о силе, которую Ты посылаешь, Господь, для нас. Ту же силу пошли Ему, Господь, для того, чтобы Он мог более послужить Тебе и народу Твоему святому, Отец наш Небесный, по всему лицу земли, Господь. И мы благословляем нашего брата, и нашего духовного Отца, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, мы благодарим Тебя, Господь, за Карла Густава. Мы благодарим Тебя, и мы благословляем Карла Густава. И весь народ скажет.
0: Аминь.
2: И весь народ скажет.
0: Аминь.
2: И весь народ скажет.
0: Put your hands on your neighbor right now.
1: Возложите сейчас руки на своих
0: соседей. And start to pray for your neighbor.
1: И начните молиться за
0: ближнего. Refresh your neighbors.
1: Просто придет освежение к ним.
0: If you have a need, tell your neighbor.
1: Если есть какая-то нужда у вас особая, скажите своему
0: ближнему. And start to pray for your neighbor right now.
1: И молите друг за друга.
0: Tell your neighbor if you have a need.
1: Скажите своему соседу, если есть у вас нужда.
0: Everybody start to pray right now.
1: И намолитесь сейчас все.
0: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
1: Во имя Иисуса.

Когда я начал изучать людей в нашей церкви, то заметил, что у нас было много человек в разных группах, включая лидеров, которые не укоренились в Боге. У них не было посвящения Слову, Богу и хождению с Ним. И так у них не было корня в Боге. Я спросил себя, почему эти люди продолжают ходить в церковь, если у них нет корня в Господе? Я наблюдал и изучал это. Что же заставляет их возвращаться в церковь? К чему они прикреплены? Что удерживало их в церкви? Потому что, согласно нашим наблюдениям за людьми, беседами с ним, нашим вопросам к одним людям, а других, нам стало ясно, что многие из этих проблем могли бы уйти и не составлять такую трагедию, которую они представляли собой, если бы эти люди укоренились в Боге. И я обнаружил, что большинство тех, кто не имел корня в Боге, держались за церковь не посредством укоренения в Боге, а за соломинку, соединяющую их с другими людьми. Они приходили в церковь с большой длинной невидимой соломинкой. Они опускали эту соломинку друг другу в жизнь и высасывали друг из друга все соки. Они опустошали друг друга, забирая то, чего у Бога было более чем достаточно. Но так как они не были укоренены в Нем, они строили отношения на зависимости друг от друга. Таким образом, люди опустошают друг друга и остаются в церкви ради людей, ради того, что они могут друг другу предложить. Я понял, что это неправильно. Я чувствовал, что это неправильно. Это высасывание сил через соломинку. Я ощущал миллион соломинок, направленных на меня, большую часть времени. Это были требования, то, как проходили разговоры, ответственность за проблемы. Почему-то я всегда оказывался виноватым в проблемах, и я должен был все поставить на место и исправить. Один раз мне позвонила женщина из нашей церкви в 3 часа ночи. Она была одной из тех, кто имел самую большую соломинку. У нее была огромная соломина. В 3 часа ночи зазвонил телефон. Знаете, что когда телефон звонит в 3 часа ночи, это ужасно. Всегда кажется, что он звонит громче. Мой телефон больше не стоит в моей кровати, потому что он чуть не довел меня до инфаркта, когда зазвонил. Как пастор, вы понимаете, что если вам звонят в 3 часа ночи, обычно это не для того, чтобы поделиться радостной вестью, правда? Поэтому я проснулся в испуге, взял трубку и слышу женский голос. Алло, алло. Пастор, это вы? Да, кто еще? Я сказал, это вы, и назвал ее по имени. Она сказала, да. Я спросил, а зачем вы мне звоните в такой час? Она ответила, вы должны приехать ко мне домой прямо сейчас. В моем доме демоническое присутствие. Мы сидим тут с мужем, и у нас тут демоническое присутствие. Мы его чувствуем. Мы его ощущаем уже примерно час. Мы оба очень напуганы. На тот момент я все еще размышлял обо всем этом сам в себе. Я еще ничего никому не объявил об этом. Я работал с некоторыми членами команды, они постоянно пребывали. У людей нет корня в Боге. Люди упускают соломинки и высасывают все соки жизни друг из друга. А теперь эта женщина запустила у меня свою соломинку по телефону в 3 часа ночи. Приезжайте, приезжайте, прямо сейчас. У нас демоническое присутствие в доме. Я больше не мог сдержаться и ясно ей сказал. Вы что думаете, что это охотники за привидениями? Я сказал, это что, вам охотники за привидениями? Я не охотник за привидениями. Я лежу в кровати со своей женой и семьей. Я не собираюсь, я повторю, я не собираюсь ехать к вам домой. Она сказала, ничего подобного в жизни я никогда не слышала. Это неприлично. И что, по вашему мнению, мне теперь делать? Я сказал, считаю, что вы должны сами выгнать демоническое присутствие из вашего дома. Она сказала, «Чего? Что? Кто? Я? Я? Я, исполненная Духом, помазанная, выступающая против дьявола, спасенная 25 лет назад, верующая в Библию, взросшенная в хорошей церкви, христианка? Кто? Я? Это мне надо самой сделать?» Я сказал, да. Она спрашивает, а что мне сказать? Как будто есть какой-то специальный сценарий.
Я подумал, что мне ответить? Этот разговор. Я что, в тумане каком-то? Я сказал, скажите, выйди из моего дома во имя Иисуса. Попробуйте это. Знаете, что она мне сказала? Она сказала, а как вы думаете, это сработает? Я сказал, послушайте, если это не сработает, то мы с вами оба будем в беде. Потому что если Иисусу не удастся выгнать это присутствие, я думаю, мне самому не стоит вылезать из-под одеяла. Потому что то, что у вас в доме, больше, чем мы с вами. Последней каплей стала очередная пара, которая хотела уйти из нашей церкви. Они сказали мне, в этой церкви нет жизни, мы уходим. Как пастора меня научили, что когда люди хотят уйти из вашей церкви, вам следует сесть с ними и спросить их, почему они хотят уйти. Самая глупая вещь, которую мне когда-либо приходилось слышать, потому что я обнаружил, что если вы спросите людей, почему они хотят уйти из церкви, они вам ответят на этот вопрос. Ничего не упустят. И у нас есть такие заключительные собеседования. Знаете, не очень мудро спрашивать тех, кто уже не является частью вас, о том, что мы делаем неправильно. Они не собираются оставаться и помочь вам исправить положение. Даже если они укажут вам на проблему, они не собираются оставаться и исправлять ее. Они решили уйти. Когда вы разрываете отношения, дружеские связи, какую-то ситуацию, вы обычно говорите такие вещи, которые никогда не упомянули бы, если бы решили остаться и исправить положение дел. И вот представьте себе меня. Я шатаюсь на ногах от ударов людей. Они всю жизнь из меня выбивают, когда говорят о том, что у нас в церкви не в порядке. Что со мной не так, и что у меня в семье не так, что не так в моем стиле лидера. Вот это не так, и вот это не так. Некоторые из этих людей ни слова не сказали за все годы пребывания в церкви, и вдруг они стали такими красноречивыми, когда начали говорить о том, что у нас в церкви не так. В один из таких дней, когда кто-то решил уйти из церкви и высказал все о том, что у нас не так, а это были люди, которых мы любили и которым помогали, я помню, у меня был момент ясности. И я сказал Богу, «Господь, не может быть, чтобы это было правильно». Наша церковь была ячеечной. Все члены церкви в теории должны были принадлежать к домашней группе. Поэтому у нас были малые группы по всему городу. На тот момент в церкви было примерно 400 человек. Я хотел, чтобы новые изменения повлияли на само ДНК церкви, чтобы мы стали совершенной другой церковью. У нас был очень контролирующий стиль руководства церкви. Я вырос в таком стиле, и я думаю, ответственен за то, что передал это дальше жизни церкви, которой мы были на тот момент. Поэтому мы пытались уйти от такого контроля к стилю руководства, где лидеры помогают людям самим встать на ноги и делать то, что нужно делать. Где лидеры верят в людей, любят их, позволяют им полностью раскрывать свой потенциал, помогают найти те таланты, которые Бог не вложил, просто создавали такую атмосферу. Это звучит прекрасно, может быть очень опасно. Это классно, но немного пугает. Но нам нужно было такое веселье и такой страх нашей церкви. Мы ободряли людей, и они начали принимать участие в разных служениях. Произошло следующее. Люди перестали посещать домашние группы. Лидеры домашних групп приходили ко мне и жаловались. Я сказал им, слушайте, все эти люди несут служение. Просто дайте им делать то, что им нравится. Посещать те группы, которые им нравятся, и давайте просто пойдем дальше. Тогда это все утихло, и мы пошли дальше. Потом ко мне снова пришли лидеры домашней группы и сказали, кроме тех людей, которые несут служение церкви, есть и другие, которые не посещают домашние группы. А мы научены, что в среду или в четверг, на следующий день после собрания домашней группы, на которую они не пришли, мы им звоним и говорим, где вы были? Нам не хватало вчера, у вас все в порядке. А потом в воскресенье они наблюдали, были ли все 12-20 членов малой группы на собрании. Если их не было, они тогда отмечали, кого не было, и потом звонили им в воскресенье и во вторник и говорили, где вы были в воскресенье, мы скучали по вам. Когда же лидеры домашней группы поняли, что я хочу теперь по-другому вести церковь, они сказали мне, «О, это нам нравится». Мы так устали бегать за этими людьми, потому что у них нет желания. Ты говоришь, что тебе надоело это делать, и нам тоже хочется делать что-то другое, как те люди, которые начали нести служение. Но мы, как пристегнутые на этом месте, мы пытаемся догнать всех тех, кто не ходит на собрание.
Я сказал, что хочу сделать объявление всем лидерам домашних групп. Я помню тот вечер, когда сделал объявление. Я сказал, освобождаю вас от обязанности звонить людям. Наступила тишина, словно не говорили мне этим. Это смешно, это хорошая шутка. Ясно. А что ты нам скажешь серьезного? Но я сказал, нет, я не шучу. И я не говорю сейчас о людях, которые больны, пропустили собрание по какой-то серьезной причине, нуждаются в заботе и общении. Нет, я говорю о людях, которые знают, где собирается домашняя группа, где проходят церковные собрания и не приходят на них. Они не только не приходят, но сидят дома у телефона и ждут, когда вы им позвоните, чтобы убедить их, что в этой церкви есть любовь. Они как бы ищут внимание, мне никто не позвонил. Я ходил в эту группу 2 года, меня вчера не было, и мне никто не позвонил. Вообще-то я не был на собрании в воскресенье, и опять мне никто не позвонил. В этой церкви нет ни любви, ни заботы. Никто мне не позвонил. Я сказал лидерам, таким людям больше не звоните. Когда они поняли, что я не шучу, они вдруг рассмеялись нервным смехом. Свобода пришла в церковь, когда все эти лидеры получили освобождение от тех людей, которые хотят, чтобы вы за ними гонялись. Им нравится внимание, они видят вашу гонку за ними как подтверждение своей ценности, что вы по ним скучали. Знаете, таким людям, которые не идут в церковь, потому что не хотят, но ожидают звонка со словами «Мы скучали по вам», я хочу сказать, мы вовсе не скучаем по вам. Это вы должны скучать по нам, потому что пропустили собрание в церкви, общение с Богом и с нами, с семьей. Вы пропустили слово, поклонение, хвалу. Вы все это пропустили. А вот мы по вам не скучали. Я сказал им, что лучше было бы, если бы лидеры начали звонить тем, кто на собрании был. Я так рад был видеть тебя на собрании вчера. Я рад, что ты растешь, что у тебя все хорошо в браке. Правда, было хорошо в Доме Божьем, и поклонение было классным. Проповедник хорошо проповедовал, и тебе понравилась та новая песня. Я был рад видеть твоих детей. Я был рад видеть, что ты здоров. Я был рад видеть, как ты общаешься с другими и растешь. Зачем нам расточать наши ресурсы? Зачем нам просить наших лидеров делать то, чего они никогда и не мечтали бы делать в любой другой области жизни? Зачем нам просить их звонить людям, которые каждый день проезжают мимо церкви? И они ведь не забыли, где церковь находится. Они просто не хотят там быть, но они хотят, чтобы вы им сказали, что вы по ним скучали. Это извращение, это издевательство. Послушайте. Теперь все лидеры свободны от гонки за этими беглецами. Лидеры домашней группы стали мне говорить. Ты в жизни угадаешь, что теперь происходит. Я спросил, а что происходит? Все те, кому мы больше не звоним, начали посещать домашние группы. Все те, кому мы больше не звоним, начали посещать домашние группы. Вот это дела. Я подумал, что это нас кое-чему научило о людях. Я понял, до меня вообще-то медленно доходит, но когда дойдет, то дойдет по-настоящему. Каждый из тех, за кого мы сражались, чтобы они остались, ушли из церкви. А все те, кого мы не пытались удержать,

Те люди, которые следили за новообращенными, за теми, кто получил спасение, или те, кто посвящал себя воскресенье, и потом нужно было за ними следить. Проследить. Скажите все, проследить. Это не библейский термин. Я не знаю, откуда мы его взяли. Я думал, что это слово в Библии. И мы делаем всякую всячину, которая и подразумевается под словом «проследить». И я увидел, что те люди, которые этим занимались, тоже какой-то мере бегали за теми, кто в воскресенье поднял руку, дал имя и адрес, а когда им пытаются служить, они ведут себя словно и знать ничего об этом не желают. Или же они начинают водить нас за нос, начинают играть с нашим расписанием и временем. Они гоняются за такими людьми, а ведь они просто посвятили себя всего несколько дней назад. Я посмотрел на эту команду и сказал им, «Знаете, я не уверен, что мы с самого начала учим этих людей правильному пониманию того, как церковь работает. Я думаю, что если мы будем гоняться за ними, а через 6 месяцев перестанем, они подумают, что в этой церкви нет любви. Потому что мы убедили их в том, что церкви их балуют, за ними ходят, благословляют, молятся за них, гоняются за ними, перевозим вас с места на место, помогаем вам, мы готовы сделать для вас все, а потом мы вдруг перестаем за ними ходить, и у них наступает кризис отверженности. Меня бросили, меня больше не любят, они просто притворялись, чтобы я остался в церкви. Но на самом деле в этой церкви нет настоящей любви и интереса во мне. А все это потому, что мы не даем им укорениться в Боге и не интересуемся, насколько серьезно они посвятили себя этому делу. Мы просто сами начинаем проявлять посвящение Богу вместо тебя. Мы берем тебя на руки, балуем, гладим по головке и не знаем, хочешь ты этого или нет. Ты сам. Кто-то из вас знает об этом от ваших подростков. Они ходили в церковь вместе с вами, потому что они должны были. Они садились в машину и ехали с вами. Но приходит время, такой возраст, когда вам следует отпустить их, чтобы узнать, делают они это, потому что папа с мамой их заставляют, или же они сами заинтересованы в этом. Это может быть очень неспокойным периодом, но мы должны позволить нашим детям решить этот вопрос самим. Ведь каждое поколение должно само искать Бога. Я помню, как читал Слово Божие перед тем, как мог делиться всеми этими идеями и думал, «Господь, а это точно не ересь? Мне трудно размышлять об идее следить за другими. Я верю, что мы несем ответственность за то, чтобы строить отношения с людьми, рассказывать им о том, чем мы занимаемся, рассказать им о тех программах, которые у нас есть, о нашем основании». Вся эта ответственность лежит на нас, поэтому мы выполняем это. Но мы и многие из вас делали намного больше. Иногда мы настолько сильно желаем, чтобы люди присоединились к церкви, мы так сильно хотим видеть рост, что мы перегибаем палку и не знаем, что удерживал вас здесь, я или вы сами. Но все те, кому мы не дали время решить этот вопрос для себя, встанут перед судом. Я все-таки хочу сказать, что не нашел этой идеи контролировать людей в Библии. В Библии, насколько я знаю, люди следовали за Иисусом. Он не следовал за ними. И я подумал, это неправильный процесс. Иисус просто говорил, «Иди и следуй за мной». Он не говорил «следуй за мной, потому что...» «Позволь мне убедить тебя, вдохновить, доказать тебе, заманить, украсить все, напомнить, помочь тебе каждый раз приходи. Я вышлю тебе имейл, позвоню по телефону, вышлю тебе лидера домашней группы». Он просто сказал «следуй за мной» и пошел. Некоторые люди говорили ему «мы бы последовали за тобой, но мне надо попрощаться с семьей, навести порядок, похоронить родителей». А он отвечал «тогда до свидания». Он именно так и говорил. Он говорил, что когда ты вернешься после того, как наведешь порядок, меня уже здесь не будет. Потому что он сказал, я не буду стоять здесь и убеждать вас в том, что вам нужно идти за мной, несмотря на домашние заботы. Я такого делать не буду. Он просто сказал, иди за мной. И он ждал, пока его слова возьмут людей за сердце, заставив оставить все остальное и пойти за ним. Он давал людям время. Он не задерживался, чтобы узнать, приняли ли люди решение в его пользу. Он просто говорил, иди за мной, и проходил дальше. Если бы такое понятие, как проследить за новообращенным, было в Библии, его можно было бы найти во второй главе Деяний. 3000 человек нуждаются в том, чтобы за ними проследили. Если бы Бог хотел нас научить такой модели служения, мы нашли бы ее описание здесь. Потому что это не один человек, и не два.

Это огромная группа людей, которым церковь могла бы уделить организованное внимание. Значит, если такое понятие существует, его можно было бы найти во второй главе Деяний. Я не могу этого там найти. Я скажу вам, почему я этого там не нашел. Потому что они сами постоянно пребывали. Эти люди не нуждались в том, чтобы кто-то за ними следил.

0: из TVN, из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best

0: talking about. What you got is love. Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук. Я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah,

Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень не часто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? Да, конечно. Ты шутишь, как всегда. Ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы. Они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее. В них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге, и натолкнешься на них, и я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая, и я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой

Новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно, очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми, и, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь... Это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, «Это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай». И Он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же, или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе, как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы... «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли? Приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли? Или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что...
Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винци был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда мы не ходили, когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я был должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми. Потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном, младшим, о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус.
Он сказал, что он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Петр, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шамброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шамброк.

Рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг, спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам, «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает, «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает, «А где же жертва?» И Авраам отвечает, «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!»
Ангел сказал: «Не поднимай руки

твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы, они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в него, он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его. Но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был
в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных
шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни, и они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот, вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара и нету воды? И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там. И они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал: «Нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция». Я сказал: «Конечно, я пойду, буду держать». Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил у меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно». Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына
ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал Своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет, Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, а
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

наука. И более того, для того, чтобы лечиться этим методом, нужна вера, так как наука уже опровергла этот метод. Но во что именно нужно верить? Гомеопатия – псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным». Есть три теории, на которых гомеопаты основывают действие своих лекарственных средств. Лекарственных в кавычках, так как не доказано, что они имеют терапевтический эффект. В основе гомеопатии лежит известная с древних времен виталистическая философия, предполагающая наличие в организме человека жизненной силы, от которой зависят все происходящие в нем процессы. Еще в гомеопатии терапевтический эффект связывался с духом лекарства. Однако в дальнейшем, вследствие развития химии и физики, классическая медицина сильно обогнала гомеопатию, оставшуюся на старых позициях, которым за более чем за 200 лет не нашлось подлинного научного объяснения. Виталистическая энергия, которая используется в гомеопатии, это энергия прана, или ци, или чи. И данная энергия представляет различных божеств, так как, согласно учению, является частью этих божеств. Эту энергию описывает йог Юрий Бхарат следующим образом. Другими словами, прана – это само воплощение блаженства. Она не подвержена упадку или умалению, она бессмертна. Так гласит учение. Эти качества принадлежат только брахману, а не пране, как ее понимают в обычном смысле этого слова. Прана – это только символ, чтобы вызвать в уме образ брахмана, а не что-либо другое. Кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Владимир Решетов, утверждает, что формально гомеопатические препараты можно считать идоложертвенными, так как это своего рода поклонение духу лекарства. И он считает гомеопатию безусловно вредной, так как она сеет мистический взгляд на мир, размывает сознание. В качестве лечебной субстанции врачи-гомеопаты используют специально приготовленную воду, этиловый спирт или сахар, то есть, по сути, заговоренные продукты. Гомеопатия поэтому является просто примитивной магией, где в качестве тайного имени призываемого духа лекарства служит латинское название соответствующего вещества. Эта точка зрения была поддержана в докладе настоятеля собора святого Александра Невского в Новосибирске, протоиереем Александром Новопашиным. По его сведениям, научный эффект применения гомеопатических препаратов не доказан. Должных исследований не проводилось. Ссылаясь на ряд публикаций, отец Александр настаивал на том, что гомеопатия связана с астрологией, оккультизмом, агни-йогой, влиянием космических энергий и так далее. Некоторые гомеопаты утверждают, что действие гомеопатических средств при высоких разведениях лишь усиливается, объясняя это тем, что вода обладает памятью, осуществляющей передачу биологической информации. Но современные научные данные о физико-химических свойствах воды и растворов исключают возможность существования памяти воды. Гипотеза о существовании памяти воды не подтверждена проводившимися исследованиями. Автор идеи памяти воды Эмота утверждал, что вода – это план нашей реальности, и что эмоциональные энергии и вибрации могут изменить ее физическую структуру. Он утверждал, что вода, подвергнутая воздействию позитивной речи и мыслей, создает визуально приятные кристаллы льда, а негативные намерения приводят к образованию уродливых ледяных образований. Алексей Фалиев, кандидат технических наук, в своей статье «Мошенничество на нашем здоровье» утверждает, что Масару Эмота не публикует результатов своей работы в научной печати, а это является обязательным требованием к человеку, называющему себя ученым. Более того, как отмечается в статье, Эмота не имеет естественного научного образования. Первое – его образование по специальности «Международные отношения», а второе – докторская степень по альтернативной медицине. Он продолжает. На основе псевдонаучных спекуляций
Эмота Масару активно создает новое

планетарное религиозное движение, религию Хадо. При этом он не забывает и самого себя, активно рекламируя и продавая собственную продукцию – бутылочки с правильной водой, книги о воде, фотографии воды, песни воды, графины для воды и так далее. Алексей Паевский – научный журналист. Будучи в должности заместителя редактора отдела науки интернет-издания «Газета.ру», в статье, посвященной фильму «Великая тайна воды», критикует Эмота. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду. Ганиман взял за единицу разбавления воды 1,99, обозначив это значение латинской буквой С. Популярная норма гомеопатических препаратов – это 2C или даже 3C. Современные исследователи знают, что при таком разбавлении маловероятно, что молекула разбавляемого вещества вообще не исчезнет. То есть само лекарство не окажется совершенно нейтральной водой или мелом. Всемирная организация здравоохранения считает опасным доверять лечению инфекционных заболеваний гомеопатическим средствам, в том числе лечить ВИЧ, малярию и туберкулез. Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии официально заявил, что гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой. В меморандуме изложены рекомендации, направленные на исключение гомеопатии из системы российского здравоохранения. В рамках меморандума комиссия предложила Министерству здравоохранения Российской Федерации исключить медицинское употребление гомеопатии в муниципальных и государственных лечебных учреждениях, а также рекомендовала аптекам не продавать гомеопатические лекарственные препараты. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН заявила, потенциальный вред гомеопатического лечения возможен в тех случаях, когда пациент отказывается от эффективной медицинской помощи в пользу гомеопатического лечения, потенциально увеличивая риск развития нежелательных исходов заболевания, которые в противном случае могли бы быть предотвращены с помощью своевременного традиционного медицинского вмешательства. Помимо воды в целительстве используются камни или кристаллы. В англоязычном мире исцеление кристаллами тесно связано с духовным движением New Age. Практикующие исцеление кристаллами утверждают, что определенные физические свойства, такие как форма, цвет и отметины, определяют болезни, которые камень может излечивать. В 1999 году исследователи Френч и Уильямс провели исследование с целью изучения силы кристаллов по сравнению с плацебо. 80 добровольцам было предложено промедитировать либо с кристаллом кварца, либо с камнем плацебо, который был неотличим от кварца. Многие участники сообщили, что ощущали типичные эффекты кристаллов. Однако это происходило независимо от того, были ли кристаллы настоящими или плацебо. В 2001 году Кристофер Френч, глава исследовательского отдела аномалистической психологии в Лондонском университете, и его коллеги из колледжа Goldsmiths рассказали о своем исследовании исцеления кристаллами и сделали заключение, написав следующее. Нет никаких доказательств того, что исцеление кристаллами работает сверх эффекта плацебо. Помимо воды и кристаллов, в псевдонаучном лечении используются пирамиды. Энергетические пирамиды New Age и эзотерики называются, так сказать, на сооружение в форме пирамиды, которые якобы являются преобразователем или накопителем некой неведомой биоэнергии. Современная наука считает это утверждение псевдонаучным. Следующее заметное печатное упоминание об особых свойствах пирамиды было зафиксировано в патенте за номером 91304, выданном в 1952 году жителю Праги Карлу Дрбалу, отделом патентов и изобретений Республики Чехословакии. В этом патенте утверждается, что оставленное внутри пирамиды лезвие на сутки для бритвы самозатачивается.
В интервью газете «АИФ Здоровье» Эдуард Павлович Кругляков, российский физик, сказал следующее. Если не ошибаюсь, много лет назад один чешский инженер 1 апреля, что знаково, опубликовал статью про уникальные свойства пирамид. При проверке патента в открытых источниках можно увидеть на его последней странице знак, такой же, как на реверсе купюры $1 США. Незаконченная пирамида, на вершине которой всевидящее око и надписи сверху и снизу, которые интерпретируются как масонские знаки любителями теории заговора. Это наводит на мысль о том, что либо сам автор изобретения увлекался конспирологией и маргинальными научными теориями, либо весь патент является фейком. Концепция того, что лезвия могут самозатачиваться просто от нахождения в такой пирамиде, логически не имеет никакого разумного объяснения. В книге пророка Иезекииля написано: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». В книге пророка Аввакума во 2 главе также написано: «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню, пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». В книге «Деяния» 17 главе также указано: «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам научной фармотерапии. А вода, как уже доказала наука, не обладает биологической памятью. А если верить гомеопатам, то лечащей силой в этих лекарствах, дозы которых ничтожно малы для организма, являются не сами лекарства, а дух или жизненная сила. То есть, по сути, гомеопатия является примитивной магией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь программа «Иначе говоря». Что такое амбиции? Вот первый вопрос нашей сегодняшней встречи, потому что мы говорим именно об этом интересном явлении. И потом мы коснемся и разных еще вопросов, связанных с этим определением. Но вначале давайте попробуем его понять. У нас традиционно программы начинаются с того, что мы пытаемся понять, что такое вот главное слово, ключевое слово программы, что значит. Итак, амбиции. Что это такое? Как вы считаете? То есть ли у вас личное мнение о том, что это такое? Вот, может, свое, собственно, определение, там, я не знаю. Мария, пожалуйста.
1: Ну, мне, конечно, сложно дать так словарную справку. Мне кажется, амбиции — это некоторый симбиоз наших желаний

0: мнение о себе, что я достоин вот, занимать такое-то положение в обществе, добиться таких-то вот успехов, а, у меня есть для этого способности, таланты, и ниже себя я не ставлю. И могу эти планку постоянно повышать, потому что я считаю, что ну, у человека есть способности, и он может достичь самого высшего результата. То есть желание плюс хорошая самооценка.
1: Желание, плюс, желание чего-то достичь плюс хорошая самооценка в комплексе — это амбиция. Может, кто-то добавить что-то хочет? А вообще, это, да, вы с такой положительной, положительным, в положительном ключе говорите об амбициях, а может быть, кто-то наоборот считает, что это что-то плохое, может, что это негативную какую-то окраску несет это слово? Или это действительно это только вот... Только одно хорошее можно об этом сказать. Богдан, вот как ты думаешь?
2: Я не знаю, нет, наверное... Ну, амбиции, я думаю, не несут ничего негативного, если у тебя хорошие цели и хорошие желания. Угу. Вот, в будущем. Ну, а сами по себе, я думаю, ничего негативного тут нету.
1: Вот, вы знаете, вот это интересно. Вот очень интересно заметить, что на сегодняшний день амбиции воспринимаются исключительно в положительном духе. Юля, вы хотите что-то добавить? Или
3: да,
1: я не правильно?
3: Да, я хотела добавить, да, что амбиции могут настолько быть как бы высокими, да, чтобы не замечать потребности других людей, например, что и переступая по головам, да, добиваться этих амбиций.
1: То есть это уже завышенные какие-то амбиции?
3: Ну, не то, что завышенные, например, я хочу быть там каким-то главным там директором нашей там фирмы какой-то там или еще неважно, и пытаешься вот все делать в негативной форме, чтобы добиться этого.
1: Идешь по головам?
3: Да. И вот это вот эта амбиция, кого-то, она может затмевать человеческие как бы, ну, моральные качества там, или как-то вообще отношения портить даже. Но главное добиться вот этих амбиций. То есть в зависимости, насколько они для вас ценны. То есть если это прям вот поверх всех остальных людей, то эта амбиция очень как бы страшная, я считаю. А если это просто вот для своего развития, да, как бы уважая окружающий мир и все вокруг, то как бы нормально можно добиться всего честным путем и никого не унижая, там, не подавляя.
0: А если, допустим, очень хорошие цели и вполне все благородно выглядит, просто у другого человека точно такие же прекрасные цели и из таких же благородных побуждений.
1: У вас одинаковые очень благородные амбиции, которые заканчиваются на одном кожаном кресле. Что ж тогда делать? Ну-ну.
0: То есть, что делать, когда амбиции пересекаются? Тем более, что существует такое мнение, исследование, что современное поколение, вот, наверное, к которому все относимся, оно очень амбициозное. Если наши родители хотели иметь там, ну, не знаю, хорошую зарплату, достигая ее честным трудом, то сейчас молодежь как-то очень сразу хочет быть директорами и сидеть в хорошем кожаном кресле. Или там рассуждение вплоть до того, что я бы мог быть президентом, но не уверен, что эта работа мне понравится. То есть, ну, сейчас поколение очень амбициозное, соответственно, все друг на друга очень так нахлёст идут.
1: Да, вы говорите об амбициях именно вот уже в таком каком-то немножко негативном оттенке, да, то есть, о том, делятся ли амбиции на завышенные, нормальные, заниженные, мы сейчас еще как бы поговорим, но вот именно о самом понятии. Это феномен. Слова живут, то есть слова живут своей жизнью, оказывается. Совсем недавно, оказывается, действительно было совсем недавно, когда слово «амбиция» во всех ведущих языках мира имело очень негативную окраску. Это само слово «амбиция», это латинское слово «амбицио», переводится прямое значение «хождение вокруг», «обхаживание», «обхождение». Синонимы этого слова «тщеславие», «честолюбие», суетность. И вот есть такой портал «Культура письменной речи». И там отмечается, что несмотря на то, что изначально в латинском языке слово «амбиция» имеет сугубо негативную окраску, на сегодняшний день амбиции, слово «амбиция» приобрело позитивную окраску. Это феномен. И мы сейчас с вами это только что в целом-то и доказали, потому что первая наша реакция на мой вопрос, что такое амбиция, была очень положительная. Как так? Амбиция — это хорошо, это цели, это достижения. А оригинальное значение этого слова — это обхождение, обхаживание, другими словами, амбициозного человека еще совсем недавно называли амбициозным человеком того, кто хотел, чтобы его, за ним, чтобы, так скажем, ухаживали. Чтобы, ну, так, прислушивались всегда к его мнению, строго с ним соглашались, чтобы подчеркивали все его достоинства и так далее. Вот это вот обхаживание воспринялось как что-то негативное. Вот, в каких словах, в каких языках? Латинский, польский, украинский, немецкий, английский, наконец, в русском языке слово «амбиции» имело очень негативную окраску. Когда мы берем старые словари русского языка, то синонимами приводятся такие слова: спесивость, чванство, властолюбие, обостренное чувство собственного достоинства, то, о чем я вот только что говорил, когда человек просто обожает, когда за ним ухаживают. И речь идет не только о девушках, а как воспринимали амбициозного молодого человека как того, который любит, чтобы за ним ухаживали. Гонор, спесь, апломб, зазнайство. Ну вот, а со временем амбиции приобрели позитивную окраску. И нам еще с вами предстоит ответить на вопрос, как же нам все-таки отнестись к амбициям, как же нам все-таки отнестись к этому понятию, к амбициям в нашей жизни. Но вначале хотел задать другой вопрос. Вот такие вот амбиции в негативном ключе, да пусть даже и в положительном, а вообще откуда они берутся в человеке, амбиции? То есть ты рождаешься с амбициями? Родился, все, мне цель стать космонавтом, президентом там, или еще кем-то. Откуда берутся амбиции у человека? Какова их природа? Что вы думаете?
0: Мне кажется, все идет от воспитания. С детства родители в нас закладывают, что ты должен хорошо учиться, чтобы у тебя была хорошая работа. Mm-hmm. Ты же не хочешь быть вот как там кто-то вот на улице, там, не имеет ни денег и вид недостойный.
1: Так, а что же там плохого-то?
0: Ну, там, допустим,
1: мне старший брат всегда говорил: не будешь меня слушаться, будешь как вот этот дядя.
0: Ну, да. То есть получается, что да, в нас закладывают изначально стремление к успеху в жизни.
1: Но это разве плохо?
0: Ну, это закладывает нашу амбициозность, это неплохо.
1: То есть формируется амбициозность таким образом. А кто еще как думает? Юля, что ты думаешь об этом?
3: Ну, вообще амбиции, они, мне кажется, более естественны тем, что ребенок всегда хочет что-то добиться своего. Даже независимо, есть у него родители какие-то, которые его там учат или нет. Ребенок всегда с раннего возраста хочет получать свое. Вот что он хочет — игрушку. Он будет к ней тянуться. Если ты не дашь ему игрушку, он будет кричать, он будет там устраивать истерики, добиваться того, что вот... И пока только родители, проявив определенное действие, там, воспитание, чтобы как-то ребенок смог успокаиваться, уметь вот эти вот свои чувства подавлять, там, и так далее. То есть ребенок, мне кажется, с рождения, вообще человек с рождения... всегда хочет добиться чего-то, вот ему нравится, что он кажется для него что-то очень важным и интересным.
1: Я вот заметил, что у ребенка есть такой период где-то в районе 3-4 лет, когда младенческая, ну так скажем, амбициозность, да, сталкиваясь с, допустим, амбициями старших братьев или сестер, сталкиваясь с реальностью, она гаснет. Если, так, допустим, ребенок до 3 там лет, до 4 очень бойкий был, он постепенно как-то немножко это в нем успокаивается. Вот. А потом действительно работа родительская, наверное, включается, когда они что-то формируют в ребенке. Но а во взрослом возрасте что? Нереально амбиции приобрести. Вот для зрелых, уже взрослых людей, для тинейджеров, для молодых людей. Вот как их сформировали в детстве, они такими и останутся. Амбиции только оттуда, что ли, берут свое начало, из детства? Вот как вы считаете? Вот, Ольга, Богдан, вот как вы считаете?
4: Я считаю, то, что в каждом из нас есть стремление к совершенству, да? Угу. То есть мы всегда пытаемся выбрать что-то лучше, то есть переходим всю нашу жизнь, ну, повышаем уровень качества жизни или... то это амбиции, это то, что позволяет нам, ну, добиться этого. Uh-huh. Вот. Я считаю так.
1: То есть, да, то есть, вы хотите сказать, что амбиция может появиться у человека и тогда, когда вдруг он вот идет по жизни, и вдруг он увидел какую-то новую ступень для себя, да? Какой-то новый этап, который он может взять, который он может, как бы так сказать, овладеть этой новой вершиной, и у него рождается, да, вот эта амбиция. Завоевать эту новую вершину. Да, интересное замечание, спасибо.
3: Но все-таки я могу сказать, что очень сильно влияет воспитание.
1: Но воспитание как,
3: потому
1: как
3: что если эта позиция,
1: да,
3: вот эта появляется, и человек ее видит, но если с детства он, да, его подавляли, то он скажет, да, то он... я не способен, да, на это, я бы очень хотел. Я буду сидеть и мечтать, там, если уж в крайнем, да, случае, да, или вообще скажу...
1: Или плакать от того, что мне это недоступно, никогда... оплакивать, очень, да, многие так себя ведут, да. Ну да, действительно, наверное, надо признать, что воспитание как ключевой фактор в формировании амбиций. И группа японских психологов провела однажды очень интересный эксперимент. Какой-то приз, я не знаю, что там было, подвесили в детском саду на веревку к потолку, и дети не могли достать до этого приза, хотя они его очень хотели. Они стали наблюдать за этими детьми, кто как поведет себя. Была группа, которая подходила, смотрела, оценивала, понимала, что тут ничего не сделаешь, и шла играться тем, что доступно. Была группа детей, которая пыталась что-то придумать. Потаскивали они стулья, бросали игрушками туда, вот, садились как-то, пытались сообразить. Было видно, что у них там голова работает, они пытаются сообразить, как решить эту проблему. Третья группа, они скакали под этим призом, пытаясь достать. Им говорят... вы, как бы, может быть, вы подумаете, что сделать. И они отвечали, о чем тут думать, тут прыгать надо выше, как бы, вот в этом вся и задача. И вот это синдром Наполеона, то есть, как бы, ты достать не можешь, но ты будешь прыгать, прыгать, прыгать, прыгать, а вдруг достанешь, да, вдруг получится, вдруг этот либо он упадет ниже, либо вдруг ты однажды прыгнешь достаточно высоко. И вот, когда начали изучать этих маленьких деток, то... Да, кстати, во-первых, то есть получилось, что эти дети сразу разделились на три группы. Люди, так скажем, без амбиций, люди со здравыми амбициями, люди с завышенными амбициями. Это когда начали изучать деток, у которых явно проявились завышенные амбиции, которые попытались сделать что-то, что было явно выше их сил, увидели, что проблема действительно коренится в том, как их воспитывают. И нашли ответ на вопрос, откуда это у них взялось, только когда познакомились с их родителями. Оказалось, что и ученые привели несколько характеристик того, как формируется вот эта вот завышенная амбиция. Этих детей хвалили еще до того, как они что-то сделали, то есть априори. Их убеждали в том, что, как правило, их убеждали в том, что в их неудачах виноват кто-то другой, а не они. И когда у них что-то не получалось, эти дети действительно проявляли именно такой дух. То есть вот откуда действительно берутся завышенные амбиции, вот как они формируются. Действительно, вы правы, что воспитание в данном случае – это ключевой фактор. Но, а как выглядит человек вообще без амбиций? А вообще без амбиций? Понятно, что это завышенные амбиции. Это плохо, когда ты пытаешься прыгнуть выше своей головы. Это нереально. Ну а вообще без амбиций разве можно прожить?
0: Мне кажется, очень многие люди склонны жаловаться на то положение вещей, которые их окружают. Будут жаловаться, что им не нравится зарплата, работа, отношения в семье. Они готовы жаловаться, но не готовы что-то менять.
1: Угу.
0: Как будто сами, ну, не верят, что у них есть силы, возможности это изменить. И занимают таким образом очень, ну, удобную, может быть, позицию для них. То есть здесь, ну, в чем здесь проблема? Мне кажется, как будто действительно иногда у людей не хватает амбициозности, угу, что-то изменить. И, ну, тем самым, ну, выбирает вот такой путь, плыть по течению, uh-huh, и не пытаться ничего менять.
1: Uh-huh. То есть это человек, образ человека без амбиций.
0: Да.
1: Да. То есть человек без амбиций, он действительно, он не ставит перед собой больших целей. правильно ли это, правильно ли это или нет. Наверное, это не совсем правильно. И тут к этому образу, наверное, каждый из вас может еще массу чего добавить. Но я хочу задать следующий вопрос. А чем грозят завышенные амбиции? Понимаешь, без амбиций плохо, идеально это когда у нас реальные амбиции. Ну а чем грозят завышенные амбиции, как вы считаете? Юля, что ты думаешь по этому поводу?
3: Когда завышенная амбиция, это когда ты идешь выше, ну как бы наступаешь на головы другим людям и как бы ломаешься потом впоследствии, потому что... Ну, редко бывает, когда делаешь зло другим и как бы добиваешься все-таки что-то хорошего и долгосрочного. Все равно впоследствии это зло настигает. И тебя также по головам пройдут и так далее. Вот. И я считаю, что это вред не только окружающим, когда ты...
1: Рано вот, или поздно это вред самому себе.
3: Да, потому что, сделав зло, другой человек, обидевшись, там, расстроившись, там, еще что-то, то есть это пойдет по цепочке, и это зло, оно как бы окружит его впоследствии, оно так и останется вокруг него, все будут его ненавидеть. Mm. В общем, это не очень хорошая как бы цель достижения, да, вот этой цели своей. И я считаю, что это вред, прежде всего, этому человеку приносит.
1: Ну да. Вот, Богдан, а вот как ты считаешь, вот как ты представитель сильного пола здесь в аудитории нашей, а как ты считаешь, чем грозят завышенные амбиции человеку?
2: Ну, я думаю, что если амбиции завышены, они не просто так называются завышенными. То есть это значит, что он, человек сам, он как бы ставит себя очень высоко и думает, что он может достичь чего-то такого очень высокого, а на самом деле он того не стоит, он не может.
1: Как мыльный пузырь такой, да?
2: Ну вот как вот эти дети, которые прыгать пытались, это же они же, у них как бы завышенная амбиция.
1: Да.
2: Вот, то есть они прыгают, но они же, не прыгнут там выше своего роста. Вот, поэтому как бы они... такие люди, они как бы показывают вид из себя, то, что они такие вот, все могут, а на самом деле они...
1: За ними мало что стоит.
2: Вот.
1: Вы знаете, какая вот у людей с завышенными амбициями, какая есть защита от удару по личной самооценке в случае неудачи? Да, они прыгают, эти детки, они прыгают, как эти дети прыгают и не могут достать, но потом они винят тех, кто повесил слишком высоко. Потом они винят тех, кто стул вовремя не подвинул, чтобы ты мог достать. Потом они винят родителей за то, что они маленькими, низенькими выросли и так далее. Что-то самое страшное, что когда у человека завышенная амбиция, он склонен винить других людей в своих неудачах. Хотя, может быть, с другой стороны, это только маска, за которой скрывается чувство глубокой неудовлетворенности собой, я не знаю. Вот, Мария, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
0: Мне кажется, когда человек действительно не может признать свои недостатки, то, что они, которые у него действительно есть, он начинает прикладывать вину на других, винить всех вокруг. Ему тяжело признаться, что он не может чего-то достичь только потому, что на данный момент он этого не может сделать. И вместо того, чтобы работать над своим недостатком, над тем, чтобы достигать цели, да, он начинает обвинять все вокруг. И тем самым, то есть, конечно, тоже не добивается результата.
1: Да, безусловно. Ну вот смотрите, что еще можно отметить. Вот просто такие пункты, вот характеристики человека с завышенными амбициями. Капризность и привередливость. Вот откуда берется капризность и привередливость у человека с завышенными амбициями? Опять же, из того, о чем мы с вами и говорили, когда ты не способен чего-то достичь, порождая в тебе чувство неудовлетворенности. Винят во всем других. Дорого оценивают каждое свое действие. Но это и понятно. Если у человека человек перед собой ставит слишком высокие, завышенные цели, то каждый шаг к этой цели он воспринимает как гениальный шаг. Постоянно требует уважения и почтения от других людей по отношению к себе. Вот самое, наверное, неприятное. Живут в мире собственной воображаемой значимости. И вот еще один очень неприятный момент. Не воспринимают критику. Люди с завышенной амбицией, они закрыты для критики. Вот когда я вот это все перечисляю, когда я об этом обо всем думаю, мне хочется надеяться только на одно. что когда мы сталкиваемся с такими людьми, с людьми с завышенной амбицией, что в действительности где-то там в душе они все понимают, переживают, а это для них всего лишь как маска, за которой они скрывают свои реальные переживания. Вы согласны со мной?
0: Мне кажется, может быть, мы путаем понятие амбиции и самооценки.
1: А может, они связаны или нет? Вот как вы считаете?
0: Ну вот, не знаю, мне кажется, амбиция — это еще все-таки... Ну, должна быть обязательно какая-то цель и пункт, вот чего нужно достичь. Можно просто эту планку очень высоко поднять, да? Можно, ну, можно и невысоко даже поднимать, а при этом иметь невероятное самомнение о себе. Что, ну, человек
1: так
0: не может даже...
1: получается, что амбициозность... Вот где тут может быть замечена амбициозность? Когда у человека невероятно завышена планка в оценке своих шагов, своих поступков. Наверное, может быть даже амбициозность в плане отношений. То есть человек считает, если человек считает, что везде и всегда он может быть лидером, как вы считаете, это завышенная амбиция или нет? Безусловно. Если человек считает, что он всегда и везде будет прав, это завышенная амбиция. Безусловно. А в чем она выражается? В том, что он настолько высоко оценивает себя, свои достоинства, свое каждое слово, что он всегда и везде будет первым. Это однозначно завышенная амбиция.
0: Но как тогда иметь здоровую самооценку, иметь
1: здоровую амбицию
0: и здоровую амбициозность, с тем, чтобы не идти по головам, как говорит Юля, с тем, чтобы не считать себя чем-то совершенно уничиженным и неспособным ни на что.
1: Как не стоять на этих крайностях.
0: Да, где вот тогда, ну, та здоровая позиция?
1: Давайте поговорим о здоровых амбициях. Мы много говорили о плохом, а давайте теперь о хорошем. А как вы себе представляете здравую амбицию, здравую амбициозность? И должна ли она быть у человека? Ну да, мы говорили о том, что она должна быть. Вот это вопрос уже лишний. А как вы себе ее представляете? Давайте так построим вопрос. А чем может быть полезна здравая амбициозность? Ольга, что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, я считаю, если ты поставил себе какую-то цель, да, то есть амбицию у тебя есть, то... Здравая амбиция, она поможет тебе достичь этой цели. И то есть в конце ты, ну, добьешь то, чего ты поставил для себя. Завышенная амбиция, она может, ну, ты надеешься на это, допустим, занять какой-то пост, но эта амбиция, она завышенная, то есть ты не получишь его. И в конце, когда ты уже осознаешь то, что никогда не получишь,
1: тебе это было, да, не под силу.
4: У тебя будет, ну, разочарование очень. И в дальнейшем еще не факт то, что человек может опуститься и вообще больше никаких амбиций не ставить себе. То есть остаться на том уровне, на котором он сейчас. То есть здравые амбиции позволяют нам, ну, подниматься.
1: И правильно оценивать себя. То есть здравая амбиция – это как одна из форм правильной самооценки. То есть вы спрашивали у Марии, как взаимосвязь. Вот лично на мой взгляд, то есть амбиции и самооценка очень-очень где-то там близко, прямо рядом идут. Человек с заниженной самооценкой, но с большими амбициями, я себе не представляю, может ли быть такой симбиоз? Может, я ошибаюсь, как вы считаете?
2: Я хотел сказать еще чуть-чуть, ну, насчет пораньше, насчет вопроса про, чем может быть полезны здравые амбиции.
1: Да, да,
2: был такой вопрос. Я думаю, что если у человека завышенные амбиции, то с ним, ну, как бы, таких людей, как правило, не очень любят, я думаю. С такими людьми не очень приятно общаться. А если у тебя здравые амбиции, и ты, ну, как бы, здраво мыслишь, там, общаешься с людьми, ставишь их наравне, ну, себя наравне с ними, то, ну, проще общаться, проще жить вот в толпе вот всей.
1: И вот как еще Юля говорила, да, человек с завышенными амбициями, как правило, он не видит никого вокруг себя, он воспринимает людей как инструменты достижения своей цели. Конечно, с такими людьми неприятно общаться. И мы, кстати, можем этих людей сразу выделить, их очень легко выделить. Они воспринимают других людей как инструменты достижения своих целей. А человек со здравыми амбициями, он, наоборот, воспринимает всех других людей как своих, ну, так сказать, как тех, с кем он вместе идет к цели. Он помогает своим друзьям идти к цели, к хорошей, достойной, высокой цели. Ну, вот с этим я готов согласиться.
0: Мне кажется, если бы не было каких-то, может быть, сумасшедших людей, которые ставят себе невероятные цели, Угу. Пусть ты даже себе поставил очень высокую планку, пусть ты до нее не никогда не доберешься. Но если ты выполнил хотя бы 50% в продвижении к этой цели, ты уже добился большего, чем если бы ты изначально поставил себе, ну, так, планочку не очень высокую. Я не стану директором, но я стану каким-то, например, топ-менеджером. Да, чем, если бы изначально себе ставил планку, ну, занять там пост секретаря вот в таком-то отделе или как-то.
1: А как же чувство самоудовлетворения?

0: самоудовлетворенности. Ведь ты же к этому стремишься. Переживаешь, ты идешь. Либо ты нечестен перед собой, на самом деле ты эту цель себе не ставишь.
1: Да, я полностью с вами согласна, потому что человек, выбирая какое-то место в своей жизни, не то что профессия, а вообще по уровню как бы статуса в обществе, вообще как бы везде, да, в любой, даже в семье, человек должен понимать конкретно, что он хочет. Если это его место, и он делает все, чтобы этого достичь. Если происходит разочарование, он понимает, что это слишком тяжело для него, в реальности он потом какие-то обстоятельства приходят новые, которые, допустим, он раньше не мог предвидеть, да, и понимает, что это реально не, он не тянет это. Да. Тогда приходит разочарование, но ты понимаешь, что действительно, да, может быть, надо какой-то другой уровень взять. Но у тебя не будет обвинения других людей. Ты не будешь гнобить себя тем, что ты вот такой негодяй, там, или еще кто-то, какой-то другой человек негодяй. Ты понимаешь, что у тебя не хватило каких-то определенных возможностей, которые, возможно, будут в другой сфере тебе полезны. Ты переключишься на другое.
0: Спасибо, ребят. Я благодарю вас, потому что было очень интересно обсудить с вами эту тему. Ну а всем, кто, может быть, находится или чувствует, что он находится на какой-то крайности в этом вопросе, я желаю в первую очередь, конечно же, себя понять. Если вы поймете, что нуждаетесь в помощи, советую обратиться к Иисусу. У него очень хорошая школа характера. Я это испытал на себе. Он свои уроки преподает прямо в жизни и может помочь обрести здравый характер.

Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся к кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор, и я, Велина. И сегодня мы

0: делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
1: В моей жизни меня не устраивало практически ничего во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
2: В личной жизни.
1: В личной жизни. Угу. Служение я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
2: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
1: Я занимался детским воспитанием подростками.
2: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
1: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
2: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать?
1: Итогом,
2: да? Не тот результат был, который...
1: Да, не тот результат.
2: Чего ты хотел?
1: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то
2: глубоким.
1: Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
2: Но это достаточно сложная работа.
1: Это сложная работа,
2: многие взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
1: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
0: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
1: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
0: Никакой результат не приходил?
1: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
2: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Ты сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
1: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства сколько мне нужно было. Вот.
0: И что ты делал?
1: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога. Вот. В итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
2: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
1: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
0: Ну, то есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
1: Нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации, я хотел узнать, как мне правильно жить.
3: Найди свой путь.
2: Но ты говоришь, что ты верующий человек, но, в принципе, верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные, как бы, инструкции к всему, практически к любой ситуации, вплоть даже до управления деньгами, там, в принципе, очень много чего написано. Тебе этого было недостаточно, я так понимаю?
1: Да, мне это было не то, что недостаточно, просто я пытался сделать это все своими силами, без Бога. Это было у меня в теории, а не было это, как сказать...
2: Не применял на практике.
1: Не применял это на практике. Это.
0: То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
1: Теорию понимал, да. Я вроде как бы стремился к этому, но у меня что-то не получалось. И...
0: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что ты мог что-то понять?
1: Что-то понять. И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел изменить.

0: конца. Друзья вроде мои тоже куда-то меня звали там обучаться и поехать на... Как сказать?
1: Куда поехать?
0: Поехать в Абхазию на медицинскую школу. Там люди о здоровье учатся, как правильно
1: вести
0: здоровый образ жизни. Вот. Я тоже захотел вместе с ними, но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
1: То есть ты как бы выделил выход вот в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
0: да, что-то да, да, получалось? Да. Просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи, молодежной встречи христианской, он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение. Начать научиться здоровому образу жизни, научиться и через это прийти как-то лучше чувствовать Бога. Потому что то, что мы, чем мы питаемся...
1: Мы то, что мы едим.
0: Да, мы то, что мы едим, да, и то, что у нас в голове. Как мы живем, это тоже все влияет. Это я после уже понял. На себя
1: ты этим вдохновился и хотел тоже, да?
0: Да, я тоже вдохновился и хотел...
1: А почему не поехал?
0: У меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов. А за электроэнергию мы решили
1: подождать,
0: да. Потом сразу заплатить, вот так вот. И был такой опыт, я просил у Бога, чтобы тоже на меня это плохо не влияло, вот, и интернет, и все дела.
1: Бог, в общем, решил проблему радикально.
0: Бог решил проблему радикально, я помолился перед... Вообще, я молился, Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я заложу ВКонтакт, включаю компьютер, нажимаю кнопку «Вход», и у меня все выключается.
1: И Бог
0: я не понимаю, что...
1: Ты просил, Егор, получай.
0: Да-да-да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электросчетовой, там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
1: Все нормально.
0: Все нормально.
1: Обычная ситуация.
2: То есть ты со смирением принял такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
0: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих. Без предупреждения. И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога, Боже,
1: покажи,
0: что делать. Я остался один, сам собой. У меня мои друзья уехали без меня в Абхазию учиться. И я остался, Библия.
1: И темнота.
0: И темнота, пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним приезжает проводить семинары, как правильно своими финансовыми средствами распоряжаться.
1: Как ты об этом семинаре узнал?
0: Через братьев и сестер из церкви.
1: То есть ты ходил в церковь, продолжал?
0: Да, продолжал.
1: Виделся, да?
0: Да. И мне сказали, вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельства сделал так, Бог...
1: Воду отключили?
0: Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками в другой город, вместе с ними провести... встречу организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто

0: отложилось, да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи. В принципе, этот человек бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще, как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать, точнее, он меня допрашивал.
1: Допрашивал, да?
0: Да, он допрашивал, он хотел выяснить, в чем причина, почему. Угу. В итоге пришли к тому, что он говорит: слушай, дружище, ты не читаешь Библию. Я говорю: как я не читаю Библию? Вот, я читаю Библию. Ну, ты читаешь, когда тебе это вот, ну, просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога.
2: Найди, найди свой путь.
0: Я такой: действительно, действительно он прав, он меня, мою, вот, меня подковырнул, меня это задело за душу, за живое. Я согласился. Говорит: давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он уходит, мы расходимся. Он меня находит на следующий день, приезжает ко мне домой, ой, домой, на работу ко мне приезжает.
1: Это тебя не напугало?
0: Нет, он до этого приезжал, так как я работаю в автосервисе.
1: А, то есть это было тоже случайное, да, как бы?
0: Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это Бог.
3: Случайности не случайно.
0: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу. И, слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом. И Бог мне сказал: а помоги ему. Ты за него помолился? А что просто так вот? Да, вот.
1: И как-то он так сказал ему, как-то...
0: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
3: У него тоже отключили свет.
0: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как. И пришла мысль, идея: слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям, иногда приходят мысли...
3: От Бога.
0: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет?
1: То есть такого не было никогда?
0: У меня такого никогда не было, и я слышал то, что многие люди как бы... Многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Я хотел этого, я жаждал этого, да. И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
0: Чтобы слышать его.
3: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами он тебе, может быть, дал?
0: Он мне говорит: слушай, у меня мысль пришла, давай я... Поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
3: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
0: Я тут дом в Сочи купил, вон, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. Заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
0: Нанял меня как бы работником. И заодно, говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
0: Я начал изучать Библию, читать.
3: Глубоко.
0: Искать глубоко, более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Много обычно Библия говорит нам о Боге, а я искал вот конкретно
3: самого
0: Бога, самого Бога.
3: Нашел?
0: начал находить, да.
1: В пути.
0: В пути. Просто начал задавать вопросы: Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим.
1: И он отвечает?
0: Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
1: Начались живые отношения?
0: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
3: Слушай, Бога. А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
0: Я к пути улучшения этого всего, я понял, куда стремиться, как это все делать.
3: А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
0: Я стратегию поменял. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем.
1: То все изменилось к лучшему.
0: Начало меняться, да. Это не конец.
3: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня услышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу. Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите его.

«На все воля Божья». Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да, ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой

0: процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься, Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. Это значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
1: Спасибо.
2: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Угу. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается там, уступить своей совести или не уступить.
1: Значит, искала волю Божию?
3: Ну, конечно. Мне кажется, ну, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да и ищут волю Бога. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родовым обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макароны спрашивать, да, выбирать макароны или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный. Но значимый. Потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас.
1: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да. И вот в этом формате, что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу, я хочу понять твою волю, в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
0: Вопрос, конечно, интересный.
3: С подвохом.
0: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли, либо несогласие с моими желаниями. Ну, как это так? Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду. Угу. И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Угу. Еду, значит, класс.
1: А вопросов насчет гречки и макарон?
0: Нет.
1: Это не твой формат, да? Понятно,
0: да, у меня
1: спасибо.
0: Тоже не этот формат. Угу. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. И я очень хотела, я тогда была студентом, и я очень хотела поехать, я не помню, в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю... Я уезжаю маме с папой. Папа говорит, никуда ты не поедешь. Я такая, ну...
1: Значит, почему? Нет воли Божьей.
0: Ну да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание поехать. Вот ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Я такая, ну, значит, нет воли Божьей на это. Mm-hmm. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и значит, так надо.
1: Mm-hmm. Спасибо.
3: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Да. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая, ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. Mm-hmm. У нас будет одна из таких тем. И... ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, а, ну, как бы, я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть, мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, а, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно.

0: воспринимай это как волю Бога, потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что, ну, вот такая была воля Бога. Вот, поэтому мне кажется, что от личных характеристик самого человека тоже очень многое зависит.
1: Вот смотри, ты сказала, что очень важно, чтобы вообще человек знал, готов ли он принять волю Бога. Но тот факт, что мы все задаемся этим вопросом, говорит о том, что у нас есть, да, стремление эту волю понять. И тогда вопрос, на что мы, на какие критерии мы можем опираться во всем многообразии, да, окружающей информации, в том, что мы читаем Библии, в том, как мы общаемся с собратьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
2: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить. Угу. Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, ты мне дай ответ, пожалуйста. Нужно ли что-то мне делать? Потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо, давай займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить, и оно действительно оказывается нужным.
1: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
2: Ну, как вариант, да.
1: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
3: Ой, честно, не знаю. Ну, были такие опыты. Точнее, это было давно, и я об этом уже говорила когда-то. Но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю... Сложно. У меня с этим все сложно.
1: Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
3: Повлияла тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Вот. В этом плане.
1: Спасибо.
0: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но... Вспоминая свой пример воли Божьей. Я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день мне одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот. И я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так? Ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот. Оказалось, что ну, там... И у людей меньше там баллов. Ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня получилось так, что как бы я не попала. Вот. Хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну, ладно, что делать? Пошла я, значит, они мне говорили пойти на другой факультет. Я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот. Я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе, она мне говорит, я вот тут еще в вузе одном преподаю, вот, у нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности, пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о! Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно, я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь, там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный вуз, там, все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот, и я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный вуз,

0: То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. Ну, моя мама, она работала в там, при администрации. В общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была. Она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому. А давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. В общем, короче, она пошла просто уточнила. И ей как бы сказали про то, что без проблем, мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном вузе училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе, да, то есть мне всегда хотелось помогать людям, вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
1: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
0: да,
1: в такую ситуацию.
0: Да, но вот я
1: ситуацию.
0: В самом начале сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я не могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, то там и читаю текст, о, подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что ты можешь это идти и делать. Или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться.
1: Угу. А по поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библии, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божью? А, кстати, эта же фраза, она же Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
2: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы, так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать? Если мы не в нашей компетенции это.
1: Угу. Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
3: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: то
3: это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
4: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Угу. Неважно, что мы выберем.

0: верим, потому что таков его закон, он же нам дал свободу выбора.
1: Угу, спасибо.
2: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я ее прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да, да будет твоя воля.
1: Да. Да.
2: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
1: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что у нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают «нельзя», и все остальное, которое можно. Вот. И тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много. Вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить, прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. Поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом». И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется. И мне этот совет так помог, потому что последующие годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы тогда организовали детский сад, школу, и вся моя жизнь была посвящена служению. Это было прекрасно.
3: Здорово. Мне кажется, такой главный критерий, который ты назвала, это то, что, взирая, уповая на Бога, да, и ведя его как бы впереди себя, в решении каких-то, наверное, сложных и важных проблем, пусть даже будет иногда и непросто. Ну, вот как говорили девчонки, да, о том, что, ну, вот Оль приводила в пример, когда было, да, все как бы беспрепятственно, да, но я знаю случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
1: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование о том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом — это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
2: И мне, кстати, да, подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение, о предназначении своем в жизни, то есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? Я уже не знаю, как она услышала ответ. а я тебе уже все сказал.
1: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания, потому что мы не хотим слышать ответа.
3: Ответ.
1: Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
4: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все.
1: Угу.
4: Ты, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь. Ну везде у тебя проходы закрыты. Ну нет, ну все.
1: Угу.
4: Ну смирись.
3: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну, мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки, храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот. Ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется, мы не поймем того, что Он настолько нас любит, Его жертва настолько такова, что Он готов был, принес себя в жертву за грех, и тем самым Он проявил свою любовь. Это говорит о том, что Он не хочет, чтобы нам было плохо.
1: Mm-hmm.
3: И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что, ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими заповедями, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну, то есть самый важный момент — это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
1: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. И чем больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

Богу за все. За все благодарите. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы мы просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку, и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаются, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаются. Если не покаются, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше? Правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда. Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними. Он в лодке был рядом с ними. Они кушали вместе, они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, Он засиял, как солнце, тогда они сказали, только хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце, если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда Он их посылал? Написано, Он послал их во всякий город и всякое место, куда Он хотел сам идти. Здесь такое поручение, оно иногда беспокоит. Некоторые с радостью сразу бегут. «Ой, я рад, я пойду проповедовать». Особенно, когда это молодые, полные жизни, новообращенные люди или такие близко с Богом. Но многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют,
христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится Детем Божьим, от сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, «идите», вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг я, этот стих у меня, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Господень. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд, потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо, я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь, Римлянам 1 глава. Я не стыжусь, а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й, обрадовался я, когда сказали мне,

по-гречески, значит, посланник Божий. Конечно, есть апостолы в полном смысле слова, которые, вот 12 апостолов были, там апостол Павел, другие, или на земле есть люди, которых мы называем или считаем апостолами, таких как, допустим, Лестер Саммерл, там другие, там Морис Сирула был, там вот, можно сказать, и Бонке можно назвать, Рейхарда Бонке, как апостола, он евангелист, но на самом деле они столько-столько привели людей душ ко Христу. Но Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово, мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы, можете сказать, посланник. Почта Эстонии или Почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам, то есть даже финансы они носили, правда же, это небезопасно, но вот люди так работали и носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник, почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. И одна женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной, а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят, а вот уже раскупили, говорит продавщица. Да такой товар. Говорит, я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю, да, она говорит, на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно, там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловки, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит, придите, бесплатно. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно. Помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит. Как Он сказал, что отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол, вот, отсыплют вам. Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное благословение, да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то. Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какой вы мерите? Меру, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит Матфея, извините, Иоанна 15:16. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал вас, поставил вас, чтобы вы, что делали? Шли, шли». Давайте скажем, чтобы мы шли. Чтобы мы шли и приносили плод. И вот мы приходим в церковь, и это очень правильно. И те, кто приходит в церковь, у них особенная вера. Они любят Господа. Я не хочу унизить тех, кто не может быть или кто пропускает по уважительной причине. Но вот мы пришли, потому что у нас такая вера. У нас мы чувствуем ответственность, да? Вы пришли. И это очень хорошо. И те, кто слышит меня сейчас и не могли прийти,
Конечно, мы вас очень сильно любим, и я

верю, что вы придете при первой возможности. Но Господь говорит одно, когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы быть благословленными. А когда мы идем, то есть Бог говорит нам идти, то мы идем, чтобы благословлять людей. Идем, чтобы сказать им слово от Бога пророческое. Да, это тоже служение важное. Знаете, Бог говорил, иди, я посылаю тебя, иди, передай народу, иди, скажи. А это очень важно. Идти, чтобы отдать им какие-то продукты, возможно, благословения. Идти, чтобы им рассказать о Спасителе. О Спасителе. Итак, Господь говорит, идите. Ну, к кому мы должны идти? В церковь, понятно, мы идем навстречу, и Бог говорит, придите ко мне все. И в церковь мы приходим. Правда же, да? А когда мы идем к кому-то, мы как бы уходим из церкви, мы уходим из дома, мы уходим из наших общений, и вот идем, чтобы с кем-то поговорить, чтобы куда-то поехать даже, куда-то пойти ради этой миссии, вот, чтобы эти выходные дни провести вот, не в комфорте, знаете, вот, спокойно в саду там повозиться с цветами, что-то, хотя это очень приятно, это красиво, это хорошо. Но вдруг проповедник должен поехать куда-то, рассказывать о Боге, служить несколько часов подряд, убеждать людей, там, помогать им и так далее. Потому что Господь говорит, идите, я посылаю вас. Бог хочет, чтобы мы не просто пошли, чтобы мы донесли слово. И это как почтальон, который несет, но это слово от самого Господа, слово от Бога. И Господь говорит, идите, я посылаю вас. Первое, Бог говорит, идите, я посылаю вас. Второе, куда идти, кому идти? Куда идти? Написано, во всякий город и всякое место, куда сам хотел идти. Это Луки 10:1. Он начал посылать их по два. Здесь Божья помощь, чтобы ободрение было, чтобы не так было страшно, то сестра, допустим, Инна с кем-то договаривается, сестра, пойдем вместе. И тогда, если одна запнулась, растерялась, ну, или там смущалась, потому что тут, допустим, какому-то мужчине надо рассказать, то другая поддержала ее. И наоборот. Иисус по двое отправил. Он не просто говорит, иди, хотя Бог использует людей и в одиночку. Согласитесь, да? Потому что Филипп пошел один. Бог ему сказал, иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Та же самая Газа, о чем мы говорим. Иди туда, на ту дорогу, которая пуста. И он пошел. Смотрите, он встал и пошел. Здесь могут быть аргументы, могли бы быть, как это идти туда, где пустая дорога. Зачем идти туда? Но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит, Иисус, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнятся, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17:18. Как послал меня Отец, так я послал вас, Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. Как послал меня Отец, Иоанна 17, стих 18. Как послал меня Отец, я посылаю вас. Как послал меня Отец, извините, повторяю. Это значит, вот точно так же, вот точно так же, чтобы мы не имели отговорок. Что, ну, это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит, как послал меня Отец. Вот так я посылаю вас. Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. Так я послал их в мир. Это он молился, отчитывался Отцу. В молитве это было ходатайственно перед его страданиями. Он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться после этих слов. Вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья. В 20 главе, 21 стихом Иисус говорит, «Мир вам, как послал меня Отец». Это то же самое. «Так я посылаю вас». Иоанна 20:21. Сказал им вторично. Первый раз сказал «Мир вам», а потом говорит «Мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал».
Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70? 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он даже, зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете, Илия, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек. И царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит, почему ты так как бы смотришь, что? Он говорит, просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю. Он говорит, кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать? То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел, что будет впереди. Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут, да, тот человек так плохо про тебя говорит, а сестра говорит, а все равно его любим, благословляем. А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит, а все равно мы его благословляем. Пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой. А неважно, все равно мы его благословляем. Скажите аминь, да? Как вас неважно, как это так? Почему? Он же вот так плохо о тебе думает. Вот. Это неважно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому неважно, как человек поступит потом, сейчас очень важно дать ему шанс, потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот. Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело благословлять детей в садике и в школе. Правда же, да? Все, вот, мы должны это делать. А как он вырастет, то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело служить, молиться, благословлять, правда же? И надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья? Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет неверен, уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику, ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь, а он покается в беззаконии своем. И Бог говорит, я отменю, и он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажу человеку, ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность, ну, как бы вот, я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит, представляете, я встретил такие ложные учения, когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит, какое же беззаконие, говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов, те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит, надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеют, я хочу лучше верить в Библию, он сказал, правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения, покайся, покайся, верующим сказал, и покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они, может быть, не были верны. Все равно Господь говорит, покайся, да? И не то, чтобы вот он, я теперь все, у меня как бы, нет. Слава Богу, есть возможность измениться, есть и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это, ошиблись в словах самого, они ошиблись, они в смысле усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились, все.

Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния? А если я сестру обидел? А если брата? А если что-то не так сказал? А если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь тогда? Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом. И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату, так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете? Когда человек слышит, что можно извиниться, его просят, или говорят, мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь. И пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И теперь Иисус сказал, идите, я посылаю вас. Я, как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, Он пошел бы в Петересте? Я имею в виду, местные знают в Эстонии. Какой-то другой поселок и город. Конечно, Он пошел бы туда. На этих дачных кооперативах проповедовать. Пошел бы в другой город. Всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, Он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала, вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла, пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсии, это может быть что угодно. Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана.
Вот эти слова мы тоже и в библейской школе слышали когда-то. Ходил Иисус, то есть у нас сейчас будет тема благовестия, начинается с этой пятницы. Иисус ходил, и Он не просто ходил, Он проповедовал. И Он исцелял всех больных. Вот, я помню, одна девушка пришла в церковь. Ей было 16 лет. Господь чудесным образом спас ее. Это еще в начале нашей церкви. Он спас ее от страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала, вы знаете, когда я пришла к Богу, говорит, Бог меня исцелил от лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. То есть Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все. Пожалуйста, не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место, по всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано, много Писаний есть. Он ходил. И даже в Луки сказано, в 9 главе, 10-9, подобное. Есть эти стихи, вот. Вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, Матфея. Здесь сказано, Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их. Матфея 9:35, пожалуйста. Уча в синагогах их, то есть там, где собирались люди, там, где была возможность, Он проповедовал. Дальше. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, Он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Людям всегда нужен лидер, и Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидеры домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед, в школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим говорит, жатвы много, то есть очень много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко. Немножко внимания, друзья. Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас. Библия – это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасны стопы благовествующих. Ноги, стопы, как прекрасно. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, у вас красивой одеждой, может быть. Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильное. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти, в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется.
по вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось, хотелось бы просто